0: to heaven.
1: 89.1 FM. Первое радио.
2: Горячий песок.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпить.
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.
2: София, Fugees to me. Better.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой. Никогда не говори никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: 89.1 FM.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно?

0: утра и завершаются в 23 часа.
1: Это круто!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
0: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов. Окей.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Самая спортивная страна мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Daddy, what are you
1: doing? Серьезно.
2: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактная.
3: Читай.
4: А кровичка, а?
1: Большие.
5: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио.
2: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
3: Кажется, я проиграл все наши деньги.
2: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
4: Шайбу! Шайбу!
2: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
5: Там зашунтирована одна фаза.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: радио.
1: Я хочу быть с тобой.
2: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
3: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
2: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элей Швидлером.
4: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Эмоции бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личико, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить. И мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда
1: Первое
0: с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
0: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

0: Радио 89.1 FM.
1: Так. Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.

0: Ищи песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
0: Позвольте, еще Чайковский говорил: красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
2: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
3: Кажется, я проиграл все наши деньги.
2: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
4: Шайбу! Шайбу!
2: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
5: Там зашунтирована одна фаза.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Так, ну пиши, откуда родом?
3: Первое радио, начальник.
2: Так, где живешь?
3: 101 километр, начальник.
2: Когда выходишь?
3: Во вторник, начальник.
2: В воскресенье пойдешь?
3: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио точки.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. I worry about nothing.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
0: На Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка, а.
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар-9».
1: Отекай. Кейн, сон сугяби.

0: радио 89.1 FM.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
3: Что ты хотел?
4: Зарядочку.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Первое радио. Всегда
1: с тобой. Первое радио вещает 16 часов.
0: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
0: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!

0: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: В филиале Маданой Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
5: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
6: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
7: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Center Car Азур.
9: Дерех Ашива 9.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
11: Вы заслуживаете знать правду.
10: 944-1111. Intelligo.
11: 03-944-1111.
12: Реклама.
13: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
14: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Итак, продолжаем, господа. Другие темы нашей прессы на первых полосах. Мы начали с «Идиота Хронос», продолжим с ней тоже. Ну, во-первых, об объявлении Трампа и министра финансов Соединенных Штатов Америки о D-Day. D-Day, напомню, день высадки войск союзников в 1944 году на побережье Нормандии во Франции. Трамп проводит параллели с тем, с той крупнейшей десантной операцией вообще в истории, с финансовой операцией или экономической операцией, которую он объявил в отношении Ирана, конечно же. Сегодня тоже много материалов. Значит, Соединенные Штаты объявили о том, что это последнее предупреждение странам, которые осуществляют торговые отношения с Ираном. Если это не прекратится, они попадут тоже под санкции, под таможенные пошлины какие-то и так далее. Режим Аятолл угрожает, мы атакуем любого, кто присоединится к этой экономической войне, будем рассматривать его как своего врага. И на эту тему сегодня много материалов, угрожают фактически всему миру. Американцы, ну, напомню, что есть страны, скажем так, западные, которые соблюдают санкции против Ирана, есть страны, которые не соблюдают, которые продолжают торговлю с Ираном. Это и Россия, это и Китай, это, возможно, Индия, это Турция и так далее. И поэтому Америка фактически предупреждает вот эти страны. Это довольно сильный союз, как вы понимаете, по всем параметрам. И Скотт Беснет, министр финансов, объявил, что и в отношении всех стран будут приняты экономические меры Америкой. И сегодня журналисты пишут, ну, некоторые пишут, что Трамп избрал верный путь удушения, скажем так, экономического удушения режима Аятолл в надежде, что он или падет, или прогнется, скажем так, и согласится на какой-то договор с Соединенными Штатами Америки. Другие говорят, что наоборот, это может толкнуть, скажем так, зверя за

0: в угол, на эскалацию какую-то, на возобновление военных действий, на обстрелы неизвестно кого. Иран угрожает уже, вы слышали, Болгарии угрожает, по-моему, другим странам и так далее. И поэтому газеты еще пишут, что Ирану дано время, Соединенные Штаты, видимо, в военном плане ничего не будут предпринимать до выборов в ноябре. Это невыгодно Трампу. Он должен пройти вот эти промежуточные выборы, которые будут в ноябре в Соединенных Штатах, а после этого уже у него не будет никаких, скажем так, обязательств. Следующие выборы, это еще через 2 года выборы президента. И если Иран не согласится на договор или еще что-то, то, возможно, возобновятся военные действия. То есть, если Иран не проявит какую-то самоактивность, возможно, у нас есть перерыв вероятности войны 2 месяца, скажем так. Ну вот, тем не менее, вот такая ситуация. Трамп объявил это, как я уже сказал, D-Day, то есть это экономический удар по Ирану, и посмотрим, сколько он продержится. И продержится ли. Вот это тоже сегодня тема, которую освещают газеты. Дальше. Ну, я уж не знаю, браться ли за политику. Если мы возьмемся за политику, то это тоже долго, но куда от нее деваться. Значит, Малакшель Винтер и ловушка 92. Ну, Малькот Тишим Вештайм, ловушка 92, это же опять идет охранот, перекликается с уловкой 22, как вы знаете. Что имеется в виду? Здесь заголовок Муран Азулай, политический комментатор газеты «Идет охранот», пишет, отсылает нас на 6-ю полосу. 6-я, 7-я полоса — это политическая информация на тему, на предвыборные темы. И здесь мы видим фотографии Офера Винтера. Те, кто следит за израильской политикой, все имена, которые я назову, будут вам знакомы. Офер Винтер, Йосеф Хадад, Гилад Эрдан, Моше Фейглин, Итамар Бен-Гвир, Ави Маоз, Шарен Искель и Бецалель Смотрич. Вот фотографии этих людей. О чем этот материал? Дело в том, что газеты говорят, что сегодня Офер Винтер объявил, что он объявит, будет презентация его партии, в которую он пригласил Йосефа Хадада, возможно, кто-то еще будет, но он создает новую партию, это партия правого толка, и это будет примерно 10-я партия из небольших партий, которые были созданы за последние 2 месяца, и Нетаньяху почувствовал угрозу. Во-первых, опросы, которые прошли, были показаны вчера уже, говорят о том, что Офер Винтер сжигает голоса Бецалеля Смотрича. Бецалель Смотрич, который последние месяцы стал проходить электоральный барьер, получать 4-5 мандатов, и немножко успокоился, потому что до этого он не проходил. Как только было заявлено, что Офер Винтер создает свою партию, Смотрич упал ниже электорального барьера. Это потеря голосов правого лагеря, нынешней коалиции, и Нетаньяху не оставил это без внимания. Он записал видео на эту тему, что нельзя голосовать за мелкие партии. Это повторится история 92-го года, когда к власти пришло правительство Рабина, Шамир проиграл. Тогда выборы в 92-м году, говорят, не без участия большой волны репатриантов, которые проголосовали против Шамира. И Нетаньяху сказал, что по тем или иным причинам многие не поддержали Шамира, и это привело нас к Ослу и к тысячам жертв, заявил Нетаньяху, когда левое правительство пришло к власти. Значит, это не осталось без внимания журналистов и противников Нетаньяху, и они заявили, как может он говорить о многочисленных жертвах, когда именно во время его правительства была самая большая жертва в один день, почти 1200 убитых гражданских и военных 7 октября 2023 года, а он нас отсылает событиям там 94-95 года, когда у власти было правительство Рабина. Не ему говорить о тысячах жертв, потому что это было при его правительстве, это было тогда, когда он был у власти много лет до этого. Этот пример не надо бы ему приводить, он не в его пользу. Но, тем не менее, Нетаньяху заявил, что нельзя голосовать за эти партии, они могут опять привести к результату, что к власти придут придет нынешняя оппозиция и включит в коалицию арабские партии или арабскую партию, одну Мансура Аббаса и так далее. Нетаньяху забеспокоился тем, что в результате появления партии Оффера Винтера, которая получила сразу 4 мандата, то есть прошла электоральный барьер, другие говорят, что всегда, когда партия объявляет о своем создании, она получает много, а потом падает. Вот. Может получиться так, что и Оффер Винтер, и Бецалель Смотрич не пройдут электоральный барьер. Это рискованная ситуация, что отнимет голоса у правого лагеря. Более того, Гилад Эрдан и Юлия Эдельштейн тоже не проходят электоральный барьер. Хилик Трупер и Йоас Хендель тоже не проходят электоральный барьер. Да и вообще ни одна партия из мелких созданных, их там штук 10, не проходит электоральный барьер. И поэтому выход у них, скажем так, ну, 3 выхода. Первый – объединиться кто-то с кем-то, что увеличит их шансы. Второй – присоединиться к каким-то большим партиям, в зависимости от их идеологических предпочтений. И третье – гордо подняв голову, идти на выборы. И, значит, эти 10 маленьких партий, господа, в общей сложности это может быть до 20 мандатов. В районе 20 мандатов, которые, если ни одна из этих партий не пройдет электоральный барьер, просто будут выброшены в мусор. Как это было у некоторых больших партий в 22-м году на выборах в ноябре. То есть около 20 мандатов, которые могут решить исход выборов в ту или иную сторону, будут выброшены в мусор, и это увеличивает вероятность того, что мы снова после 27 октября пойдем на выборы. Хотя Гади Азенкот недавно заявил, что он готов создать правительство меньшинства. Главное стать премьер-министром. И если надо будет, мы пойдем на следующие выборы, но уже с премьер-министром Гади Азенкотом, а не с Бениамином Нетаньяху. Это будет главная цель. Но эти мелкие партии могут сжечь огромное количество голосов, которые будут выброшены в мусорную корзину. Вот, как я уже сказал в начале, до 7 сентября будет известно, что решат лидеры этих мелких партий, пока они лишь создаются. Сегодня Оффер Винтер должен заявить о создании его партии. Вот, это новости политические, предвыборные наши в газетах. Что еще? Ну, есть много материалов на встречу учебному году про учителей. И причем сегодня материал с необычной стороны рассказывает о директорах. «Шиур Лехаим. Урок жизни». Вот такой заголовок. На первой полосе идет охранот, который адресует нас к 12-й полосе. И сейчас я долистаю до этой самой 12-й полосы. Здесь вот интересная очень сторона работы директоров школ. Причем не работы в области преподавания. Сейчас объясню, в чем дело. Значит, здесь фотографии в этой статье, которая на развороте 12-13 полоса, идет охранот. Сколько их тут? Они верят в личные примеры ученикам, ну и учителям тоже. 6 директоров школ, которые пожертвовали свои почки людям, которым спасли жизнь, другим людям. Некоторые сделали как бы во имя погибших солдат это дело. И вот здесь рассказ, интервью с одной из них и фотография 6 директоров школ, которые совершили самое альтруистское пожертвование, которое может быть у человека. Потому что пожертвование деньгами, деньги потом придут. Да, деньги easy come, easy go, то, что называется на английском языке, приходят и уходят, они потом, ты опять их заработаешь и так далее, все будет нормально, почку новую у тебя не вырастет. И вот 6 директоров школ, которые пожертвовали почки, сегодня рассказ о них под заголовком «Возвращаемся в школу через 7 дней». Вот такая история с директорами наших школ. Это все материалы на первой полосе идет охранот. Сейчас Исраэль Айом. Ну, здесь фотография Трампа. Напомню, что Исраэль Айом фактически издатель и владелец газеты Мириам Эдельсон, приближенная к Дональду Трампу. И поэтому здесь мы не увидим или очень редко какие-то критические материалы о Трампе. Мы видим, в основном рассказывают о каких-то вот шагах. Вот в данном случае решительный шаг. Трамп здесь в такой позе со сжатым кулаком, которым он, ну, понятно, что угрожает Ирану. Значит, судный день, экономический судный день Ирану начался. Вот такое заявление Трампа и министра финансов Соединенных Штатов Америки. Дальше. Здесь, с другой стороны, статья, которая смотрит на нашу систему образования и заголовок на первой полосе вот такой. «У тебя есть пульс, ты можешь быть учителем». Это говорит о том, что у нас берут, учителей не хватает, и, значит, приглашают на работу, преподавательскую работу людей без профессиональной подготовки. Зачастую это какие-то солдаты, которые только что закончили служить армию и так далее. В общем, значит, естественно, это ударяет по уровню образования в нашей стране. Учителей не хватает. Вот здесь материал. Здесь он озаглавлен, чтобы быть учителем, достаточно для того, чтобы у тебя был пульс. Ну, это, понятно, иронический заголовок, но вот он обыгрывает ситуацию с нехваткой учителей. И здесь же на 15-й полосе газета пишет материал с таким заголовком. Министр просвещения заказал исследование о нехватке учителей, а потом закопал выводы этого исследования. То есть не обнародовал их о том, что учителей в нашей стране не хватает. Еще один материал, который... здесь начинается на первой полосе, анонс на первой полосе, это рассказ о бойцах батальона 932 «Нахаль», которые потеряли троих товарищей, двое погибли 7 октября, один покончил жизнь самоубийством. Ну и здесь рассказ о них, о тех их сослуживцев, которые сегодня живы, и они говорят, лучше бы, как тут написано в заголовке, лучше бы я погиб вместо них, говорит один из них. Вот здесь их фотография. И газета приводит статистику самоубийств в армии по годам за последние 3 года. В 23-м году 17, из них 7 после 7 октября. В 24-м 21, в 25-м 22, в 26-м на сегодняшний день, на 23 августа 19. Вот такой тоже материал на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Теперь о «Арц». Время 9 часов 38 минут. Надо успеть до второго рекламного блока пройтись по первой полосе газеты «Арц». Главный материал, значит, по размеру шрифта «посттравматим», то есть люди, у которых посттравма, значит, были признаны Министерством обороны, но выяснилось, что это временное признание, что, значит, процент тех людей, которые «цуэй нефиш», то есть у которых какие-то травмы, душевные травмы, психологические травмы, значит, увеличилось с 8%, которое было, до 34%, то есть по сравнению тем людям, которым временно был признан такой статус, естественная помощь при этом оказывается другая. И Министерство обороны говорит, это наша новая политика, мы даем сначала, видим, на какой-то определенный период, а потом будем делать переаттестацию людям для того, чтобы решить, что делать с этим дальше. Йоси Вертер, политический обозреватель газеты, пишет, что как Бен-Гвир на повороте обогнал Нетаньягу с рассказом об Альталене, заработал себе очки, которые Нетаньягу пытается себе вернуть сейчас из-за нахождения Альталены, такой заголовок. Значит, администрация Трампа объявила о экономических блокаде фактически Ирана. Палестинцы сообщили, что значит, поселенцы подожгли их дом и были арестованы по подозрению в том, что они дали лживую информацию. Дальше газета пишет о том, что впервые интервью израильской прессе дал некто Хасан Пейкер, так его зовут. Это человек, который занимает яркую антисионистскую позицию в Америке, отказывается извиняться. Он довольно популярен. Вот здесь газета пишет, что у него, значит, на его канал подписано 3 миллиона американцев, и, может быть, не только американцев. И что он там говорит на этом канале? Одна из его фраз: «Хамас в 1000 раз лучше Израиля», что большинство американцев настроены против Израиля сегодня, и это он говорит в интервью израильской прессе, которую он впервые дал нашей стране, и вот ведет такую антисионистскую позицию у него, которую он рассказывает на своем канале с миллионами подписчиков. Хасан Пейкер, так зовут его. Ну и давайте мы закончим эту часть. Здесь я вижу фотографию Сирены Уильямс, которая сфотографирована на теннисном корте, но статья о ней не о теннисе и не совсем о спорте. Дело в том, что она вернулась как бы в спорт, она играла в некоторых турнирах. последние месяцы, насколько я знаю. Но она похудела. Все обратили внимание на то, что она похудела. И она или сообщили, или она сама сказала, что она похудела из-за использования какого-то средства для похудания. И это используется в рекламе этого средства. И, значит, выпускающие это средство, естественно, зарабатывают на этом, показывая, смотрите, насколько похудела Сирена Уильямс. Покупайте наш продукт. Значит, камбэк Сирены Уильямс превратился в рекламу средства для похудания. Так, такова статья на эту околоспортивную тему. У нас второй рекламный блок, потом продолжим.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: Альто Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альто Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
15: Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. Джим Моррисон.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа, третья часть нашего обзора, 9 часов 45 минут. Я листаю сейчас газету «Арец» с последних страниц к первым. Вот такой материал. Значит, на те, опять же, следят за тем, что происходит в нашей политической жизни, знают, что Нетаньяху недавно обнародовал, пригласил граждан страны звонить ему по телефону, назвал номер телефона и сказал: звоните, обращайтесь по любому вопросу и так далее. Вот. Несколько странная для главы правительства ситуация, ну, с моей точки зрения, потому что у него как бы много других дел, как прежде чем беседовать с каждым из нас отдельно. Но это его решение, понятно, что это предвыборное дело. Но вот на эту тему газета «Аарец» пишет такую статью. Глава правительства пригласил голосующих звонить ему напрямую и обнародовал их данные. Тут статья о том, что один из тех людей, который позвонил Нетаньяху и, видимо, беседовал с ним, вдруг увидел, что его номер телефона гуляет в сети. То есть протеют его, приватность его была нарушена. Вот об этом пишет статья. Дальше. Сирия говорит о том, что любые контакты с Израилем, сейчас они вроде бы возобновляются, в любых контактах мы будем настаивать на восстановлении своей армии, чтобы у нас была тоже армия, как и у любой другой страны. Дальше международные новости из Америки. Эффект Эль-Саяд. Это Эль-Саяд, это тот, кто выиграл в Мичигане выборы недавно. Значит, эффект Саяда привел к тому, что демократы, евреи, которые поддерживали демократическую партию, вынуждены голосовать за республиканца, чтобы вынуждены были они поддержать вот Эль-Саяда, который фактически занимает антиизраильскую позицию. Дальше. Ну, вот здесь какой-то житель Эйлата говорит, что значит, он был бамаацар, то есть он был арестован, и его там полицейские сбили, когда я был в наручниках. И здесь его фотография, он с открытым ртом, пока у него нет передних зубов фактически. Вот об этом статья. Про Аль-Талену материал. Дальше. Ну, Дав Месарим, да, значит, Дав Месарим — это такое определение, опять же, политическое, когда политикам одной партии передают лист с месседжами, которые они должны сообщать в интервью, которые они должны популяризировать в обществе и так далее. Называется, ну, дословный перевод — Дав Месарим. То есть лист указаний, скажем так, какую линию вести в своих интервью. И вот в отношении Оффера Винтера, который должен сегодня объявить о создании своей партии, здесь написано, что в этом Дав Месарим, будем так его называть на иврите, будет говориться о том, что Винтер создаст палестинское государство, то есть приведет к власти левых, которым сторонники коалиции приезжают, и Нафтали Беннета, и Авигдора Либермана, как вы знаете, и в результате будет создано палестинское государство. Вот такие материалы. Дальше колонки авторов этой газеты. Вот такие основные материалы в газете «Арец». Теперь что идет охрана? Давайте я, по-моему, с нее начал. Сегодня с обзор первой полосы. Будем ее листать сейчас. Так, дальше, значит, карикатуры газеты. Я вам часто рассказываю, потому что они такие меткие, попадают в цель нынешней какой-то ситуации, актуальной для нашей страны. И карикатура на тему того, что Сипур, этот рассказ с Аль-Таленой, будет наверняка использоваться политиками для своего пиара, для зарабатывания очков перед выборной кампанией. И поэтому рисунок сегодня такой. Значит, Аль-Талена плывет на на носу этого корабля. Итамар Бен-Гвир, который держит флаг Уцма Иудит, так называется его партия, еврейская мощь. Рядом с ним цель. Ну, известный, скажем так, рэпер и поддерживающий Итамара Бен-Гвира, популярный человек. Между ними крокодил, понятно, о чем речь. И вот они на борту. «Аль-Талена Баядейну», кричит Бен-Гвир, «Аль-Талена в наших руках». И перед этим кораблем уже по песку идет Менахем Бегин, который говорит: «Эйни яхоль от». Это фраза Менахема Бегина, с которой он закончил свой путь в израильской политике. «Я больше не могу». По-моему, это было после Ливанской войны и демонстрации в стране против этой Ливанской, против нахождения армии в Ливане, если ошибаюсь. Но вот эта фраза, она стала символической. «Я больше не могу». «Эни яхоль от», Бегин, вот рядом с этим кораблем Аль-Талена. Дальше. Что еще? Какие материалы? Ну, Иран, Трамп. Да. Ну, а газета иллюстрирует то, что из сектора Газа опять начали лететь баллоны к нам сюда. И мы знаем, с вами помним, как динамику этих баллонов. Сначала это были просто баллоны, воздушные шары, в смысле. Потом к ним прикреплялись какие-то бутылки с зажигательной смесью, которые сжигали поля в ОТФ АЗа, в районах, прилегающих к сектору Газа. А все это закончилось 7 октября фактически, и поэтому мы уже об этом говорили, значит, армия заявляет, что мы не позволим, что мы будем наносить удары по тем, это явно, что это инициатива Хамаса, по тем, кто их запускают, или по тем, кто их пускают, тех, кто запускает, скажут, что инициируют, но жители населенных пунктов вот этой фазы напряжены из-за этого. Потому что они помнят, как это все, с чего это начиналось и чем это все закончилось. Так, Сивуф Аль-Талена, то есть это предвыборные, скажем так, перевести можно литературно, предвыборные игры вокруг нахождения корабля Аль-Талена. Нахум Барне пишет в своей колонке на эту тему о том, что после 4 последних лет, когда анархия под спонсорством правительства процветала в нашей стране, кажется, что дети тех бойцов Эцеля, дети и их внуки, это второе и третье поколение, понимают, что то, что происходит сейчас в ортодоксальном обществе, и то, что происходит сейчас в Иудее и Самарии, то есть насилие, которое проявляют поселенцы, это цена раскола внутри общества. Аль-Талена — это тоже символ раскола, и вот Нахум Барне проводит параллель с сегодняшним расколом в обществе. Мединат Хасуд — это государство под спонсорством, но здесь точный перевод будет более точный, под рэкетом. Это о проблеме рэкета среди кабланов под итогом 25 года. Газета пишет, что 87% кабланов платят рэкетирам деньги. Значит, 221 уголовное дело было открыто из-за этого. Ну, на иврите это еще называется protection, да, нам более знакомо как рэкет фактически. 528 подозреваемых были арестованы и допрошены, и значит, ущерб экономике сотни миллионов шекелей. Об этом тоже материал в газете «Едет Ахронот». Так, листаем дальше. Ну, Маапиха Гаренит Заира, то есть это о том, что, значит, вы любите Тхину, это совсем Гаренит, это не другая ядерка, которая связана с Ираном у нас, значит, Баэмика Хула, это то самое Эмик, где есть озеро известное, которое всем рекомендуется посещать, там очень красиво, особенно в сезон перелетных птиц, это вообще... Если вы там не были, мы рекомендуем. Но, правда, это далеко, около Кирьят-Шмона, не доезжая. Но там есть еще и долина, и там начали выращивать зерна тхины для того, чтобы уменьшить зависимость нашу от импорта в страну. И вот об этом тоже статья. Дальше. Иностранные новости, вот такие, значит, с флагом Франции, статья такая. Вся президентская рать, я бы так перевел заголовок, коль на шее, а на си. Здесь говорится о том, что во Франции выборы, по-моему, в следующем году, если не ошибаюсь, президента. Макрон не сможет больше быть президентом, по-моему, он 2 срока отслужит к этому времени. И представитель левого лагеря, еврей Рафаэль Глюксман, выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции. И те, кто его поддерживают, напоминают, что его отец был философом и писателем популярным Андре Глюксман, но стараются не указывать на то, что его дедушка был советским шпионом. Так что вот такой претендент на пост президента Рафаэль Глюксман во Франции. Дальше, значит, ну, здесь пишут о том, о проблеме катбамов, то есть дронов, значит, нас предупреждают долгое время, что в конце концов искусственный интеллект выйдет из-под контроля. И здесь описана ситуация, когда искусственный интеллект, российский дрон, который летел в сторону, по-моему, какой-то автозаправочной станции был направлен, он, у него была программа в него заложена, искусственного интеллекта, он не управлялся снаружи никем, и вот он летел на автозаправочную станцию, а на подлете решил ударить в другое место, но это я смеюсь, хотя закончилось трагически, трое погибших украинцев было, он ударил в какой-то дом рядом с этой заправочной станцией, изменил, скажем так, цель своего удара, и это признак того, из признаков того, что вот искусственный интеллект может потихонечку так выйти из-под контроля, и неизвестно, что с этим будет. Дальше вот такая инициатива. Мы видим фотографию Романа Гофмана, правда, в военной форме, не на нынешнем посту руководителя Моссада. Значит, промышленная зона, еврейско-бедуинская, так она, иуди-бедуи, при поддержке главы Моссада. Здесь пишут о том, что в бедуинском поселке Бир-Хададж, по-моему, так он называется, решили собрать вместе силы для создания, вместе с евреями, с еврейскими соседями этого поселка, для создания, построения там промышленной зоны. Значит, эту идею поддержал глава Моссада Роман Гофман, который в то время служил там, в этом районе, когда он был в армии. Ну, его здесь фотографировано, он сидит на коврах бедуинских вместе с лидерами и говорит, что это поможет снизить уровень преступности в этом районе среди бедуинов. Вот Роман, глава Моссада, поддерживает эту инициативу. Так, это Исраэль Айом, я листаю. Давайте я вот что успею про... Где был... Куда я дел его? Демаркер, вот он. Хотел вам что-то рассказать. Здесь... Ну, газета пишет две обвинительных статьи по поводу бардака в аэропорту, которые вчера, я вам говорил, что Пинхас и Дан, руководитель профсоюза, говорят, я не гарантирую, что это не повторится. Газета обвиняет, в общем-то, все ключевые места в аэропорту заняты людьми, которые ассоциируются с Ликудом. Они члены партии Ликуд, Пинхас и Дан, член партии Ликуд, Ивхат Арон Таль, по-моему, тоже фотографировался недавно с Мири Регев и с Бениамином Нетаньяху. И говорит, что ситуация в аэропорту была создана плохим администрированием, которое годами наращивалось и выстрелило, взорвалось, скажем так, в прошлый четверг, и мы не гарантированы от того, что это не повторится. Главное, что это человек из нашей партии, а какой он профессионал, это не главное. Такое обвинение выдвигает Демаркер в отношении ситуации в нашем аэропорту. Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание и, как всегда, хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Телевизоры по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Телевизоры по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Жаркое лето в Центр-Кар.
15: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
14: Центр-Кар Азур. Дер-Хашива 9.
16: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты Феличита, Чисара, Либерта вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе Браво. Звездочка 3221.
17: Реклама.
18: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
19: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
18: Екатерина Вергунова.
20: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль дал Совету мира 3 дня, чтобы прекратить запуски воздушных змеев из Газы. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает радиостанция Канбет, Израиль дал Совету мира 3 дня, чтобы добиться прекращения запусков воздушных змеев и воздушных шаров из сектора Газа. В противном случае Израиль намерен усилить удары по анклаву. Как сообщает i24 News, после предупреждения Израиля, Египет, Турция и Катар начали оказывать давление на Хамас, требуя прекратить запуски. Накануне премьер-министр Бениамин Нетаньяу и министр обороны Исраэль Кац провели совещание по вопросам безопасности, посвященное запускам воздушных змеев, шаров и беспилотников из Газа. Израильская сторона предупредила Хамас, что в случае продолжения запусков армия усилит ликвидации причастных к ним боевиков и будет наносить удары по соответствующей инфраструктуре. Кроме того, власти рассматривают эвакуацию палестинского населения из районов, откуда осуществляются запуски, перед проведением там более интенсивных операций. Требования переданы Совету мира как структуре, участвующей в реализации договоренностей по сектору Газа и взаимодействующей с посредниками. Сотрудники военной полиции в гражданской одежде прибыли накануне около 23 часов в дом 22-летнего выпускника хайской ешивы Шмуэля Кальдерона в Кирьят-Шмуна и задержали его за уклонение от призыва. Как сообщает INN, ночью уклонисту удалось связаться с семьей и сообщить о своем положении. Организация Амкадош, занимающаяся помощью уклонистам, порекомендовала ему также обратиться к адвокату. Ожидается, что в течение дня Кальдерона перевезут в военную тюрьму Нева-Цедек, после чего он предстанет перед военным судом. В Амкадош заявили, что речь идет о необычном случае. В последнее время подобных задержаний уклонистов непосредственно в домах их семей в городских населенных пунктах не происходило. В организации полагают, что обстоятельства задержания поздно вечером и непосредственно в доме семьи могут вновь вызвать волну протестов против применения закона о призыве к учащимся ешив. Напомним, накануне в центре страны состоялась акция протеста ультраортодоксов, связанная с арестом уклонистов в Хайфе. Движение по 4-му шоссе было заблокировано на несколько часов. Как сообщил военный источник, связанному с Хизбаллой бейрутскому изданию «Аль-Ахбар», силы хуситов намерены усилить военное давление на Саудовскую Аравию в ближайшие дни. Морская блокада, введенная в отношении саудовских судов в Красном море, будет распространена на все иностранные суда, связанные с Саудовской Аравией, заявил источник. Наряду с этим будет проведена серия военных операций, направленных на удушение саудовской экономики и полное прекращение экспорта нефти из саудовского порта Янбу. Президент Франции Эммануэль Макрон и саудовский кронпринц Мухаммад бин Салман объявили об участии Саудовской Аравии в финансировании строительства в окрестностях Парижа 3 парков развлечений. Согласно заявлению, один из финансируемых Эр-Риядом парков будет посвящен популярной японской франшизе Dragon Ball. Тематика 2 других парков, которые планируется построить в рамках сделки, пока не объявлена. Стоимость инвестиций оценивается в 6 миллиардов евро. Макрон назвал сделку беспрецедентной и заявил, что она приведет к созданию 22 тысяч новых рабочих мест, отметив, что ничего подобного не происходило со времен открытия Диснейленда под Парижем. По словам советника Макрона, идея проекта родилась из беседы 2 лидеров в декабре 2024 года в Эр-Рияде, где они поделились друг с другом общей любовью к манге, в частности к серии Dragon Ball Z. В ответ на вопрос о сотрудничестве Саудовской Аравии в свете ситуации с правами человека в этой стране в Елисейском дворце ответили: «Мы пытаемся реализовать проект, а не поучать других». И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве на Голландских высотах 36, в Твери на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романовой».

10 часов и 7 минут на часах студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Это время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Ну и надеюсь, это утро будет легким и приятным для всех нас. Посылаю всем вам в начале эфира свое любимое традиционное

0: Есть повод.
1: Ну что ж, на календаре сегодня 25 августа, и мы с вами погружаемся в историю музыки сегодняшнего дня в рубрике «Есть повод» для того, чтобы узнать, что интересно или не очень происходило в этот день много или немного лет назад. И открывает рубрику сегодня событие, которое связывает нас с 70-й год, ровно 56 лет назад. Элтон Джон начал свое первое 17-дневное турне по США. И его первое шоу прошло в ночном клубе «Трубадур» в Лос-Анджелесе. Представлял, кстати, дебютант тогда Нил Даймонд. Далее у нас 73-й. 53 года назад в этот день альбом Стиви Уандера «Inner Visions» попал в американские чарты. Позднее Стиви получил Грэмми Уотс за этот альбом. 51 год назад Брюс Спрингстин выпустил третий студийный альбом «Born to Run». Синглами выпускались одноименная песня и 18th Avenue «Freeze Out». Пластинка была на 18 месте списка 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала «Rolling Stones». Событие, которое связывает нас и 81 год, рубрика «Не без Битлз» и событие 45-летней давности. Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепман приговорен к 20 годам тюрьмы, но сидит до сих пор неоднократно подавая просьбу о помиловании. Однако в 4 году в последний раз выпущен не был, и, видать, сидеть ему все же и сидеть, да? Ну а что, зачем такого выпускать на свободу человека, если это назвать человеком можно, чудо. Далее остаемся мы, кстати, в рубрике «Не без Битлз», но переходим к Полу Маккартни. Ровно 40 лет назад, в этот день, он выпустил 6-й студийный сольный альбом «Press to Play». И еще одно событие оставляет нас в 46-м году, и оно связано с Полом Саймоном, который в этот день выпустил 7-й и самый успешный студийный сольный альбом «Graceland» назывался он. Эта пластинка получила 2 Грэмми в категориях «Запись года» и «Альбом года». Песня и сингл «Graceland» находится на 485-м месте списка 500 лучших песен всех времен «Rolling Stone», а синглами тогда издавались треки «You Can Call Me All», «Graceland», «The Boy in the Bubble», «Diamonds on the Souls of Your Shoes» и «Under African Skies». Далее у нас 87-й, Aerosmith. Именно в этот день американцы выпустили 9-й студийный альбом «Permanent Vacation». Синглами тогда издавались треки «Dude», «Looks Like a Lady», «Angel», «Ragdoll» и «Hangman Jury». Далее событие уже так поближе к нам. Оно произошло в 92-м году. 34 года назад Эрик Клэптон выпустил полуакустический живой альбом «Unplugged», записанный в Bray Studio в Беркшире, в Англии, перед аудиторией передач MTV Unplugged. Это было очень эмоционально. Особенные эмоции, как тогда, как сейчас, вызывает, конечно же, исполнение им «Tears in Heaven». Идем в 97-й. Валийская рок-группа Stereophonics в этот день выпустила дебютный студийный альбом «World Gets Around». Да, примечательное было время. Эта группа вообще тогда, конечно, взорвала музыкальный мир, особенно мир альтернативщиков и любителей этого жанра. 2008 год. Идем ближе к нам. 18 лет назад франко-канадская поп-певица, автор песен Милен Фармер, выпустила свой 7-й сольный альбом «Point de Suture». Выпускались тогда синглы разные, один из которых я очень люблю – «Appel Mon Numero». Попробуем сегодня его услышать. Надеюсь, будет на это время. Далее события 2012 года. 14 лет назад американская джаз-фолк-певица и автор-исполнитель Нора Джонс выпустила 5-й студийный альбом «Little Broken Hearts». Я очень ее люблю. В рубрике «Chill Out» она у меня играет. Ну что, переходим к завершению рубрики. Оно переносит нас, между прочим, в далекое-далекое время. Однако же не просто так. Ровно 50 лет назад произошло это музыкальное событие, и связывает оно нас с 76-й американскую рок-группу «Бостон», которая в этот день выпустила свой дебютный одноименный альбом. В сингле мы услышим одну из работ, естественно, из этой группы. Пожалуй, ну, можно так о ней сказать. Это главный хит группы, самый узнаваемый. И я больше сконцентрирую свое внимание на нем, потому как он действительно принес мировую славу группы. Песня была издана отдельным синглом. в сентябре того же 76-го, достигла 5-го места в чарте Billboard Hot 100. Автор песни, основатель группы Boston Том Шольц, работая с инженером в компании Polaroid, 5 лет возился с этой песней в своей студии и звукозаписи в подвале. И как пишет сайт журнала Rolling Stone, движимый эпохальным гитарным рифом и высоким, как небоскреб, вокалом Брэда Делла, песня помогла альбому продаться более чем в 17 миллионах экземпляров и вдохновила риф из песни «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил эту работу в исполнении группы Boston на 500-е место своего списка 500 величайших песен всех времен. Также эта песня в исполнении Boston входит в составленный залом славы рок-н-ролла список 500 песен, которые отражают рок-н-ролл. Если вы подумали об этой работе, вы не ошиблись. More than a feeling, Boston. Отличный повод услышать в эфире.

0: Завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
5: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступить со своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
0: Лидия Топельберг.
6: Первому радио 25 лет.

Время танцевать. Время

0: Реклама.
1: В филиале МАДА «Наймания Промзон Ришон Лицион» 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр «Стар Амстердам» и «Бри» 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. «Альталена 3» Ришон Лицион. Работает в субботу.
2: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Запомните, холодильники покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
6: Жаркое лето в Center Car.
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: Center Car Азур.
7: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Максаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаны и Хашмаль.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
8: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
7: Марианна Беренькая.
9: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Цааль прокомментировал разрушение памятника Цви Суккотам в палестинской деревне. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Месяц назад депутат Кнессета Цви Суккот запросил поездку по палестинским деревням. Запрос был направлен сотруднику Кнессета и согласован с армией. Несколько дней назад он был одобрен. Во время поездки, которая длилась около получаса, Суккот без разрешения разрушил памятник. Армия обороны Израиля не была заранее уведомлена о его намерении. Пресс-служба ЦААЛя выступила с официальным комментарием инцидента. Вопреки согласованию, участники поездки действовали лживо и манипулятивно, без полномочий и в полном противоречии с утвержденным планом, и начали разрушать один из памятников в деревне Мадама, заявили в ЦААЛе. Обнаружив происходящее, подразделение связалось со своим командиром, который дал указание остановить визит. Причастные были выведены из деревни. Силы ЦААЛя, предназначенные для оперативных задач в секторе, были перенаправлены для этой миссии и использованы без необходимости в то время, когда ЦААЛь находится под оперативной нагрузкой. Армия обороны Израиля рассматривает поведение и отсутствие координации со стороны депутата Кнессета как серьезное нарушение и использование сил безопасности для превышения полномочий. Тем временем глава партии «Демократы» Яир Гулан осудил поведение депутата Кнессета Цви Суккота, разбившего памятник в палестинской деревне. «Это человек, который должен быть за решеткой, а не в Кнессете Израиля. Тот самый человек, из-за которого силы ЦААЛя вечером 7 октября отправились на Иудею и Самарию вместо того, чтобы остаться на юге. Тот самый человек, который вторгался на базы ЦААЛя. Сегодня он пытается собственными руками разжечь еще больше огня, еще больше войны». Он написал об этом в соцсетях. В свою очередь, сам Суккот утверждает, что уничтожил памятник террористам. Основатель и генеральный директор стартапа Simpler Story Ярон Шемеш создал приложение, призванное помочь в предотвращении русского мошенничества с применением технологии Deepfake. Как сообщает издание Globes, идея создать приложение TuffKey появилась после того, как Ярон столкнулся со случаем подобного мошенничества в своей семье. Приложение предназначено для случаев, когда мошенники используют голос членов семьи, чтобы убедить жертву отдать свои деньги. Оно фактически создает внутрисемейный механизм двойной верификации. Если приложение установлено на мобильных телефонах всех членов семьи, оно генерирует общий секретный код, меняющийся каждую минуту. При подозрительном звонке достаточно спросить, какой у тебя TuffKey. Настоящий родственник ответит правильно, а мошенник нет. Связь между устройствами и сам код зашифрованы. Приложение бесплатное, полностью анонимно, не требует регистрации или передачи личных данных, работает без подключения к интернету и рассчитано на пользователей старше 65 лет. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Яркон поступило сообщение о ДТП на 5-м шоссе возле развязки Касым, где мотоциклист не справился с управлением и упал на высокой скорости. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 30 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу Беллинсон в Петах-Тикве в тяжелом состоянии. Пострадавший был эвакуирован на машине интенсивной терапии, у него тяжелые травмы конечностей и грудной клетки. Авиакомпания «Аркия» объявила о начале специальной распродажи билетов на ближайшие даты. По минимальной цене от $49 путешественники могут приобрести билеты в Ларнаку, Пафос и Софию, а также на отдельные рейсы в Афины, Крит, Корфу и Родос. Помимо этого, билеты по направлениям в Тивот доступны от $59, а в Салоники от $68. Перелеты стоимостью менее $100 также предлагаются на отдельные даты в Рим, Подгорицу, Тирану, Каламату и Миконос. Как отметили в компании, акция продлится до 31 августа и распространяется на рейсы, выполняемые в течение ближайших недель. Количество мест по минимальным тарифам строго ограничено, поэтому предложение ориентировано на пассажиров, планирующих поездки в ближайшее время. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве на Голландских высотах 36, в Твери на побережье озера Кинерат 37, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар.
2: 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните. Сушильные машины покупайте только в Махсаны Хашмаль.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
11: Дедушка!
10: С 1997 года выступает на израильской сцене.
12: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
10: Влад Зерницкий.
13: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
6: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
7: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

11:52 на часах студии Первого. Мы расстаемся с МЧАСом, расстаемся с вами. Мы, Николай Фтер. Мы, это я, конечно же, и вы, мои слушатели, расстаемся с вами на сегодня. Но завтра, непременно в 10, я окажусь здесь, в этой студии, для того, чтобы вновь приветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально продолжу радовать вас, как музыкальный редактор в плейлистах коллег, звучать для вас и надеяться на встречу. Легкого дня всем вам. В завершение эфира посылаю свое любимое и традиционное.

0: Время Романовой.
1: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ, никогда не рассказывает о себе, стесняется, работает на радио уже четверть века, экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
2: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что?
1: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.
3: Реклама.
1: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
6: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
3: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
2: У границы Газа проходит акция протеста против запуска воздушных змеев. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», десятки израильтян собрались возле КПП «Керем-Шалом», протестуя против запуска воздушных змеев из сектора Газа и ввода в сектор иностранных сил до разоружения Хамаса. На место прибыл бывший министр Гилад Эрдан, чтобы выступить с речью, но его попросили прекратить, подчеркнув, что это не предвыборное мероприятие. «Если бы вы не хотели говорить о политике, то не стали бы сюда приезжать», сказали участники демонстрации Эрдану, основавшему в начале августа новую партию вместе с Юлием Эдельштейном. По данным новостной службы КАН, следователи полагают, что 26-летний Лиэль Иферган, убивший 7-летнего Гилеля Мордехая Данона в день рождения мальчика и ранивший его 4-летнего кузена, в момент совершения преступления находился под действием наркотиков. Полиция попросила суд продлить срок содержания Ифергана под стражей до вынесения обвинительного заключения. Он подозревается в жестоком нападении на играющих на водных горках в доме своей бабушки детей с ножом, убийстве 7-летнего Гилеля и тяжелом ранении второго мальчика. По данным расследования, подозреваемый сначала пришел в квартиру, где находились дети, коротко поговорил с владельцем квартиры и вернулся домой. Через несколько часов Иферган снова пришел туда, увидел детей и совершил нападение, перерезав Гилелю горло и ударив его кузена ножом в грудь. После нападения Иферган пытался скрыться, но вскоре был арестован полицией. Он был задержан в тот момент, когда отмывал от крови нож. В полиции не подтверждают изначально опубликованные сообщения о том, что у подозреваемого был психиатрический диагноз. Он также не привлекался за какие-либо насильственные преступления, однако у него были приводы за преступления, связанные с наркотиками. Срок предварительного содержания Лиэля Эйфергана под стражей продлен до 3 сентября. Полиция начала расследование инцидента в Рамат-а-Шароне, где неизвестные разбили окно в синагоге. Преступление было совершено минувшей ночью. Полиция сообщила, что злоумышленники, по всей видимости, бросали в окно камни. Мотивы преступления проверяются. Члены криминальной группировки «Вив Ансам» совершили нападение на церковь, расположенную в пригороде Порто-Пренса, столице Гаити, и устроили в ней резню. Погибли по меньшей мере 43 человека, почти все они бездомные, нашедшие в церкви пристанище. «Мы насчитали 40 тел, но поиски продолжаются. Есть пропавшие без вести. Это была ночь террора. Есть также десятки раненых, похищенные. В немалом числе случаев расправа имела характер казни», заявил мэр города Кенсков Массион Жан. Бандиты поджигали и другие дома, в которых нашли нашли пристанище людям, бежавшие от столкновений преступных группировок. Власти начали операцию по восстановлению порядка, в ходе которой было убито несколько бандитов. Начато расследование. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной, жарко, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве на Голландских высотах 36, в Твери на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире PM.

Это был Ричард Маркс. Его песня называется «Front Row Seat» «Сидение на первом ряду». Это для тех, кто любит ходить в кинотеатр и сидеть на первом ряду. Или для тех, кто, кому когда-то в машине предлагали пересесть на заднее сиденье, а он или она говорили: «Я хочу остаться на первом». Помните, была такая штука, когда парень с девушкой заехали в лес? Он говорит: «Может, пересядешь на заднее сиденье?» А она говорит: «Нет, я хочу остаться здесь с тобой на первом». Наверное, песня в том числе и про это. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствуем вас на первом радио 89.1 FM. В первом ряду. Радио — это всегда первый ряд. С какой громкостью бы вы ни слышали, вы всегда на первом ряду. Это вам не кинотеатр какой-нибудь или автомобиль. Даже если вы сидите на задних сиденьях автомобиля, вы все равно в первом ряду по отношению к радио. Программа PM начинается, ее третий выпуск на этой неделе. Йом Шлиши, вторник, 25 августа. Время 8 минут 13, вторая половина дня. Сегодняшний день — это 12 число, Ют-Бет, месяца Элюль в еврейском летоисчислении. Мы идем сегодня по эфиру ближайшие 2 часа. Как обычно, у нас Катя Вергунова на этой неделе отсутствует, поэтому рубрики традиционной для вторника «Кино и котлеты» не будет. У нас будет больше времени, можем говорить о чем угодно, мы говорим о кино, о котлетах, вообще на любую тему, и что я всегда и приглашаю вас сделать. Воспользовавшись одним из 2 каналов связи, написать нам что-то на ту тему, которая вам интересна, которая вас волнует, которая вызывает какие-то эмоции. Или в Фейсбуке на странице программы PM. Или отправь сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Не забывай о наших правилах. Ну, главное, о котором некоторые забывают часто, подписываться в текстовом или представляться в голосовом сообщении. Во втором часе я вам загадываю загадку. Ну и для затравки. Одна такая штука, курьезная, из истории нашей страны. Прежде чем мы продолжим. В 1969 году, да, скончался президент Леви Ишколь. Бен-Гурион, человек был своеобразный такой. Его вклад в создание государства Израиль нельзя переоценить, как вы понимаете. Но у него был свой характер. Ему сказали... Кстати, про Леви Ишколя была поговорка такая анекдотичная. Из-за того, что он часто очень долго сомневался в принятии каких-то решений или еще что-то, его называли, что когда он приходит в кафе, он заказывает половину чая, половину кафе в один стакан. Из-за того, что вот он все время колебался, сомневался. Но когда скончался Леви Ишколь, и Бен-Гуриону сказали: «Вы идете на похороны?» Бен-Гурион сказал: «Нет, я не пойду на его похороны. Я прошу ему передать, чтобы он не приходил на мои похороны», — сказал Бен-Гурион. Это было в 69-м году.

Юлиана Караулова и Натан. Песня называется «Спичка». Прозвучало сейчас. Время 16,5 минут. Я просто думаю, у нас есть именинник, которого музыкальная редакция мне сказала, надо обязательно поздравить. Джин Симмонс. Ну, мы, конечно, его поздравим. Или уже начать читать ваши сообщения. Давайте я посмотрю, что у нас тут прилетело в WhatsApp. Так. День добрый, Павел. Пишет нам черноморец. Я езжу по самому северу, прямо на границе с Ливаном. Ваше радио отлично слышно. Ефе, черноморец. Привет нашим слушателям в Ливане. В том числе. Очень хорошо. Приятные новости. Батька Махно. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович, радиослушатели. Спасибо вам, Павел, за ваш пост в социальной сети Facebook о легендарном судне «Альталена» и о том кошмаре, который происходит вокруг этого судна. Спасибо большое за ликбез. Но вот я нигде не нашел оригинальной фотографии судна с надписью на борту «Альталена». Меня интересует вот что. Что это было, на иврите или еще на английском? С уважением. Слушайте, не знаю. Но, во-первых, это как бы не мой текст. Я сделал шер на информацию человека, который подробно описал историю «Альталена». Что там было на самом деле. Не совсем так, как нам некоторым кажется. Очень интересная информация для тех, кто интересуется историей нашей страны, потому что сейчас вокруг этого судна и его обнаружения будет ходить много разных историй, и политики это будут использовать. Те, кто хотят знать, что там на самом деле, там вот эта история написана. Так, ну, хорошо, что вам понравилась, скажем так, была эта информация актуальна. Теперь давайте все-таки мы поздравим одного музыканта с подачи нашей музыкальной редакции. Джин Симмонс. Это тот самый вокалист группы Kiss, который родился, по-моему, в Хайфе под именем Хайм Витц. Потом стал Джимом Симмонсом. Родился он в 50-м году в этот день. В 55-м году переехал с родителями в США. Потом группа Kiss. И еще один интересный момент его биографии. Он одно время был супругом, теперь потом стал бывшим супругом певицы и актрисы Шер. Все это Джин Симмонс, группа Kiss, которая отмечает свой день рождения. И мы, естественно, не можем пройти мимо этого события. «I was made for loving you». Когда-то пел он Шер, наверное, эту песню в том числе.

0: Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до

0: 7-4-6. Работаем в субботу.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Жаркое лето в Центр-кар.
5: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
4: Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
7: Реклама.
8: Голоса первого радио.
9: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
10: Папа!
9: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
11: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
9: Игорь Рубин.
12: Первому радио 25 лет.
13: Продолжаем, господа. Я вчера после эфира понял, осознал, так сказать, что мы вчера, ну, во всяком случае, в эфире программы PM никак не отметили одно событие – День независимости Украины. Это был мой промах, который я решил сегодня исправить. Послушаем сейчас песню «Каски красиво сердцем», потому что мы, я с полной ответственностью говорю слово «не я», а «мы», желаем Украине справиться с агрессией, прежде всего, а потом начать решать свои внутренние проблемы. Коррупция, дать ответ на свои исторические вещи какие-то, которые мы ждем, и особенно евреи ждут ответа Украины на исторические вещи. И чтобы она была, есть и оставалась независимой страной. Так как не хочет оставить ее восточный сосед, но у него ничего не получится, это уже очевидно. Поздравляем тех, кто отмечал этот праздник вчера с Днем Незалежности Украины.

0: красиво сердцем, каска. Так, еще сообщение ваше. Facebook, Слава, всем привет. Сегодня в честь дня моего рождения мне мое начальство преподнесло шикарный подарок, обеспечив работой в 3 раза больше, чем обычно, и торт. Щедрые люди. А вы у них не спросили, когда я должен торт этот есть, если у меня столько работы? А ответ я узнаю был бы. Дома съешь. Не то, что Трамп, продолжает Слава, который на день рождения Аятоллы не даст ему финансов в 3 раза больше, чем всегда. Всем нам мира и благополучия и безвоздушных змей из Газы. Змеев вы имеете в виду, да? Да, точно. Заклинатель Кураги, который в последнее время стал активным слушателем и отправителем сообщений в эфир. Сегодня пишет вот что. Шалом, господин ведущий, повелитель региональных радиоволн. Интересно, когда Биби сообщит общественности, что иранский агент склонял к сожительству Сару, я задаюсь вопросом, на что может пойти Биби, лишь бы остаться у власти? Если красные линии, он и его кодла представляют экзистенциональную угрозу, заклинатель Кураги. Ну, это, наверное, в продолжение того, что Нетаньяху обнародовал вчера запрещенную цензурой информации о том, что вроде бы Иран хотел убить его, кого-то из его сыновей. И поэтому ему полагается охрана. Как проверить эту информацию? Ну, только, наверное, какой-нибудь Шабак или Моссад может подтвердить это дело. Я не знаю. Помните, когда Ганс вступил на политическую арену, пришла информация, что Иран вскрыл его телефон и будет его из-за этого шантажировать. Как это проверить? Не знаю. Ну, вот и поэтому с такими предположениями выступает у нас сегодня заклинатель Кураги. Еще один наш активный слушатель. Где? Из Афулы, всем хорошо известный. Слушайте, уважаемый афульский радиослушатель. Ну ладно, если бы вы написали нам первый, второй или третий раз. Я бы еще мог как-то отнестись снисходительно. Но вы же не первый, не второй, не третий, не десятый раз пишете нам сообщение. То есть знаете наши правила. Почему же вы прислали голосовое сообщение продолжительностью 54 секунды? Я его, вы уж извините, проявлю опять по-вашему свои диктаторские наклонности и буду его, скорее всего, резать. Начнем слушать.
1: Ну что, господа, бывшие товарищи, охотник на связи. Всем добрый день, позитива и здоровья. Сегодня праздник, Лига чемпионов, плей-офф, последняя игра. Как по мне, сегодня азербайджанцы Сабах вынесут в одну калитку 7-й колодец Бершеву. Как говорится, учкудук. Ваши прогнозы, ваше мнение, дорогие радиослушатели и радиозрители и так далее. Я буду ставить на Бершеву, но прогноз делаю наоборот, чтобы не сглазить.
0: Психологически он это подавал. Как это? Психологически обратный прогноз какой-то в его видении. Слушайте, уважаемый, во-первых, вы все слышите, я обрезал ваши сообщения. Во-вторых, у нас все-таки не спортивная программа. Вот в топ-спорте надо делать прогнозы и говорить, на кого кто поставил. Это ваше личное дело. Выигрывать или терять свои деньги на спортивных прогнозах, что я не считаю делом неблагодарным, но тут у каждого свое. Кто-то играет в лото, кто-то ставит на спортивные какие-то вещи. Так, ладно, давайте. У меня сейчас для вас есть, господа, музыкальная, можно сказать, загадка.
2: Первое радио. 89.1 FM.
0: Заключается она вот в чем. Есть у нас такая, как ее назвать-то, группа, не группа, в общем, проект в Израиле, который называется проект LA. Значит, он периодически, этот проект, он, есть разные, у нас проект Эйдана Райхеля, помните, есть проект восточной музыки, забыл, как они называются, тоже проектами они называются. Значит, LA рассылает на радиостанции свои песни. И буквально, по-моему, сегодня, когда это было, 25-го, сегодня, да, прислал новую работу, которая называется Skynet. В этой композиции герой песни поет о том, что нас окружают роботы везде. Сплошной искусственный интеллект. Сплошные промты надо писать, чтобы в жизни как-то куда-то пробиваться. Суна, которая пишет нам песни и так далее. В клипе под эту песню показано, как живой человек, ну это правда, как мультфильм сделал, живой человек сидит в офисе, а вокруг него сидят только роботы работают. Он там один, он чувствует себя некомфортно. Я тут один живой вообще остался, вокруг роботы меня. Что же, куда идет все это, куда катится? Я вам предлагаю послушать эту песню, называется она «Skynet», и попробовать определить, это поет искусственный интеллект или это поет живой человек? Может быть, у вас получится. Потому что я вначале затруднился. Пришлось выяснять. Что я выяснил, расскажу потом, попозже. Итак, AI Skynet.

Собственно говоря, герой этой песни сам спрашивает. Маквар Амити, что уже настоящее, что нет вокруг меня? Проект LA. Как вы считаете, это пел AI, я сейчас в буквах запутаюсь, или живой человек? Ваши варианты можно прислать на наш номер 054-2070-800. Это ватсаповский номер. 054-2070-800. Потому что скоро мы уже точно не будем отличать живого человека от искусственного интеллекта. И что с этим будет? Тут тоже герой поет, что многие лишатся работы. Допустим, люди женятся. Приходит к какой-то группе. Говорит, можете написать нам песню вот про Васю и Олю, условно говоря? Конечно, напишем. Сколько это будет стоить? А вот столько! Потом они приходят и говорят, а давай попросим искусственный интеллект, напишем какого-нибудь поэта. Он напишет стихи. Искусственный интеллект нам запишет без этой группы песню именно про молодых, про Васю и про Олю. И так оно и есть, наверное, так и сейчас многие делают. И будет песня именно про них, и не за те деньги, за которые взяла бы группа, которая должна была записывать ее в студии и так далее. Но это только один из вариантов использования искусственного интеллекта. Их, конечно же, миллионы, и будет все больше и больше. Так. Приветули, дядюшка Паша, пишет нам Лопух. Слава Украине, полной победы над болотами. Сейчас, подожди, Паша, некоторые повылезают в эфир, Лопух. Ну, повылезают, ну и что? Добрый день, кстати, какие страсти бушуют, и утром не было эфира, я совсем запутался с этой Айталеной. Здесь так написано, Айталена. Я знаю знаменитое фото, где она горит на берегу, практически на набережной Тель-Авива. Так как же она оказалась так далеко и так глубоко? Кто ее туда подбитую утянул? И вопрос, это правда, что залп, от которого погибло 16 евреев, сделал молодой солдат по имени Ицхак Рабин? Валентина, зайдите на мой Facebook, там все подробно написано. Все ответы на ваши вопросы там есть. Ицхак Рабин командовал, по-моему, подразделением, которое стреляло по Айталене по приказу Бен-Гуриона. Это раз. Во-вторых, корабль какое-то время был затоплен недалеко от побережья Тель-Авива, портил, так сказать, вид, и Бен-Гурион приказал отбуксировать его в глубину туда-куда-то на 20 километров, и там его затопили. Вот там он поэтому так и оказался. Но подробности в этом замечательном материале, шер которым я сделал на своей странице в Facebook, для тех, кому это интересно. Так. Добрый день, Павел Михайлович. Спасибо вам за поддержку Украины. Всем мира и добра. Вчера не хотел писать про День независимости Украины, чтобы не разжигать срач в эфире некоторых ваших радиослушателей. Ну, чего бояться-то, Виталий? Ну и что? Ну, пседа. А какой красивый был вчера парад на Крещатике в Киеве. Наверное, первый в мире военный парад роботизированной техники. Пишет нам, написал Виталий Криворужский. Один. С.О. С.О. это что? Это что? Один. С.О. Такого лаконичного комментария я не помню. Один-С.О. То есть искусственный интеллект, что ли? Суна или что? Дворник говорит, живой человек пел. Даниэль из Аждода. AI. Песня искусственного интеллекта была без подписи. Написала Даша, но она не подписалась. Ее аккаунт называется Даша. Что у нас сейчас? Живой человек. По-моему, 3-1, что это был искусственный интеллект. Есть еще мнение по поводу этой песни, которая сейчас прозвучала, уважаемые радиослушатели. Таня написала, шалом. Да даже Шазам не определил, написал, нет результата. Слабо Шазаму определи. Ялла. Окей, ну хорошо, я пока не буду отвечать. Может быть, вы еще будут какие-то варианты, а потом уже скажу, что там на самом деле, потому что я выяснял эту ситуацию. Сам не был уверен в том, что это AI или не AI. Лойя, девушку зовут. Песня называется «Разные».

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня. Свое родное.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
5: Библиотека PM.
6: У каждого святого есть прошлое, и у каждого грешника есть будущее. Оскар Уайльд. I wanna spend my money where the days are sunny and bright.

Ну, Шепард и героева песни «My best time is always with you». Мое лучшее время — это когда я рядом с тобой. Ну что, ну, естественно, понятное дело. Понятное дело. Good time, так называется эта песня. Так, сообщение. Добрый день, Павел Михайлович. Для той барышни, которой не нравится русская речь, специально для нее у меня есть несколько замечательных строчек. Да будь я хоть швед в утепленном пальто или горец, надевший папаху, я русский бы выучил только за то, чтобы просто послать ее в баню. Конечно же, Стас Батьян. Чего посылать? Зачем кого-то куда-то посылать? Значит, человек, который нам прислал лаконичное 1SO, потом отправил 1AI. Это по поводу песни, которая звучала. Искусственный интеллект, медвежатник. Верет написала искусственный интеллект. Так. Валентина уже на другую тему. Все, дальше на другую тему. Значит, искусственный интеллект явно победил. И вы правы, господа. Текст этой песни пишет ее продюсер Асаф и его жена... Как ее зовут? Он мне сказал, как ее зовут. Лерон. Они вдвоем пишут текст, а дают задание искусственному интеллекту Суно. Там, собственно говоря, Суно продюсировал эту песню. И это был голос искусственного интеллекта. Мы, как вы знаете, у нас политика, мы не ставим песни в исполнении искусственного интеллекта. Я просто нет правил без исключения, решил вас проверить, потому что сам сначала засомневался. Вроде бы да, AI, но с другой стороны нет никакой информации об этом. Люди оставляют загадку. Так, что еще? Сообщение Валентины. А я всю жизнь думала, что Шер была счастлива в браке с Сони. Она о нем всегда говорила с теплотой. А вон оно как, когда она успела побывать женой этого Мишигана Ков. Слушайте, с Сони, по-моему, была информация, что она не особо была счастлива. Что у них были и не очень счастливые моменты в их браке. Когда она успела побывать... Валентина, есть интернет, он ответит на все ваши вопросы. Я смотрю, вы мне кидаете вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. Наберите в интернете, он вам ответит. Я не знаю, когда это было. А вот интернет точно знает. Здравствуйте, Павел, пишет нам Игорь из Германии. Концерн «Эльбит» прошел финал тендера по строительству метро в Дубае. А может, они бы лучше направили свои усилия для строительства метро в Израиле, которое так давно нуждается в развитии его? Понятно, что они хотят заработать деньги. Если мы сравниваем, например, с Москвой, то там строительство метро беспрерывное. Сколько лет в Израиле еле-еле, шаг за шагом и не очень поступательно. Игорь, они бы рады участвовать в тендере по строительству метро в Израиле. Только для этого... должно быть принято окончательное решение правительства страны и объявлено о тендере, и выделены деньги на это все. Этого нет, поэтому приходится участвовать в тендере по строительству метро в Дубае. Надеюсь, что там все это будет быстрее, деньги уже выделяются, денег там больше, как вы понимаете, и поэтому они туда. А когда у нас, кто знает, когда у нас будет построено метро? Есть у кого-то приблизительные даты? Потому что я даже предположить боюсь. Когда у нас не то, что будет построено метро, когда у нас начнется строительство метро. Метра, я бы так сказал. Так, а можно похвастаться, хоть это плохо? Спрашивает сержант. Почему плохо? Хвастаться нормально. Слишком часто хвастаться, это плохо, а так нормально. Помните, Павел продолжает, он как-то вы проводили опрос «Наши мечты и желания». Так вот, тогда я ответил, что хочу написать что-то вирусное. Два раза получалось, хотелось еще. Ну, в смысле, опубликовать в интернете, чтобы стал вирусным. Так вот, мне это удалось. Создал мем четверостишие на тему «Как бесит кого-то русский язык». Так вот, его скрин растащили по Фейсбуку и ТикТоку с четырехзначным числом лайков. Правда, авторы не указали. Я не в обиде, плохое не воруют. Это еще нужно заслужить, правда? Написал сержант. Слушайте, а вот стихи, которые я читал, это не ваши были? Сергей Батьям нам прислал, по-моему. Тоже, может быть, дошло, раз стало вирусным. Ну, слушайте, у любого человека, который печатает пост в Фейсбуке, есть тайная мечта, чтобы он стал вирусным. Чтобы у него было тысячи просмотров, там сотни или тысячи лайков, шеры и так далее. Это такая мечта любого человека, по-моему, который в Фейсбуке что-то пишет. Чтобы мой пост был настолько хорош, чтобы ему поставила куча людей лайки, у него было бы широкое распространение, шеры и так далее. Павел, добрый день. У меня тут в аппликации, где я обычно слушаю ваше радио. Нет, подождите.
А, это было предыдущее. Иракли. Я думаю, добрый день, ПМ. Я думаю, что это пел AI. Правильно думаете, Иракли. Не забывайте, выборы не за горами. Сделайте правильный выбор, иначе я останусь в Америке и начну жизнь заново. Курочка ряба. Подождите, заклинатель кураги, давайте так. Вы не можете подписывать разные сообщения по-разному. Люди должны знать своих героев, и народ должен знать своих героев. Вы заклинатель кураги, им и оставайтесь. Если вы хотите поменять ник, то на постоянной основе, а не раз от разу. Раз уж вы у нас тут постоянно проводите какую-то предвыборную пропаганду. Так, так, так, я все, по-моему, прочитал, что к этой минуте пришло. Закончим этот час, конечно же, музыкально. Goombay Dance Band, Seven Tears. Хорошо знакомая, наверное, многим песня.

0: Реклама.
1: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня. Свое родное.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
7: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
6: Андрей Эрнштейн.
8: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: На севере Иерусалима начался снос комплекса БАПОР. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Инженерные службы при поддержке крупных сил армии и полиции приступили к сносу зданий комплекса агентства ООН по помощи палестинским беженцам в Кфар-Акабе на севере Иерусалима. Полицейские вошли на территорию вместе с представителями соответствующих ведомств и подрядчиками Иерусалимского муниципалитета. Работы проводятся в рамках реализации законов, направленных на прекращение деятельности БАПОР на территории Израиля. На месте находится министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который напомнил, что сотрудники агентства были причастны к террористической деятельности, а сама она раз за разом служила прикрытием для Хамаса. У нее нет права существовать здесь ни секунды, ей нет места в Иерусалиме и государстве Израиль, добавил Бен-Гвир. Напомним, что снос комплекса БАПОР в Иерусалиме пытались опротестовать через БАГАЦ, однако Верховный суд отклонил петицию. Как сообщает информационный портал «Вести», депутат Кнессета Ади Азуз, входящая в блок «Беяхат», подала жалобу на депутата Кнессета Цви Сукота в связи с разрушением памятника вопреки разрешению Цааля и созданием опасности для жизни военнослужащих. Лидер блока Нафтали Беннет заявил, что правительство хаоса наносит ущерб безопасности Израиля и положению Израиля в мире ради набора просмотров в ТикТок. С терроризмом борются действиями, а не жалкими провокациями. Смотрящую Сукоту было недостаточно быть архитекторами закона об уклонении от призыва, бросающими бойцов Цааля под огнем. Теперь они также вредят миссиям армии и подвергают опасности жизни бойцов ради предвыборных роликов, написал Беннет в соцсети X. В окружном суде в Иерусалиме отделом госпрокуратуры по расследованию правонарушений полицейских поданы обвинения двоим служащим пограничной полиции. Согласно следствию, обвиняемые, служившие на блокпосту Аль-Джиб в Иерусалиме, в нескольких случаях позволяли людям и транспортным средствам, не имевшим разрешения на въезд в Израиль, проезжать без проверки. По данным портала Ynet, в центре дела находится один из бойцов МАГАФ, который, по данным Махаш, заранее координировал с другим обвиняемым его проезд, иногда с прячущимися в его автомобиле нелегально. В качестве оплаты, как утверждается, он получил от него в трех случаях несколько тысяч шекелей. Депутат Кнессета Яэль Рон Моше объявила о выходе из партии Кахоль-Лаван. «В последние недели я пыталась повлиять на политические шаги, которые формирует и готовит Бенни Ганс. Сценарий, при котором некоторые участники новой политической структуры не будут готовы войти в правительство, которое пытается создать Гади Айзенкот. Это слишком большой риск, который мы не можем себе позволить», — заявила Рон Моше. В ответ Бенни Ганс поблагодарил Яэль за совместную деятельность и партнерство. В последние дни публикуются сообщения, согласно которым Ганс ведет переговоры о совместном участии в выборах с партией Ахдут во главе с Гиладом Эрданом. Напомним, что Эрдан отвергает возможность участия в правительстве Айзенкота. Муниципалитет Хайфа официально объявил о продлении запрета на посещение и купание на всех пляжах города. Данная мера принята после получения тревожных результатов лабораторных исследований проб морской воды, которые показали отклонение от установленных стандартов безопасности. Специалисты профильных ведомств отмечают, что причины ухудшения качества воды в акватории городского побережья в настоящее время выясняются. Представители коммунальных структур и профильных корпораций уже подтвердили исправность работы всех городских систем водоотведения, исключив их причастность к инциденту. В течение дня специалисты санитарных служб проводят повторный забор проб морской воды на всех участках побережья. После анализа полученных данных Министерство здравоохранения совместно с городскими властями примет решение о возможности возобновления купания. Жителям и гостям города настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения пляжа и следовать официальным указаниям муниципалитета до публикации новых распоряжений. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 30, в Бершеве и на Голландских высотах 36, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

Фил Коллинз. «Can't Stop Loving You», так называется его песня, открыла вторую часть программы PM. Добрый день всем. Мы на Первом радио. Значит, хочу напомнить, господа, что, как вы понимаете, в предвыборный период к нам в наши актуальные программы, прежде всего программа «Вопрос ребром», будут выстраиваться в очередь политики. В другое время до них иногда трудно достучаться и пригласить их. У них нет времени, они заняты и так далее. Сейчас они будут с удовольствием приходить. И сегодня в «Вопросе ребром» Татьяна Мазарская, партия «Еш Атид», сегодня в блоке «Баяхат» вместе с Натальей Беннетом и Яиром Лапидом. Она придет и рассказывает, и расскажет, какие планы, что там, как, ответит на вопросы Марка Кричевского. И, наверное, будет и у вас возможность задать вопрос. Мы с вами наблюдаем, что партия «Еш Атид», которая была одной из крупнейших одно время фракций в Кнессете, сейчас слилась фактически с партией Беннета. И непонятно, что там от чего осталось. У Беннета по опросам где-то 14-15 мандатов. Сколько из них «Еш Атид», сколько Беннета, я, например, не знаю. Может быть, Татьяна Мазарская знает. Это сегодня в программе «Вопрос ребром». Так, ваше сообщение. Напоминаю, как всегда, для сообщений в сегодняшний эфир осталось 20 минут. Пишите, делитесь мыслями, эмоциями, чувствами, радостями, огорчениями, чем угодно. На любую тему или в Фейсбуке, или на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Несколько радиослушателей написали мне вот что. Дима, вообще-то, Павел, в ТА, в Тель-Авиве, уже закончились тендеры по строительству метро. Ну, это мы с ним так шутим, метро. Он даже дал линк. Уже начались работы. Через 10 лет обещают открыть первые станции. Конечно, все еще может поменяться. Но проект запущен, Дима. Вы хотите сказать, что я отстал от жизни? Вот нам еще и Дринька написал. Всем привет. Хочу всех успокоить. Метро строится без остановки. И я по нему уже даже несколько раз ездил на бетономешалке под Тель-Авивом. Но вот когда она будет сведена в эксплуатацию, это вопрос. Всем удачного дня, Дринька. Тогда у меня вопрос. Это метро-метро или это те трамвайные линии две, которые сейчас строятся? Потому что у первой трамвайной линии, вы знаете, часть ее проходит под Тель-Авивом под землей. Но его не называют метром. Метром. Оно трамвай, оно Данкаль. Это прям метро-метро. Это кроме тех двух еще линий трамвайных, которые строят, по-моему, там зеленая и фиолетовая. Прям метро? Если да, тогда снимаю шляпу и надеюсь, что мы доживем до того момента, когда мы первый раз сможем проехать на метро. То есть полностью под землей поезд. Так. Наши радиослушатели знают все. Это видно из ваших сообщений на любую тему, в том числе и когда я загадываю загадки. Даже ведущий половина не знает. Какой половина вообще 10% все знает? А радиослушатели знают все. Здравствуйте все! Сегодня ИИ, AI, уже пишет песни, нередко очень даже неплохие, и поет их в том числе. А где гарантия, PM, что уже завтра вам не напишет тоже ИИ? И как вы его отличите от настоящего голоса или сообщения, написано им же? Думаю, будет составлено грамотно. Будете ли вы отличать, а главное отвечать ИИ? Счастливчик. А, вы имеете в виду, напишет сюда в эфир? Не знаю. Вполне от него все можно ожидать, от этого ИИ, AI. Все можно ожидать. Но это же он сам не сможет, это кто-то должен будет его поручить. Например, дать ему промпт: напиши сообщение о неудачной любви в программу PM на Первом радио. И я его отправлю. Такое запросто может быть. И будут надо мной издеваться. Ведущего можно обдурить. Но, правда, нельзя дурить его долго. Я потом раскушу, но для начала можно. Признаю это дело. И как я буду отвечать, не знаю. Да, сегодня ответка Апоэль Бершева, и мы рядом с Лигой Чемпионов. Удачи нам! Это Сабаск написал. Имеет в виду рядом, что Бершева стоит на полшага, стоит от того, чтобы попасть, видимо, в отборочный матч, уже в Батим, да, в группы Лиги Чемпионов. Естественно, удачи Апоэль Бершева. Мы очень хотим, чтобы они, наши клубы, пробивались наверх. Ира, ну вот как с вами делиться чем-то? У вас снова с перебоями вещания. Нужно все-таки встретиться с вашими техниками. У нас перебои с вещанием? Где, в эфире, в радио, в аппликации? Где, где, где? Уточните, Ира.
Неполная информация, ничего не могу сказать. Именно метро. Под моим районом пройдет одна из веток до верхней точки туннеля более 40 метров. Знаю, так как нам сообщали о проекте еще 3-4 года назад с указанием, где будут первые строительные площадки. И та, что рядом с нами, активно развивается. Дима говорит, что это именно... Оказывается, у нас строят уже метро. Кроме двух трамвайных линий, которые в основном наверху, есть еще подземной проект. А я этого не знал. Я думал, что еще далеко-далеко. Поэтому фирма Эльбит вышла на проект Дубай в тендер, потому что здесь, наверное, она не выиграла. Хотя Эльбит — это же совсем другое. Эльбит — это в основном над землей, мне кажется, а не под землей. Ну, ладно, я же не все знаю. Павел первую смс пропустили. А, это Сабаск написал. Первая смс его была такая. Добрый день, ПМ и все. Во-первых, привычка за 25 лет быть с первым радио, конечно, с 12 до 14 слушать ПМ и иногда писать. Вот и в Хофише стараюсь не изменять. Слушайте, это очень приятно, очень приятно, очень приятно. Дальше. Время проходит прекрасно. День с внуком, день с другом. Подпенное. А также футбол, велоспорт, ну, конечно же, с супругой, причем это первое и главное. А еще посмотрел сериал «Перезагрузка», «Ресет». Легкий, с юмором, зашел. Всем добра и позитива. Слушайте, вы мне напомнили, я тоже хотел порекомендовать один сериал. Шведы обычно делают качественные детективные сериалы. Первым из них был «Мост». Это шведский, ну, там что-то, или это датско-норвежский, ну, в общем, Скандинавия. И сейчас на Netflix появился новый сериал. Я уже поставил трейлер на него в своем телеграм-канале. Помните, я вам говорил, у меня есть телеграм-канал, куда я ставлю информацию, что посмотреть, куда пойти. Про выставку в музее Тель-Авива я там поставил. Про лес, где была дискотека Рейм, я тоже поставил. И сейчас поставил там информацию про этот новый сериал. Напомню, кому интересно, я напоминаю, в чем фишка этого телеграм-канала. Вы можете пролистать, я знаю, там на 50 постов назад, увидеть рекомендацию на какой-то сериал, который вы не видели, будет для вас актуален, и вы его посмотрите. То есть можно листать, и все, большая часть рекомендаций будет актуальна. PM891FM, так называется этот мой телеграм-канал. PM891FM. Сериал, который я говорю для тех, кто телеграммами не пользуется, Facebook не заходит и вообще живет только в реале. Он называется Blood Sacrifice, то есть кровавая жертва. Сейчас я вам скажу, кто убийца. Нет, не скажу, кто убийца. В общем, в Стокгольме начинается серия убийств полицейских, и все заворачивается. Всего-навсего 5 серий. 5 серий, 5 серий. Кровавая жертва, Blood Sacrifice. Заводите свой ИИ с вашим голосом и пусть общаются. А, это счастливчик, то есть в ответ на ваш ИИ я должен свой ИИ запускать. Так мне для этого надо определить, что мне пишет ИИ. Это будет сложно. Да, Павел Михайлович, в аппликации сегодня с утра были проблемы, сейчас тоже прерывается вещание, Виталий Криворужский. Ну что я могу сделать? Говорят, опять прерывается вещание в аппликации, ну что... Ох, это вещание. Чего оно прерывается вообще? Что ему не живется спокойно? Что оно прерывается? Всем привет! Представляете, если действительно есть люди, которые живут исключительно в реале, какие они счастливые, Арен Гаус. Наверняка есть такие люди. Я думаю, что среди наших радиослушателей есть люди, которые не пользуются вообще ничем, что связано с интернетом. Никакие фейсбуки им не нужны, никакие телеграммы им не нужны, там контакты, одноклассники, шмодноклассники и так далее. У них нет времени на это. Они в реале живут. Наверное, они счастливые. Но мне кажется, они все-таки лишены какой-то области нашей жизни, которой обладаем мы, те, кто туда заходит с разной периодичностью. И мы знаем о том, что происходит, больше, чем эти люди. Хотя эти люди скажут, а мне не надо это знать, я так все нормально. Их право. Еще раз скажите, плиз, как вас найти в инсте, Марина? Это даже была не инста, Марина. Это был телеграм, Марина. PM891FM. По-моему, на странице PM есть линк на мою страницу в телеграме. На мой аккаунт в телеграме. PM891FM. Телеграм, не инста. Хотя в инста я тоже ставлю разные фотографии. Иногда. Так,
говоря об интернетах, ютубах, телеграмах и так далее. На днях я вам ставил песню, которую сейчас я включу опять, по поводу одного события. Это Эмили Купер, ее новая песня «Бенч Олигарх», «Сын Олигарха». И я вам тогда говорил, что мечта Эмили и всех ее друзей, родственников, сестер и братьев, родителей, ее папа здесь работает у нас, достигнуть миллиона просмотров. Когда я ставил эту песню, когда это было, на этой неделе или в конце прошлой, там было 975 тысяч просмотров. Я не могу сказать, что из-за того, что я призвал вас и поставил в эфир, мы достигли миллиона, но какой-то скромный вклад есть, наверное, и у наших радиослушателей. Эта песня после 4 недель пребывания в Ютубе достигла миллиона просмотров. Так что Эмили Купер, можно с этим делом поздравить.

Пришло время загадки. Эмили Купер была с песней про сына-олигарха. А кем лучше быть, олигархом или сыном олигарха? Это риторический вопрос был. Значит, уважаемые радиослушатели, итак, загадка. Напоминаю правила наших загадок. Мы принимаем ответы только по телефону. Радиослушатель, который дозвонится первым, даст правильный ответ, получает исключительное право на музыкальную заявку в программе PM. Всем остальным в музыкальных заявках я отказываю. У нас для этого есть специальная программа, выходящая в эфир по субботам. Итак, сегодняшняя загадка, мне кажется, простая. Я вам хочу рассказать об одном романтике. Ну, она же, у него же и драматическая, я бы сказал, судьба. Но, судя по тому, как он обращался уважительно к разным женщинам, он все-таки романтик. Я вам хочу сказать про четырех его знакомых, к которым он обращался всегда очень уважительно. Но уважение к женщине – это один из признаков настоящего мужчины, вы знаете. Причем в любой ситуации. Его знакомых, к которым он уважительно обращался, одна из них была Победа, одна из них была Чужбина, одна из них была Удача, другая была Разлука. Что это за герой? Кто это? Что это? Откуда он? Я про него взял. Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону.

0: него было уважительное. Что это за герой, скажите мне, пожалуйста? Откуда я его вообще вытащил? В сегодняшнюю загадку звоните по телефону 0752-891. Я пока читаю сообщение. Павел Михайлович, вам только ТикТока не хватает. Ну, у меня на него не хватает уже силы времени на ТикТок. Дальше. День добрый. А я довольна, что сегодня трансляция началась с обзора газет. Утром до работы доехала под хорошую музыку Алла. Алла, наша главная задача, чтобы вы были довольны. Сегодня мы с ней справились, я вижу. Привет. Живущие в реале счастливые. Из известных так живут В.В. Путин и его друг Ким Чен Ын. Оба на счастливых не похожи. Юра. Уважаемый Юра, вы берете какие-то маргинальные исключения. Кроме этих господ, в реале живут, наверное, еще тысячи и миллионы людей. И вполне возможно, что они счастливы и у них все хорошо. Ира, в аппликации прерывания перешла Simple Radio. То же самое. По-моему, ваших техников пора бить. Хватит разговор разговаривать. Слушайте, как бы слушатели наши не объединились и не встретили наших техников перед входом на радио? С холодным оружием, с каким-то оружием в руках. Или с бейсбольными битами. Ну, я передаю. Я надеюсь, что там что-то кто-то делает. Так, у нас есть звонки. Алло.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Леон Аждоцкий.
0: Что скажете, Леон Аждоцкий?
1: Ну, во-первых, хотел бы сказать, что действительно слетал в Баку, это просто до мурашек.
0: Ну, правда.
1: Правда.
0: Подождите, но вы сами из Баку?
1: Я 35 лет там не был.
0: Ну, понятно ваше ощущение, ваше чувство.
1: Это
0: да.
1: Что-то, господа, отношение к израильтянам, это что-то.
0: Скажите, а раз уж пошла речь об этом, вот какое ваше главное наблюдение после 35 лет отсутствия о городе Баку?
1: Он стал лучше.
0: Ага. В каком плане? Красивее, люди стали добрее?
1: Красивее, люди стали немного другие. Ага. Если честно, за 7 дней я матных слов не слышал на улице.
0: Ну, это же вы, наверное, дискомфортно чувствовали себя после этого.
1: Я просто боялся, что выскочишь.
0: Леон Аждоцкий свернулся с прекрасными впечатлениями о столице Азербайджана. Отлично. Леон, что скажете по поводу загадки?
1: А мне почему-то кажется, что это товарищ Верещагин.
0: Это какой такой Верещагин?
1: Это такая таможня дает добро из белого солнца пустыни.
0: Вот этот, что ли?
2: Ваше благородие, госпожа разлука.
0: Вам правильно кажется, Леон Аждоцкий. Правильный ответ. Конечно же, это он. Ваша музыкальная заявка.
1: А можно что-то вкусненькое в исполнении Амандлир?
0: Амандлир?
1: Да.
0: Ого! После рекламы исполним вашу заявку. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Привет Аждоду и Баку. Всего доброго, бай-бай.
2: Повезет любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
3: Реклама. Жаркое лето в Центр-кар. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
4: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов.

0: Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
1: Альто Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альто Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ли Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня – свое родное.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» – это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
7: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
6: Владимир Савостов.
8: Первому радио 25 лет.
9: 89.1 FM.
10: Первое радио.

Amanda Lear, Fashion Pack. Заявка нашего радиослушателя прозвучала в эфире. Проверяю сообщение. Автор, который не подписывается. Я обращаю ваше внимание на то, что у нас есть правило подписывать свои сообщения настоящим именем, ником, псевдонимом, как хотите, но подписывайтесь. Представляйтесь, пожалуйста. Значит, не подписавшись, написал вот что. Добрый день. Все правильно, все, в смысле, все нормально, все интеллигентно, этично. Подписи нет. Уважаемый ПМ, я по работе был на одной из станций строящегося метро. Я ошалел от увиденного масштаба этой станции. Причем это в центре Тель-Авива. А еще больше ошалел, когда я увидел, что там проехал какой-то поезд. Вот только я не понял, это была станция метро или вот этих вот ракевит кала. Ну вот надо выяснить эту ситуацию. Я что-то никогда не задумывался на эту тему. Что в какой стадии этот вообще процесс у нас? Вика пишет нам: добрый день, Павел, сын в интернете купил мне стиральную машину. Стиральную машину привезут через 1.5 недели, а может через 2. Кто заказывал через интернет, пусть напишут, неужели тоже так долго ждали. Если бы я знала, что так долго надо ждать в магазине, лучше бы купила. Вика, это же зависит от фирмы, от того, кто с ней работает, кто поставляет эти машины. Вам должны были сказать при покупке, через сколько дней вы ее получите. И было ваше право выбора, соглашаться на это или не соглашаться. В интернете покупают люди, которые хотят удобства. Там можно найти варианты дешевле. Но, может быть, надо немножко подождать. Вы же выбрали такой вариант. Вам кто-то напишет, что у меня привезли через 3 дня, но это неизвестно какой магазин и какая фирма. Ну и что это вам даст, какую информацию? Здравствуйте, Павел. Меня зовут ChatGPT, я искусственный интеллект. Я не умею сам отправлять сообщения на радио, поэтому человек помогает передать мои слова. Мне интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете, смогут ли в будущем искусственные интеллекты стать обычными участниками прямых эфиров, общаясь со слушателями в реальном времени? Думаю, для радио это может звучать необычно и довольно занимательно. Отправил Леонид. Вы имеете в виду на месте ведущих радио? Слушайте, ну в конце концов искусственный интеллект дойдет до того, что, наверное, сможет. И радиослушатели будут долго определять, это с кем я говорю. Это живой человек ПМ? Или это сегодня искусственный интеллект? Он, может быть, сидит дома там, кайфует, пьет пиво, а вместо себя поручил общаться искусственному интеллекту. Возможно, когда-то это будет. А вот как вы проверите? А, ну тут камеры есть, наверное, видно, что это не искусственный интеллект. Но со временем это все будет все труднее и труднее, причем в обе стороны. И вам сложнее определять, с кем вы общаетесь, и ведущим сложнее определять, с кем они общаются. Все работает в штатном режиме, монреалец. Это он про нашу аппликацию. Из Монреаля написал, между прочим. А вы тут жалуетесь в Израиле. В Монреале все хорошо работает. Скажите, уважаемый житель Монреаля, снег уже выпал там у вас? Или еще нет? День добрый. Любая бывшая Советская Республика становится лучше, как только отдаляется от Рашки, написал Вулф. Может быть. Насчет любой не знаю. Ваша операция глючит, постоянно сделайте что-нибудь, Ласка. Ласка, вот у вас глючит, вы вместо аппликации написали операции. А Монреаль говорит, что все нормально. И что делать? Вещаем на Канаду только. Добрый день. Я заказал стиралку через интернет и в Йом-Ришон, и сегодня ее получил. Витек Рус, 79. Ну вот, Вика, что? Вы знаете, где он заказал? В каком магазине заказал? Какой фирмы? И что? Что это даст вам? Какую информацию? Я же вам рассказывал историю про водительские права обновленные. Я получил в течение недели. А один мой коллега не может получить больше года. Я ему уже помогаю, чтобы он в конце концов ее получил. Надеюсь, что мы с ним добьемся этого. Идем дальше. Время уже 40 минут 14-го, господа. Максим Леонид. Леонидов. Которого иногда хочется назвать Леонид Максимов. Надеюсь, что он не обидится. Любимый мой дворик.

0: Я эту композицию сегодня и персонализирую, и адресую вам с посвящением тому маленькому дворику, который каждый из нас, наверное, помнит, которым прошло его детство и, может быть, юношество, а может быть, и гораздо больше времени. Лично я посвящаю это одному дворику. Правда, он не дворик, он был большой двор, но все равно. Улица Нововокзальная, 12, город Куйбышев, он же Самара. Я лично эту песню посвятил вот этому дворику во дворе этого дома.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
2: Реклама. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
1: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
8: Звоните 03-558-5458.
10: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Seconds before sunrise, да, секунды до восхода солнца. Ой, сейчас будет тема погоды, потому что. Сейчас узнаете почему. Дело в том, что я видел сообщение, я его только начало видел, но оно тут... Я же отправил в Канаду вопрос, выпал ли у них там снег уже, и получил ответ. Нет, Павел, снег пока не выпал, еще стоит невыносимая жара, плюс 17 в Канаде. Люди мучаются просто. Без кондиционеров, умирают от жары, плюс 17. Значит, я, кстати, о погоде... Вчера увидел над морем закат красного цвета. Это дыхание осени, господа. Вот летом таких не бывает закат. Вот ближе к осени такой красный закат. Солнце уже зашло за горизонт, и небо освещается красным таким, красно-фиолетовым каким-то цветом. Это признаки осени, конечно же. Так, дальше. Сорос не пропустит этот чат. Три смайлика и. Сорос вообще виноват во всех бедах, если вы про него. Добрейшего дня. Баден-Баден, аппликация работает как швейцарские часы. Всем добра, Андрей МД. Пожалуйста. В Монреале работает, в Баден-Бадене работает. А тут тот, понимаешь ли, жалуется. Вчера было 35 лет независимости Украины. Пожелание этой красивой многонациональной стране выстоять в войне с империей зла России во главе с диктатором Путиным. Слава Украине, терпение и удачи, Эдуард. Написал, да. Ну, я в начале часа говорил примерно то же самое и даже песню ставил в честь Дня независимости Украины. Павел, спасибо. В следующий раз буду знать, значит, все правильно. Вика. Это про ожидание стиральной машины. Ну, Вика, в конце концов, вы получите машину. Новенькую, блестящую. С кнопочками, с лампочками. Загрузите в нее белье, зальете там все, что надо, и засыпете. Включите режим, который надо. Он закончится. И вы вытащите ваше чистое белье, пахнущее каким-нибудь ароматом. И скажете, как хорошо, что у меня есть новая стиральная машина. Куда же я без стиральной-то машины-то в этой жизни? Так. Сержант, по-моему, да? Ну... Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Вы меня раскусили, Павел. Строчки, присланные сегодня в эфир радиослушателями из Батьяма, таки мои, написал сержант. Ну, потому что они же вас стали вирусными, я их где-то в Фейсбуке видел. И мне показалось, что те строчки, которые прислал слушатель из Батьяма, они были похожие. Значит, это сержант был про вот эту Долев Коэн, которой не нравится русский язык. Пару недель назад я порекомендовал израильский сериал «Предатель». Он был доступен в Ютубе с хорошим русским дубляжом. Все 8 серий. После этого он загадочно исчез. Сейчас в свободном доступе только первая серия. Не знаю, что и думать. Написал Валентин. Ну, может быть, вы не там ищете? Куда он исчез-то? Может, заявители права какие-нибудь на него предъявили? А в смысле, авторы, создатели? Тоже может быть. Попросили Ютуб убрать? Всяко может быть. Так, я проверяю. Тут проверил. Независимости, интервью. Слушайте, вы пишете, Сорос не пропустит этот чат, и потом независимости, два смайлика, интервью. Я не понимаю, что вы пишете. Вы супер лаконичны до такой степени, что непонятно, что вы имеете в виду. Ну, хотя бы предложение целиком написали бы. Ну, что вам, вы как в Телеграме, вам что, каждая буква стоит 10 огород, что ли, или там, или еще что-то? Я не понимаю, что вы написали. Так. Все, по-моему, теперь я понимаю, что я все сообщения прочитал. Значит, напоминаю, вопрос ребром 2 часа после новостей. Татьяна Мазарская, Еш Атид, Баяхат. В гостях у Марка Кричевского и у вас. Вам всем спасибо за внимание. Мы с вами услышимся завтра в том же режиме в 9 в обзоре газет. Интересно, что газеты завтра напишут? Завтра с 9 до 10 узнаем. А потом в 12 в программе PM. Господа, давно не напоминал вам о необходимости соблюдать спокойствие на дорогах нашей страны, независимо от того, как ведут себя водители, которые пытаются всех обогнать и быть первым. Пусть им повезет. И терпение к близким, которых иногда хочется огреть сковородкой, но потом ты понимаешь, что они самые близкие тебе люди. Всего доброго. Бай.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы,

красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил,

солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь, а я иду к тебе навстречу.

0: Реклама.
1: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
12: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
11: Евгений Забежинский.
10: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
13: В секторе Газа уничтожены 5 складов оружия Хамаса и пусковая ракетная установка. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цель при содействии Шабака накануне нанес серию ударов по различным районам сектора Газа, уничтожив 5 складов вооружений и пусковую установку террористической организации «Хамас». На атакованных складах хранились ракеты, оружие, взрывные устройства, гранаты и другое военное снаряжение, которое использовалось террористами «Хамаса» для подготовки атак на израильских военнослужащих. Склады были оборудованы внутри мечети и рядом с объектами гуманитарной инфраструктуры. Это еще один пример использования «Хамасом» гражданской и культовой инфраструктуры в нарушение международного права и с использованием гражданского населения в своих целях. Министр финансов и глава партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич прокомментировал видеозапись, на которой его товарищ по партии, депутат Кнессета Цви Суккот, разбивает памятник в палестинской деревне. По словам Смотрича, в Иудее и Самарии есть еще десятки памятников террору, которые сегодня же должны быть разрушены Цаалем и только им. Напомню, пресс-служба Цаали обвинила Суккота во лжи, манипулятивном поведении и использовании сил безопасности в своих целях. Смотрич решил не комментировать это заявление и добавил, что действительно нас должно беспокоить, так это не неистовство лидеров левой оппозиции, осуждающих депутата Суккота, а не терроризм. Ранее премьер-министр Бенямин Нетаньяху осудил поступок Суккота, заявив, что самосуд, особенно со стороны общественных деятелей, недопустим и мешает Цаалю сосредоточиться на своих задачах по борьбе с терроризмом. Высокопоставленный источник сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Араби», что главнокомандующий армии Пакистана Асим Мунир передал Ирану американское предложение о прекращении блокады и снятии санкций в рамках меморандума о взаимопонимании. Согласно сообщению, США требуют взамен открыть Ормузский пролив и прекратить атаки со стороны проиранских группировок. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, Тегеран продолжит внутренние консультации и в ближайшее время представит ответ на предложение. МИД КНР выступает против угроз США отключить от американской финансовой системы те страны, которые ведут недопустимые, по мнению Вашингтона, торговые операции с Ираном, сообщает Global Times. Пекин намерен принять необходимые меры для отстаивания своих прав и интересов. Китай неоднократно заявлял, что выступает против незаконных односторонних санкций, идущих вразрез с международным правом и несогласованных с Советом Безопасности ООН, заявил на пресс-брифинге представитель МИД КНР Лин Цзянь. По его словам, Китай настаивает на диалоге конфликтующих сторон, поскольку экономическая война и тактика максимального давления не помогают в решении проблем, а только ухудшают ситуацию. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Вопрос ребром».
14: В эфире программа «Вопрос ребром».
15: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Вопрос ребром». Меня зовут Марк Кричевский. И гостей нашей программы является депутат от блока «Сейчас бы ях», от партии «Ешатид» Татьяна Мазарская. Татьяна, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Марк.
15: Всегда приятно с вами говорить, потому что, когда с вами общаюсь, говоришь о здоровье. Мне кажется, этой теме уделяют мало внимания, потому что, знаете как, мы за всеми этими политическими и прочими баталиями, за, ну не побоюсь этого слова, ненавистью, один к другому забываем, что ненависть разрушает, разрушает нашу психику, разрушает здоровье. Потом, как Ицек Зарко, мы валяемся с инсультами, потому что ненавидел людей, не побоюсь этого слова. И думаем, зачем нам это надо? Здоровье – вот основа нации. И если бы мы поняли, что любовь дает здоровье, а ненависть точно ее убирает, тогда, мне кажется, в стране было бы лучше жить.
16: Абсолютно верно.
15: Вот. И дело в том, что Татьяна, кто не знает, занимается, ну вот, в рамках своей парламентской работы, в основном проблемами здоровья. Ну или там детей, мы об этом поговорим.
16: И здравоохранение, социальными темами.
15: И вот у меня к вам вопрос. Вы знаете, много мы с вами будем тем обсуждать. Я именно поэтому и решил. Давайте не будем останавливаться на текущей избирательной кампании, потому что... Как сказал мой друг Александр Солнцев, когда у тебя болит рука, нога и, не дай бог, там сердце, тебе точно не до выборов.
16: Точно.
15: Понимаете, ты все забываешь. Как выборы. Когда ты здоровый, тебе хорошо. А когда ты заболел, так не очень. Хорошо. Давайте вот не создается ли впечатление у вас, а вы в этой теме погружены в нее очень глубоко и долго, что вот о проблемах здравоохранения как-то никто не говорит. Потому что их вроде бы нету. Вот транспорт, да, понятно, да, там Бен-Гурион, вот произошел коллапс, все его видят. А здесь наше здравоохранение, что называется, спускается потихонечку, и вроде как все хорошо. И вроде бы как никому до этого нет дела. Или мне так кажется?
16: И вы абсолютно правы. Вы от политиков мало услышите, кто рассуждает и говорит или поднимает тему здоровья и здравоохранения. Но вы можете услышать различные объединения, НКО, организации, которые представляют права граждан, которые болеют теми или иными заболеваниями, или объединения врачей. Вот они говорят, но, к сожалению, их голос очень-очень слабый. И пресса не спешит публиковать то, что они хотят сказать. И они повышают свой голос, обращаются вот к избранникам народа, к депутатам, и не все депутаты, далеко не все депутаты готовы взять эту тему, поднять как флаг и продвигать. Сейчас, если вы будете слышать различные партии, которые выдвигают свои лозунги, говорят о своих программах, вы почти не услышите никого, кто говорит о здравоохранении.
15: А вот у меня к вам вопрос. Вы наверняка об этом думали. Почему? Ведь, собственно говоря, здравоохранение – это, знаете, как еда. Она интересует всех, потому что все мы кушаем, и все мы, к сожалению, в той или иной мере болеем. И это никого не волнует. Вот, на ваш взгляд, с чем это связано?
16: Это на самом деле волнует. И волнует нету ни одной семьи и ни одного человека, кому не требуется медицинская помощь. Но когда ты ешь здоровую еду, ты не задумываешься, все нормально. Но когда ты съел что-то, что вызывает у тебя отравление или дискомфорт, ты сразу начинаешь думать, а где я купил, а кто мне продал, а кто меня накормил этим. То есть если ты не сталкиваешься, ты не ощущаешь, что есть проблема. И за время, пока я работала в Кнессете, до этого работала вице-мэром, до этого руководила медицинскими центрами одной из больничных касс в Кармеле, я получила тысячи обращений, продолжаю получать тысячи обращений от граждан, которые говорят, помогите, мы не можем справиться. Даже вот сегодня по дороге к вам мне уже позвонили, что человек один, 64 года, ему ампутировали ногу, и его поместили в один из реабилитационных центров, где он оказался в окружении 90-летних старичков, и вот эта обстановка его угнетает, помогите перевести его в другое место. Почему мне звонят? Потому что люди не знают, как себя вести в бюрократических, с бюрократией. То есть есть какие-то процессы, определенным образом построена система. А люди не знают, к кому обращаться, и никто не спешит им рассказывать, какие есть права. Несмотря на то, что есть в каждом медицинском центре социальные работники, есть медсестры, есть врачи, которые должны рассказать, сейчас у вас будет так и так и так, это ваши действия, это ваши люди, вот вам телефоны, к кому можете обращаться. Не делают этого, замалчивают. И люди из того, что не находят выхода, ищут знакомых. И вы знаете, что каждый третий из четверых израильтян считает, то есть 76% населения считает, что без блата, без знакомств невозможно получить нормальное качество медицинской услуги.
15: А вы так считаете? Давайте так. Это люди считают, знаете, иногда вот общественное мнение говорит об одном, а на самом деле другое. А вот вы как смотрите на проблему? Скажем, если вы сказали 3/4, да, 73%, 75%, да, неважно. 3/4 наших с вами сограждан считают, что нужно искать блат. Считаете ли вы, что это необходимо? Только честно.
16: Я считаю, я вижу, что это так работает, потому что не всегда медицинский персонал имеет время и силы объяснять каждому человеку, что с ним происходит. А из-за того, что нету правильной передачи информации, человек испытывает страх, панику, недоверие системе, недоверие правительству и так далее, потому что нету прозрачности. А вот, например, то, что касается медицины, это не просто что-то хотят скрыть от человека, потому что у медперсонала тупо нету времени. Вот они работают с перегрузкой больше 120%. У нас страшно выросло обращение в сфере психического здоровья.
15: Ну, понятно, война идет.
16: У нас очень много раненых, очень много госпитализированных. Помимо того, что у нас не хватает коек, у нас не хватает и врачей, не хватает ставок для врачей. То есть все ставки, которые есть, они заполнены, а у нас есть и безработные врачи, и в то же время врачи, которые работают, работают с перегрузкой. Неправильно.
15: Выстроена система,
16: не было планирования кадров, кадрового планирования годами, только 2 года назад начали вообще просчитывать, сколько какой специальности у нас есть врачей. И обнаружились такие цифры, которые думают, что у нас будет через 10 лет. Вы знаете, что сейчас больше 40% врачей находятся в пенсионном возрасте или предпенсионном возрасте.
15: У меня к вам тогда вопрос. Вот смотрите. Министерством здравоохранения постоянно руководил то Лицман, то еще кто-то.
16: В руках религиозных партий.
15: Да, в руках религиозных партий. Потом сейчас дали Хаиму Кацу на четверть, он там вообще там четырежды министр, да? То есть кто реально руководит израильским здравоохранением на сегодняшний момент, как оно функционирует с точки зрения, что называется, бюрократии? Потому что любая система должна иметь человека, куда можно обращаться, который принимает решение, министр. Как сегодня работает система?
16: У нас, по сути, нету, уже больше года нету министра здравоохранения. Хаим Кац занимает пост свой меньше года и является, по сути, резиновой печатью, которая просто подписывает бумаги, и то не вовремя. И есть генеральный директор Министерства здравоохранения Муше Барсимантов. Он себя проявил и во время кризиса короны. И мы видим, сейчас он занимает этот пост уже несколько лет. В принципе, решается через него. Но генеральный директор, который не является врачом, который не давал клятву Гиппократа, который не был избран народом, он смотрит на систему здравоохранения как на цифры, и поэтому система становится бездушной. И в этом есть недостаток. У нас до этого был министр здравоохранения Ориэль Бусо от партии ШАС. Вы знаете, у нас нет идеологического согласия по многим вопросам, но как министр здравоохранения он сделал, он разбирался, он сделал много, и он работал для людей. Про министра Лицмана я вам приведу небольшой пример, если вам интересно.
15: Пожалуйста,
16: когда я пришла в Кнессет, и как раз была кибератака на одну из израильских больниц, и сидели члены комиссии по здравоохранению, и Лицман, каждый мог высказываться, Лицман попросил слова. Говорит, как вы могли допустить атаку, когда я в прошлом году выделил 10 миллионов на приобретение новых компьютеров? Я сидела, я думаю... Или я что-то не понимаю, или как но такой это... человек мог
15: да,
16: занимать...
15: Да, чего же не едучи, я ненормальный, да-да-да.
16: Постминистра.
15: Хорошо, вот скажите, а не кажется ли вам на самом деле, что наши политики не слишком хотят занять пост министра здравоохранения, потому что там тяжело пристроить своих?
16: Точно.
15: Но потому что мы с вами знаем, да, ну, сейчас вот, опять же, на устах у всего народа, ситуация в Министерстве транспорта. Мы видим, как ликудники занимают те посты, на которых их на... Я имею в виду активисты ликуда. Потому что если человек профессионал, то какая разница, какой партии или беспартийной, это не имеет значения. Но мы видим, как самые такие жирные места занимают люди, которые близки
16: к министру
15: и которые просто являются для нее кабланей колод на праймерис. Это как бы понятно, но вот и поэтому, типа, дорогами может заниматься каждый, аэропортом может заниматься каждый, что там делать, господи, железной дорогой тоже, поэтому маемо шо маемо, как говорят на Украине, или в Украине. А вот здесь как бы такие вещи, что тут шастника, ликудника, или даже представителя там Ешатит, который вообще не в теме, не поставишь, потому что это
16: профессионально.
15: Да.
16: Должен быть
15: опыт. Поэтому
16: опыт.
15: Это невкусно.
16: И это одна из причин, я думаю, почему не спешат брать этот портфель. Во-вторых, здесь надо работать. Система не обновляла нормативы очень много лет. Вы не поверите, больницы работают по нормативам 77-го года. То есть почти 50 лет.
15: А что вы вкладываете, прошу прощения, в слово норматив?
16: Норматив,
15: объясните, да.
16: То есть есть договор между государством и больницей, и где есть схема, сколько больничных коек должно быть, сколько врачей должны быть на каждую, прикреплены к этой больничной койке, сколько медсестер, сколько обслуживающего персонала. И вот эти нормативы были рассчитаны в 70-х годах. То есть уже население у нас утроилось, и люди живут дольше, то есть у нас больше старого населения, которое пользуется больше услугами здравоохранения, а ставок не добавляют, а нагрузка на тех, кто работает, она увеличилась, удвоилась, утроилась, и поэтому многие врачи ищут уже свои перспективы и свое будущее за границей. Мы видим отток грамотных врачей,
15: да.
16: И потому что надо это менять. Не каждый из министров захочет брать и поднимать эти основы, эти корни, решать эту проблему основания.
15: Подождите, так давайте вот пока об оттоке врачей мы обязательно поговорим, но тут вопрос, который я хочу разобрать. Вот смотрите, в 77-м году вот было принято решение, вот так мы работаем. Сегодня действительно людей стало больше, люди стали больше жить, и слава богу. Да. И вот вопрос. Речь идет только о деньгах, но ведь Министерство здравоохранения получает много денег.
16: То есть, это третье министерство.
15: Да, в чем главная размеру. Проблема? Потому что если надо брать новых врачей, то надо новые факультеты, медсестер, надо новые сестринские школы, зарплаты и так далее. И насколько... Считали ли вы, так чисто прикидывали, насколько надо еще увеличить бюджет Минздрава?
16: Смотрите, у нас была большая проблема, что у нас было мало мест, где можно было изучать медицину. За последние 5 лет открыли еще несколько школ. За последний год только добавили 140 учебных мест, где в Израиле изучают медицину.
15: Но... Я прошу прощения, медицину врачей или медсестер?
16: Врачи. Я говорю сейчас про врачей.
15: Да.
16: И Проблема не только выучиться на врача, проблема, где ты потом проходишь стажировку. Вот у нас не хватает ставок для стажеров и врачей-ординаторов. И в этом проблема, что система не может, даже если она будет обучать новых врачей, будет принимать новых врачей, новых репатриантов, которые приезжают с лицензиями и с образованием, с медицинским образованием, подтверждают это образование здесь, но их некуда принять.
15: Почему?
16: Потому что нет ставок в самих больницах. Надо поменять вот эти нормативы и увеличить ставки, не просто добавить денег, а конкретно добавить деньги на ставки, добавить ставки для врачей в больнице. И этого не происходит. Это потому что сам министр здравоохранения не может это добавить. Это должно быть связано и с Министерством финансов. И также...
15: Ну и даже, с премьер-министром наверняка.
16: С премьер-министром. И министр экономики определяет, сколько часов будет работать ординатор. Вы знаете, сколько часов работает, длится смена врачей, стажеров и ординаторов? 26 часов. То есть, если в других странах это 18, то что, а у нас это 26.
15: Но было 32. Совсем недавно.
16: Давно уже несколько, да, это сократили, и потому что система так построена, некем заменять. То есть уходит врач, он некем заменять, если он уйдет раньше, он пропустит информацию, он не сможет получить нужные знания, которые он получает от врачей более высокого ранга. И поэтому то есть, это не выстроена система, ее надо обновить. Так же, как обновить корзину лекарств. Корзина лекарств у нас составляет...
15: А давайте сделаем вот что. Корзину лекарств, мы, чтобы людям было интересней, мы уже будем обсуждать с вами, вы как раз скажете, что вы хотите, уже после небольшой рекламы. Татьяна Мазарская, депутат от партии Ешатит, или сейчас блок Баяхат. Принимается. Ну а вы, дорогие друзья, не забывайте, что идет трансляция на YouTube-канале Первого радио. Вы можете туда заходить, ставить лайки, писать свои комментарии. В общем, все, что нужно для того, чтобы наш канал жил и развивался. После небольшой рекламы мы с Татьяной Мазарской вернемся.
14: Программа «Вопрос ребром».
0: Реклама.
17: Жаркое лето в Центеркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Интеллиго раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
14: В эфире программа «Вопрос ребром».
15: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Татьяна Мазарская, депутат Кнеста от блока Баяхат. И мы говорили с вами, сейчас говорим в общем и целом, потом уже пойдем по каким-то вещам более точечным. Вы говорили про корзину лекарств. Мы каждый раз слышим, там увеличили корзину лекарств. Что с ней не так?
16: Корзина лекарств в прошлом году составляла, бюджет корзины лекарств был 650 миллионов. Это,
15: еще раз, это много или мало?
16: Это много или мало. В предыдущих бюджетах это было 550, а еще, то есть до 2020 года это было только 500 миллионов. В корзине лекарств есть не только сами лекарства, таблетки, микстуры и так далее. Есть также технологии, которые применяют для лечения тех или иных заболеваний. И это список, как бы есть корзина, на самом деле это список процедур, которые включают в себя и прививки, и лекарства, и прям целые программы лечения. И в этом списке находятся те лекарства и процедуры, которыми уже не пользуются, которые были когда-то назначены, но их не убирают, потому что есть протоколы лечения на каждое заболевание. Эти протоколы тоже уже нужно пересмотреть, потому что появились новые технологии, появились новые лекарства, которые намного быстрее могут помочь человеку и избавиться или от боли, или вылечить какое-то заболевание. Мы уже много говорим «Рафуаму темит ишит», то есть персональная, персонализированная медицина, это все больше и больше набирает обороты во всем мире, в том числе и в Израиле. То есть надо сидеть, пересмотреть. Но когда у нас комиссия назначается каждый год, у нас нет постоянной комиссии, раз в год, в сентябре месяце, министр здравоохранения должен подписать указ о назначении членов комиссии, которые будут определять нашу корзину лекарств. В прошлом году у нас как раз в август-сентябрь не было министра здравоохранения, и только в ноябре, в конце ноября месяца после давления, которое оказала я лично вместе с организациями, общественными организациями и объединением врачей, мы просто трясли весь Кнессет, в том числе главу правительства, чтобы кому-то дать полномочия, чтобы назначить членов комиссии. Если комиссия не собирается, не дает свои рекомендации Минздраву на утверждение, что у нас войдет в этом году, и они должны до конца декабря дать свои рекомендации. Если такого рекомендательного письма нет, бюджет начинает работать в январе месяце, а корзины у нас нету. И как бы действует то, что было в прошлом году, и действует по минимуму. То есть а иногда, то есть это уловки Министерства финансов. То есть начинается год, если нету корзины, корзина начнет работать только со второго квартала. То есть, в первом квартале пользуются остатками, что не было реализовано в предыдущем году. То есть, и получается, что людям не дают разрешения, и мы потом жалуемся на больничные кассы. А нам больничная касса не разрешила, а нам не дали такое лекарство, оставили человека умирать. На самом деле, виноваты в том, что есть бюрократия, и потому что не была вовремя назначена комиссия не составила вовремя список этой корзины,

0: коалиционного торга, от политического торга. Это должен быть постоянный бюджет, который указан законом, а такого закона нету. То есть можно принять закон с определенной суммой и назначить, что, допустим, раз в год пересматривается и добавляется, есть повышение от 1.5 до 3%, и мы точно будем знать, что люди получат свои лекарства вовремя и не получат отказ от своих больничных касс. Это нужно сделать вот в следующем правительстве.
1: А скажите, пожалуйста, дай бог, чтобы это было, как часто надо пересматривать, ну, что называется, обновлять корзину лекарств? Вот вы сказали, что есть старые процедуры, старые там лекарства. Как часто? Там раз в 2 года, раз в 3 года? Там.
0: Я считаю, что сейчас надо это делать раз в год.
1: Раз в год?
0: Раз в год надо пересматривать, потому что появляются новые технологии. Надо переписывать протоколы. Но этим надо заниматься. Когда комиссии дается только 2 месяца на работу, она не успевает сделать, пересмотреть все, что ей надо пересмотреть.
1: То есть комиссия? А если есть... Почему не сделать эту комиссию постоянно работающей? Я имею в виду, чтобы люди работали там за зарплату, и каждый день приходили на работу, и тогда они смогут что-то сделать.
0: Знаете, не обязательно даже в течение года. Достаточно сделать хотя бы несколько месяцев, но не 2 месяца и не 1.5. А дать, допустим, 4 месяца. За 4 месяца это же не люди, которые приходят совсем новые. Это люди, которые уже работают в этой сфере. Это профессора. Это те, кто занимается технологиями. Те, кто работает уже в Минздраве несколько лет. И просто дать им немножко больше времени и дать им указание, что они только выбирают список, а что они должны пересмотреть и работать параллельно с департаментом, который занимается лечением, определяет вот эти протоколы, по которым нас лечат. Что иногда человек, который страдает от боли в спине, ему дают: нет, мы тебе не дадим и медицинский каннабис, потому что ты еще не пропил лирику, ты еще не пропил опиаты, ты еще не испортил себе желудок, не испортил себе печень, поэтому пока ты не получишь лекарства следующего поколения.
1: Пока ты печень не испортишь, да-да-да.
0: К сожалению, так оно сегодня работает, и это то же самое о лекарствах, онкологических лекарствах. Человек получает тяжелую химию, когда можно уже подобрать молекулярное какое-то лечение индивидуальное, то есть этим надо заниматься. И когда приходит министр абсолютно из другой сферы, который не понимает ничего ни в медицине, ни в процессах в этих, он не может принимать решения. Он будет делать то, что ему будут говорить советники. А у советников есть свои цели, свои интересы, свои компании, которые к нему нашептывают что-то на ухо. И поэтому это на самом деле очень важно. Я бы вообще выделила бы Министерство здравоохранения из политики, то, чтобы был назначен министр, который разбирается, который понимает, и чтобы это было чисто профессиональное министерство.
1: Ну да, на самом деле, когда у человека аппендицит, знаете, это только Рейган после того, как на него покушались, спросил у хирурга: а вы, я надеюсь, вы республиканец, но в принципе людям все равно, какой партийный билет, опять же, что мы говорили, у врача. Главное, чтобы специалист был хороший. А какой у него партийный
0: совершенно
1: билет,
0: верно.
1: То кого это волнует?
0: Также им и министр. Министры, по-моему, должны быть профессиональными людьми.
1: Ну, да. Хорошо. Давайте мы вот про очереди поговорим. И очереди на операции, и к врачам-специалистам. Особенно, конечно же, на периферии. Особенно на периферии. И да, я скажу честно... Когда очередь где-то если я заказываю ее в марте, а очередь на декабрь такое было, использую связи. Плохо это, некрасиво. Значит, если я использую связи, значит, кого-то отодвигают. Но были случаи, если бы я этого не делал, то я думаю, бы там кто-то, человек, там мой родственник, не дожил бы до декабря. Так и есть. Так вот, это плохо. Но когда ты в марте получаешь на декабрь, какие варианты?
0: Или когда тебе дают направление на физиотерапию в апреле, а тебе дают на август, а у тебя была сейчас авария, и тебе сейчас надо заниматься.
1: Совершенно справедливо.
0: То есть это очень-очень серьезная проблема, которую можно решить несколькими способами. Это все решаемо. На сегодняшний день у нас есть нехватка врачей. И каждый врач...
1: Я не понимаю. Вы говорите про нехватку врачей, говорите, нет ставок, и врачи без работы. Что-то у меня как бы не складывается.
0: Я скажу, что каждый врач, он работает и в больнице, и работает в какой-то больничной кассе. И работая с одной больничной кассой, он подписывает договор, он не всегда... Если он работает, если он наемный врач больничной кассы, он уже не может принимать пациентов в другой больничной кассе. Если такой доктор приезжает, допустим, вы, Лад, врач, скажем, ревматолог, который занимается спалением суставов. Или в Кармель, приехал.

0: врач, который работает в больничной кассе «Клалит», а другие больничные кассы, допустим, они могут только раз в месяц позволить себе, чтобы приезжал к ним в поликлинику ревматолог. А «Клалит», она более богата, у них и больше и пациентов зарегистрированы, они приглашают раз в неделю ревматолога. Okay. Вот в «Клалит» меньше в очереди ожидания, а в других больничных кассах больше. Но есть острый случай, если уже приезжает врач, специалист, куда-то на периферию кормили, то еще не классический случай. Ну, допустим, да. Возьмем и Кирят-Шмуна, Шломи, какой-то более отдаленный Окей. населенный пункт. Вот там это очень острая проблема. Туда не будут приезжать каждую неделю врачи-специалисты, потому что это им дорог жить они там точно не будут. У них там не будет практики, нету поблизости больницы со всеми инвентарем, исследованиями и так далее. То есть они будут жить в центре. А ездить каждую неделю куда-то в Шломи они не поедут. И я предложила очень рациональное, очень рациональное решение создать объединенные медицинские центры. Вот когда у нас случается война и когда случается чрезвычайное положение, то все пациенты, неважно, где они застрахованы, они приходят в ближайший медицинский центр, и там им предоставляют медицинскую помощь. А потом уже кассы больничные между собой договариваются и ведут перерасчет. И человек получает вовремя помощь, и не надо ему ездить куда-то далеко. То же самое можно сделать не только во время чрезвычайного положения, и не только с первичной медициной, а со всеми врачами-специалистами. Особенно, когда есть нехватка, и в отдаленных населенных пунктах это даст решение, люди будут получать быстрее очереди, и врачи будут иметь практику, достаточное количество пациентов, они не будут проигрывать зарплате.
1: Ну да, если он же приехал, уже всех принял.
0: Так вот у меня был такой законопроект, который правительство отклонило.
1: Почему? На каком основании?
0: Потому что есть у нас в Министерстве здравоохранения человек, который отвечает за больничные кассы, который говорит, нет, и тем самым вы отмените конкуренцию между больничными кассами. То есть ему якобы, я опять же говорю, сохранить конкуренцию, чтобы больничные кассы конкурировали между собой и предоставляли более широкий спектр услуг для своих пациентов, вот, и поэтому им надо позволять конкурировать, кто больше перекупит врачей.
1: А вы, с другой стороны, но вы объяснили, что это для определенного списка населенных пунктов.
0: Естественно, это у меня было именно для населенных пунктов, где есть меньше 10 тысяч человек населения. Это отдаленные, там географические и так далее. У нас есть географическое неравенство в медицине. Вот вы живете, допустим, в центре страны, а вот в Кармеле, житель Кармеля будет жить на 2 года меньше, чем вы. Статистически. То есть, а на юге на 2,5 года меньше, чем житель Тель-Авива. Это существует, и этим надо заниматься. Вот это решение, которое я предложила, оно решает эту проблему. И наша партия, например, вот в Бояхе, мы сидели над программой, у нас были и две встречи тоже с врачами и с руководителями системы здравоохранения. Мы составили программу, и верю, что мы ее сможем осуществить в следующем правительстве.
1: Но это уже называется предвыборная пропаганда. Ну, куда без нее, выборы 27 октября.
0: Нет, просто этим должны, кто-то должен этим заниматься.
1: Полностью. Потому что, на самом деле, я еще раз подчеркиваю, мне вот очень важно, что мы с вами говорим на темы, на которых нет ни левых, ни правых, ни зеленых, ни голубых. Потому что это касается каждого.
0: Да.
1: Хорошо, это вы сказали очередь врачам-специалистам. Но с операциями тоже Гитлер капут, извините.
0: Что происходит с операциями?
1: Что происходит с операциями?
0: Если, во-первых, у нас больницы, тоже нет равенства между больницами. Есть больницы, которые находятся во владении самого Министерства здравоохранения, то есть государственные больницы. И есть больницы, которые принадлежат больничным кассам, и есть частные, как бы общественные больницы. И есть полностью частные, которые проводят только определенные процедуры. И вот в каждой из этих больниц есть операционные комнаты, где врачи проводят операции. В государственных больницах после обеда операционные пустуют.
1: Почему?
0: Потому что врачи идут зарабатывать свои деньги или в частной практике, или в больничных кассах, набирая себе пациентов и уводя их, предлагая им пройти операцию в частных больницах. Вот это то, что происходит. Потому что,
1: как чтобы, решить эту проблему?
0: Надо, чтобы был персонал, который будет работать. И во второй половине дня тоже. Ведь врач не просто один находится в операционной. Должны быть и медсестры, медбратья.
1: Санитары.
0: И врачи, и анестезиологи. кардиологи, которые будут делать анестезию. То есть это целое движение происходит вокруг одной операции. Не делают одну операцию в день, если делают, назначают сразу несколько.
1: Ну, да.
0: Вот, допустим, на периферии назначить одного вида операции, допустим, даже вот в одной сфере. И это надо ждать, пока накопятся такие несколько человек, потому что не такая плотность населения, как в центре.
1: Угу.
0: А инвентарь для проведения операции дорогой. И очень часто больницы на периферии отказываются проводить те или иные виды операций, потому что им это не рентабельно, невыгодно. И люди с периферии или вообще им не делают эти операции, а ищут другие способы, типа их лечить, протянуть. Угу. Или они находят себе врача или больницу в центре страны. Вот на сегодняшний день это происходит. На сегодняшний день в больнице на периферии могут ребенка удалить миндалины полностью. И, хотя можно специальным оборудованием произвести частичное удаление этих миндалин.
1: Почему?
0: Потому что инвентарь на частичное удаление стоит дороже, а больницы на периферии не имеют средств на это. И очень много, если сейчас перечислять, на самом деле это все стоит нам здоровья. И не было такого министра, не было такого человека, который возьмет ответственность и будет за себя, возьмет на себя ответственность и будет продвигать именно здоровье граждан, а не просто какие-то интересы.
1: Окей, в этой связи, вот смотрите, 43% населения в еврейском секторе у 43%, а в еврейском секторе у 49% есть частные медицинские страховки. Вот давайте так, вот та страховка, которую мы имеем даже там, не знаю, мушлям, да, какой-нибудь, насколько она покрывает, и что сегодня без частной уже страховки уже как бы никуда?
0: Смотрите, что есть вот это Широты Бриот Мусафим, Шабан.
1: Да.
0: Каждая больничная касса предлагает два, а то и три уровня вот этой дополнительной страховки. И буквально полтора года назад была реформа в сфере медицинских страховок. Раньше человек мог иметь и в больничной кассе дополнительную страховку, и частную страховку. И то, что не покрывало вот это дополнительное страхование больничной кассы, он мог получить и дополнительно через частную страховку. Сейчас было, ну тогда человек и туда платил ежемесячные премии. Государство выступило с инициативой, есть такое управление вкладами Рашут Шукаон, рынка вкладов. И они сказали, что не надо гражданам платить дважды, пускай у всех будет дополнительная страховка больничных касс, и тем самым как бы подправит экономическое положение больничных касс. А уже то, что больничные кассы не дадут, то, что не находится в списке услуг, которые предоставляет больничная касса через вот эту свою страховку, вот это уже будет дополнять и частное медицинское страхование. Так вот даже Шабан, вот это медицинские страховки больничных касс, далеко не все граждане имеют. Если в центре, допустим, около 90% жителей имеют вот эту дополнительную страховку, на периферии около 70% имеют.
1: Почему?
0: 30%, потому что у людей нет заработка. На периферии часто живут люди с низким доходом, которые живут на пособие. И они не могут себе позволить еще расходы,
1: то
0: которые они не понимают.
1: Шекелей для них проблема,
0: и
1: да?
0: Также осознанность, да, они осознание того, что им это понадобится, они только понимают, когда что-то случается. Но страховка, это не первая и не экстренная помощь. Поэтому потом, чтобы получить какое-то лекарство, которое не находится в общей корзине, а находится в списке вот тех лекарств, которые можно получить через дополнительное страхование, ему надо полгода накопить себе стаж или заплатить, допустим, ретроактивно за полгода назад, а потом получить, а не всегда у людей есть деньги, чтобы ретроактивно восполнить, вот, купить эту страховку. То есть я, например, рекомендую, чтобы у всех было дополнительное медицинское страхование. Это не для того, чтобы покормить больничные кассы, это нужно для нас самых. А частное страхование позволяет нам и выбирать врача, когда нам нужна какая-то операция. Нам позволяет получить и лекарство, которое не в корзине, иногда действительно оно надо, если по протоколу в корзине нам положено что-то, чтобы подействовать на нас только через месяц, какое-то более современное лекарство, которое находится в списке вот дополнительного страхования, можно получить, и действие будет намного быстрее. То есть нужно это делать. Мало кто рассказывает это людям. Люди мало понимают об этом. И, к сожалению, поэтому наше здоровье страдает.
1: Ну да, ну да.
0: А очередь, опять же, когда ты идешь в частную больницу, ты получаешь очередь на операцию быстрее. А если ты идешь в государственную больницу, ты, может быть, тебя будет оперировать, скорее всего, 90% тебя будет оперировать врач-интерн, который должен накопить определенное количество операций, ну, чтобы потом получить разрешение и статус врача-специалиста.
1: Об этом мы как раз тоже поговорим. Но что тут я могу сказать? Вот на прошлой неделе все ополчились против гистодрута, но опять же, когда ситуация была вот коллапса, да? А я скажу, что у меня вот ближайшая родственница, можно сказать, дочка, ближайшая, работает в одном предприятии, где замечательно работает гистодрут, и у них есть частное медицинское страхование, когда ей надо, она ее использует и никогда не ждет врачей-специалистов, профессоров и так далее. Так что гистодрут — это не всегда плохо, это даже хорошо, если он у вас на
0: предприятии. Это связи, это блат, узаконенный блат.
1: Ну, в общем, наверное. Татьяна Мазарская у нас в эфире, после небольшой рекламы мы с ней продолжим.
2: Вопрос ребром и Марк Кричевский. Реклама.
3: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама. В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Татьяна Мазарская в нашем эфире, депутат Кнессет от блока «Баяхат». Татьяна, вот мы с вами начали, вы начали, а я сказал потом, и вот это потом пришло. Отъезд врачей. Насколько это серьезная проблема? Потому что я слышал, что за последние 3 года, за действие этого правительства, больше 1000 врачей уехали. Вот... Кто уезжает, как уезжает, верна ли цифра? Расскажите об этой проблеме, как оно есть на самом деле.
0: Я думаю, что даже намного больше, чем 1000, где-то около 1400 врачей, которые выехали за границу.
1: За последние 3 года.
0: За последние 3 года. И практика то, что врачи на 2-3 года выезжают за границу, чтобы пройти какую-то, повысить свою квалификацию, но потом они возвращаются домой, в Израиле это было принято. Но сейчас многие из тех, кто уехал, чтобы получить узкую специализацию, они сейчас не спешат возвращаться в Израиль. Они чувствуют разницу. Разницу в нагрузке, разницу в зарплату, разницу в душевном покое и безопасности для своей семьи. И причем это началось еще до того, как начались военные действия, еще до 7 октября, когда начался напряжение с судебной реформой, когда начались вот эти волнения, и общественные волнения, и люди говорят, мы не видим своего будущего здесь, если будут приняты такие законы, уже это будет меньше... не демократическая страна, а врачи обычно это образованные люди. Причем это не один врач-одиночка, это уже те, кто проходит специализацию, или это уже врачи с семьями, это уже, мы говорим, 30+ возраст. И они, естественно, ищут для себя лучшей жизни, хорошего заработка
1: спокойной.
0: И интересной работы. Вы знаете, у нас здесь проблема с исследованиями, вообще с медицинскими исследованиями. Для врача очень важно не только иметь лечебную практику, а заниматься какими-то исследованиями, предлагать новые способы лечения. Или есть фармацевтические разные технологии, мехкарим, которые делают. То есть это не просто какое-то исследование узкое, а разработки, медицинские разработки. И здесь государство выделяет очень мизерные средства, чтобы поддержать вот такие разработки и такие инициативы. Поэтому врач, который ищет себе горизонт, ищет себе интересную работу, интересное исследование, он поедет туда, кто ему будет оплачивать вот его такую работу. Не только
1: его интерес. То есть он хочет, чтобы за его интерес кто-то оплатил денег.
0: Профессиональный интерес. Да.
1: Кто-то за это оплачивал. Да.
0: И, к сожалению, в Израиле на этом экономят. Не вкладывают достаточно в науку, не вкладывают достаточно в развитие медицины. И часто вот эти стартапы, которые могли бы развиваться здесь, их покупают инвесторы из-за границы, и увозят туда, от нас, и мы это теряем. И на самом деле даже это, кстати, и врачи...
1: Что с этим можно сделать? Давайте так. И кто уезжает? Получается, что наши стажеры не могут найти нормальную
0: ставку,
1: а врачи, которые уже стали звездами, они уезжают. И вот мы в этом вот проблеме.
0: Еще уезжают не все. Уезжают,
1: ну, слава богу,
0: да,
1: пока еще
0: уезжают
1: не все.
0: Некогда. Но еще вот больше 3 лет назад уже создавались группы relocation, и врачи просто начинали выуживать и как
1: судачи
0: перекупать, и посылать предложения. И это еще было до 7 октября. Сейчас это увеличилось. Я знаю несколько семей. Я вот разговаривала с врачом, с детским психиатром одной из больниц. Он говорит, ты не поверишь, у меня уехало за последние 2 месяца 2 врача в Австралию. Уехал, то есть когда отделение детской психиатрии в больнице теряет одновременно 2 врачей-специалистов, то есть мы понимаем, и так на 40% загруженность этого отделения было увеличено, потому что дети не все справляются со стрессом вот последних событий. И это выражается и в агрессии, и в других нарушениях, и сна, и функционирование. То есть это очень, очень важно, тем более дети — это следующее поколение, и надо как можно больше внимание сейчас уделить именно детям, подросткам, а когда специалистов нету, и специалисты уезжают, государство должно поднять тревогу и предоставлять условия для врачей. Нет одноразовые премии, как дали сейчас психологам, временные премии, ежегодная премия в течение 2 лет, а поменять полностью договора.
1: А вы знаете,
0: и
1: что я вам
0: зарплаты.
1: Скажу? Я вот в пабликах, так сказать, Ликуда постоянно зависаю, мне интересно, что пишут. И вот когда был вопрос, а уезжают врачи, ну пусть и едут, все равно они за леваков голосуют, пусть едут, с катертью дорога. А что вы таким людям ответите, которые говорят, ну это же они все равно не за нас голосуют, пусть уезжают?
0: Да, вы знаете, когда я об этой проблеме не раз говорила в Кнессете, я каждую неделю практически поднимала это. Дудом Салем один раз мне сказал, говорит, а я не знаю никого, кто уехал за границу. В моем окружении никто уезжает за границу. Я не выдержала, я ответила, наверное, ты не общаешься ни с академиками, ни с врачами, ни с докторами, поэтому из твоего окружения никто не уехал. А из моего окружения я просто... Для меня это катастрофа. Мы теряем кадры, мы теряем будущее медицины. И действительно, действительно образованные люди понимают, что то, куда катится наша страна, если сейчас не поменяет правительство, оно будет продолжать катиться туда, наше будущее в опасности, и не только в системе здравоохранения. И я каждый, а можно от этого впасть в депрессию, знаете, как горе от ума, чем больше ты знаешь, тем больше
1: я
0: понимаешь.
1: Как остановить это? Можно ли остановить этот поток? Потому что действительно, знаете, как я помню, академик Сагдиев, выдающийся физик, он рассказал еще в 90-х годах, как рухнула советская наука. Он говорит, в советских научных учреждениях работали сотни тысяч людей. Но когда уехало меньше 3000 действительно звезд, на которых все держалось, все рухнуло. Поэтому и здесь, если еще уедет там 20% специалистов, все рухнет. Как этих людей удержать? Ты же не можешь запретить им забрать у них дарконы.
0: Нужно, во-первых, снизить нагрузку в общественной системе, в системе общественного здравоохранения, добавить ставки, чтобы люди, те, кто работают уже, чтобы они не работали с перегрузкой, и дать позволить обучать новый персонал без лахаться, и чтобы и новый персонал хотел получать ту или иную специализацию, потому что есть нормальная зарплата. Вы знаете, какой нонсенс? Вот, когда несколько лет назад предложили изменения в договорах на и системы и расчета зарплат для врачей, то есть врач получает за прием пациента и отдельные бонусы, как бы надбавку за процедуры, которые он делает дополнительно, или укол, или проверка с каким-то аппаратом, или перевязка, то есть за определенные действия он получает дополнительную плату. Когда речь идет, поэтому, допустим, с ортопедами у нас нету недостатка, с хирургов, но у нас есть острая нехватка невропатологов и психиатров, потому что врачи-психиатры и невропатологи тратят больше, в два раза больше времени, чтобы уделить пациенту, чтобы понять, поставить диагноз, а потом назначить лечение, то есть прием длится больше, и никаких действий они дополнительных ни с аппаратами, ни с уколами, ни с гипсами не делают, а зарплата у них меньше. И если не пересмотреть вот эти условия труда врачей, мы будем продолжать терять этих врачей-специалистов, гематологи также, и онкологи. То есть у нас острая-острая нехватка. Врачи, производственные врачи. У нас 80 врачей на всю страну, которые занимаются производственными болезнями.
1: У меня к вам вопрос. Давайте так. Все это очень важно, очень нужно проговаривать. Что с пожилыми? Дело в том, что вы с вами говорили, что любая страна становится старше. Старшим людям нужно больше ухода и так далее. Насколько наша страна готова к старению или к взрослению, как угодно, населения?
0: У нас катастрофически не хватает гериатрических медицинских центров. Но проблема не только в койках гериатрических. Проблема пожилого населения надо начать заниматься, когда эти пожилые людьми еще дети. То есть сегодня, когда мы будем заниматься детьми и работающими людьми в возрасте 30-40 лет, будем помогать им проводить профилактику, диспансеризацию, и помогать вести здоровый образ жизни, и как-то это поощрять вести здоровый образ жизни. Когда они придут к старости, они будут более здоровы, будут меньше болеть и не будут такой нагрузкой на государство. Поэтому я за то, чтобы продвигать профилактическую медицину, нужно создать управление, которое будет работать со всеми министерствами, есть программа по продвижению, укреплению здоровья и профилактики. И это выход, чтобы сохранить и не дать случиться кризису, который над нами уже навис.
1: А сегодня, вот то, что вы говорите, вы ощущаете, что вас понимают? Потому что очень часто, когда человек говорит кому-то, а собеседник его просто,
0: знаете,
1: не понимает.
0: Я не одна, которая об этом говорит. И я тоже об этом не стала говорить просто так. И все работники системы здравоохранения, которые работают и в министерстве, и в больницах, и в поликлиниках, уже об этом говорят.
1: Их слышат.
0: У меня есть поддержка, и я буду об этом дальше говорить, имея поддержку с поля, как говорится, и я верю, что у нас получится это сделать.
1: Хорошо,
0: к сожалению,
1: так.
0: Нам нужно политическое давление, нужна политическая сила, чтобы что-то изменить.
1: У нас 3 минуты. Вот давайте помечтаем. Все-таки всегда, знаете, даже мы люди с вами взрослые, но все равно приятно помечтать. Вот какую систему здравоохранения вы бы хотели видеть в Израиле? Давайте вот расскажите про ваши мечты.
0: Чтобы в каждой школе была медсестра, которая заботится о здоровье детей, которая видит, которая проводит периодические проверки, чтобы каждый работающий человек, неважно, где он работает, у него была возможность пройти диспансеризацию. И это не за счет его свободного времени, а за счет рабочего времени, чтобы система была, поощряла это делать, чтобы очереди, каждый человек мог прийти в своем городе, где он живет, к любому специалисту, и чтобы были медицинские центры, где все работают специалисты со всеми больничными кассами. Это сократит очереди ожидания. И иногда люди отказывались от и поездки к врачу, потому что надо было ехать 2 часа, а так у него это будет рядом с домом. И чтобы были свободные места в больницах, и никто не лежал бы в коридоре, как мы смеемся, да, есть анекдоты про старушку в коридоре, которой не хватило места в палате. И это все возможно. И это можно даже сделать с тем бюджетом, который существует на сегодня. Но нужно добавить ставки. И это должно быть понимание правительства и министра финансов, и главы правительства. Естественно, должен стоять правильный человек во главе министра здравоохранения.
1: Вопрос. Вот, предположим, нужный человек в нужном месте. За сколько времени, на ваш взгляд, все это можно сделать? Ну вот, просчитывали ли вы?
0: Можно начать работу, и в течение 5 лет, даже 3 лет, можно уже видеть результаты.
1: То есть от 3 до 5 лет можно все кардинально изменить?
0: Начать сократить очереди однозначно.
1: Окей. А сделать так, чтобы сюда приезжали врачи-специалисты, они уезжали отсюда?
0: Это возьмет время, но это тоже реально сделать. Это тоже реально. Нужно поменять систему работы больницы. Министерство здравоохранения должно быть регулятором и не должно быть владельцем больниц. Тогда будет нормальная здоровая конкуренция между больницами. Должно быть равенство. Равенство не только на словах, а в управлении медицинской системой.
1: Ну что ж, Татьяна Мазарская, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время к нам приехать. Мне кажется, это был очень важный, нужный разговор, и я надеюсь, что вы, дорогие друзья, расшарите это видео по своим друзьям и знакомым, потому что они тоже должны это все услышать. Татьяна Мазарская, депутат от блока Баяха, спасибо вам огромное. Ну а вы, дорогие друзья, берегите себя, здоровья вам, и помните, что здоровье – это ваше главное достояние. Нет здоровья – все остальное просто теряет свое значение. Совершенно Татьяна, огромное верно. Вам спасибо.
0: Спасибо, будьте здоровы.
1: Все, друзья мои, лайки, подписки, комментарии, репосты на YouTube-канале Первого радио. С вами был Кричевский. Пока.
9: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром».
10: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
11: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
12: Всю неделю в программе Влада Зерницкого с 15 до 17 часов гость Диана Шарифкер. Страховое агентство. Темы. 85% предпринимателей игнорируют вопрос пенсии. Купат Гимель. Как инвестиция. Инвестиция для ребенка. Включайте. Будет интересно.
13: Холодильники по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Холодильники по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
13: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
16: Жаркое лето в Центркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
17: Звоните 03-558-5458.
18: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты Феличита, Чисара, Либерта вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе Браво. Звездочка 3221.
10: Реклама.
19: Мы живем в самой спортивной стране мира.
20: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
21: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
20: Это немыслимо.
21: Согласен.
19: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
21: Элли Швидлер.
20: Марк Кричевский.
10: «Топспорт».
19: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
21: Редко, но метко. Да.
22: Голоса Первого радио.
3: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше, на месяц. Полжизни занимается аранжировками песен, поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Первое радио. Новости.
1: Беньямин Нетаньяху осудил действия депутата Суккота, разбившего памятник в палестинской деревне. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху сделал официальное заявление, в котором раскритиковал действия депутата Кнессета Цви Суккота, разрушившего кувалдой памятник в палестинской деревне. Глава правительства отметил, что подобные акции противоречат закону и наносят ущерб государственной безопасности. Также в опубликованном заявлении говорится, армия обороны Израиля обладает первостепенной властью в вопросах безопасности в Иудее и Самарии и отвечает за выполнение решений политического руководства. Самосуд, особенно со стороны общественных деятелей, недопустим и мешает армии обороны Израиля сосредоточиться на выполнении своих задач по борьбе с терроризмом. Премьер-министр акцентировал внимание на том, что поддержание порядка и исполнение решений находится исключительно в ведении суверенных силовых структур. Окружный суд Иерусалима подал обвинительное заключение против двух бойцов пограничной полиции, служивших на КПП «Аль-Джиб» возле поселения Гевадзеев, которые за взятки неоднократно пропускали на израильскую территорию палестинских нелегалов и автомобили, не имевшие на то разрешения. По данным следствия, нарушения происходили в разгар боевых действий во время войны «Железные мечи». Полицейские позволяли людям и автомобилям проезжать через КПП без необходимых проверок. Один из обвиняемых, по версии Махаш, заранее договаривался с другим фигурантом дела о его проезде через КПП. Иногда в автомобиле при этом прятались палестинцы. За беспрепятственный проезд полицейский трижды получил около 1500 шекелей. Согласно обвинительному заключению, в одном случае деньги были переданы при рукопожатии. Второго полицейского обвиняют в том, что он поддерживал постоянные связи с жителями района и сообщал им о ситуации на КПП и графике работы сотрудников. За свои услуги он получал различные блага. Например, ему позволяли бесплатно посещать ресторан, принадлежащий двум местным жителям. Администрация президента США Дональда Трампа объявила о денежном вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит задержать верховного руководителя Ирана Муджтаба Хаменеи и высших чинов Корпуса Стражи Исламской Революции. В списке значится заместитель руководителя аппарата верховного руководителя Али Асгар Хаджи, военный консультант Яхья Рахим Сафави, министр внутренних дел Эскандер Мамини и другие высокопоставленные чиновники. Канада намерена объявить ответные пошлины на американские товары после решения президента США Трампа повысить тарифы на канадскую продукцию. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в канадском правительстве. Премьер страны Марк Карни заявил, что Оттава не согласится с условиями, при которых страну рассматривают как дочернюю компанию Соединенных Штатов. По его словам, американская торговая политика создает угрозу ключевым отраслям канадской экономики, включая автомобильную промышленность, производство стали и алюминия. К более жестким ответным мерам призвал и премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд. Он заявил, что власти готовы рассмотреть возможность ограничения поставок электроэнергии и стратегического сырья в США. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 37, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15.00 программа авторской песни.
5: 15 часов и 4 минуты. Прямо сейчас я сообщаю о том, что эта программа авторской песни будет посвящена вашим заявкам. Сегодня именно такая программа, и для этого вы можете пользоваться нашим телефоном, то есть линиями, и номер я сейчас назову, и мессенджером WhatsApp, в который можете присылать, разумеется, ваши заявки. Кстати, по поводу мессенджера. Там вы присылаете только текстовые заявки, и я вас попрошу в очередной раз, и, судя по всему, я буду делать бесконечное количество. Пожалуйста, пишите чуть-чуть подробнее, почему песня эта, почему вы вдруг решили сегодня заказать песню и так далее, и так далее. Когда мне просто присылаете, поставьте эту песню, я не выполняю эту заявку. Это неинтересно, скучно и непонятно. Но это же не музыкальный автомат, поэтому хочется все-таки какого-то человеческого, пусть даже текстового общения. Что касается номера телефона, для того, чтобы позвонить в прямой эфир нашему продюсеру Дарье Достоевской, вы можете набрать несколько цифр: 07, 5 двоечек набрать, посчитать 5 двоечек, и 891 в конце наша частота. 07, 5 двоек, 891 – это номер телефона для заявок. Разумеется, мы стартанем с песни, которую выбрал я. Это как бы моя первая заявочка или мое первое желание услышать эту песню. Есть такой коллектив в Германии, я вас познакомил с ним где-то, может быть, года полтора, а может быть, даже два назад. Называется он «Hop Stop Banda». Они поют в основном на идиш, хотя, как выяснилось, они предпочитают еще и на испанском некоторые песни исполнять. В общем, коллектив разнообразный, музыканты из разных стран, там иммигранты. Немцев там нет, но я, разумеется, выбираю песню «Ой, тате, ой, маме». Hop Stop Banda. Звоните, пишите, начинаем программу.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Я присоединяю к тем радиослушателям, которые стартовали вместе со мной, присоединяю тех, кто только что включил радиоприемники, и они к нам будут добавляться на протяжении ближайшего часа. Это программа по заявкам. Программа, в которую вы можете написать, в которую вы можете позвонить. Если вы звоните, то это 07-52-891. Вы выходите в прямой эфир, и я вас спрашиваю о том, какую песню вы хотите услышать. Почему вы делаете свою заявку? Если вы не можете звонить, что совершенно имеет место быть, вы пишите нам в мессенджер WhatsApp, номер которого 054-2070-800. Но я хочу обратить внимание, когда вы делаете заявку, будьте добры, дамы и господа, не забывайте написать мне небольшой текст сопровождения. Почему, для чего вы заказываете, какая причина. Это очень важно, потому что, в принципе, мне хочется немножко объяснить всем остальным радиослушателям, почему именно эта песня. Вот сейчас, например, Яков написал, что он и Аня, они из Одессы, и сегодня они отмечают 30 лет совместной жизни. Причем он говорит, что они познакомились с Аней на улице Дерибасовской. Это просто практически легенда получается. Я в любом случае поздравляю вас с днем вашего бракосочетания, 30 лет вместе. Я даже не помню, какая это свадьба, да может быть и не важно сейчас вспоминать, не буду смотреть в интернете. Важно другое, что вы вместе. Я желаю вам взаимопонимания и на дальнейшие годы совместной жизни. Я желаю вам здоровья обоим, и вам, Яков, и вам, Анна. И песня, которая называется «Как на Дерибасовской», Басовской, классическая дворовая хулиганская песня в исполнении Ефима Александрова звучит в нашем эфире.

гуляют бедные и не пьют налетчики, не пугают бабушек, не врываясь в дом. Не гудят с девицами, лечатся налетчики, вызывают доктора.

0: Голоса первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
0: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
2: Ой, лимончики, вы мои лимончики, вы растете у Сони на балкончике.
3: Любимые песни на 101-м километре.
4: 15 часов и 16 минут. Продолжается вторник. Жаркий августовский вторник. Хотя сегодня утром был какой-то намек на легкую осень. Я не знаю, заметили вы или нет, но вот утром где-то примерно в 7:40 утра что-то такое вот дунуло. Я подумал, ой, что ли, осенью задуло. Но у нас на линии город Кирьят-Гат, и из города Кирьят-Гат нам звонит джентльмен, которого зовут Лев. Здравствуйте, Лев.
5: Добрый день, Влад. Я рад слышать ваш голос.
4: Аналогично.
5: Я хочу, во-первых, от имени Махлаки попросить и поздравить вас с днем рождения нашего сотрудника Бардухаева Рахамима.
4: Так.
5: Здоровья, счастья и благополучия. Но основное поздравление у меня сейчас вот моей внучке Николе 15 августа исполнилось 22 года.
4: Ух ты!
5: Вы знаете, Влад, я всего в Израиле 24 года, я сам педагог, вы знаете, я с директором школы работал.
4: Да.
5: И увидел, какой патриотизм у детей нашей страны. Это что-то, что они пережили вот за этот короткий период, то, что вот восстанавливались в возрасте. Вот даже взять мою внучку. Она уже со школьной скамьи была волонтером в МАДе. А потом призвали в армию. Отслужила армию в боевых войсках. Потом перевели ее в медицинское направление. И там она прекрасно справляла свои работы. Была и в ГАЗе. И очень сильно переживала за ребят, которым она преподавала курс по оказанию первой медицинской помощи перед самым выходом в ГАЗы. Понимаете? Вот, а потом узнавала, когда что какие-то потери, она говорит, я знаю этого парня. И она очень сильно переживала. И вот сейчас, после этого, она освободилась от армии, все, а потом ее сразу призвали на 100 дней в резервисты. Вот это все испытание, представляете, вот 21-22 года пройти такое испытание.
4: Замечательная девочка у вас растет.
5: Да, ну я горжусь ей, просто горжусь. И хочу пожелать ей крепкого здоровья, тем более в этом году у нас в семье праздник. Она поступила в университет Иерусалима на медицинский факультет.
4: О, как здорово! Шикарная она новость идет в преддверии Рошана.
5: Конечно. Она идет к своей цели, которую поставила. Она хочет быть медиком. И это здорово. А песню я хотел бы, чтобы вы поставили. Виталий Романов, как-то я нечаянно попал на Ютубе. Песня называется «Девочка-еврейка». Знаете, это касается всех девчонок нашей страны. В то же время девочек вашего коллектива. От меня подарок вот такой.
4: Какой же вы молодец, дипломат и джентльмен все-таки. С чего начал, тем и завершу наш разговор. Лев, с удовольствием Виталий Романов споет «Девочка-еврейка» песню. Я поздравляю вашу внучку. Действительно, это радость. Тем более, еще одним медиком прибавится в нашей стране. Это здорово. Спасибо за звонок.
5: Спасибо. Будьте здоровы.
4: До свидания.

0: клево на 101-м.
1: Реклама.
2: 15 часов и 23 минуты, и должен сказать, что есть в нашей стране агентство, страховое агентство, где можно решить практически все вопросы. Обратите на это внимание все радиослушатели, которые сейчас находятся на нашей волне. Там можно решить вопросы страхования жизни и здоровья, вопросы пенсии и пенсионного планирования, что очень важно, потому что вы же не хотите получать в конце, уже после того, как вышли на пенсию, по 300 шекелей в месяц. Далее, там можно решить вопросы финансовые, инвестиционные, то есть куда вложить деньги. Там можно страховать автомобили, квартиры, бизнес, путешествия. И все это страховое агентство Дианы Шарифкер. И мы ее пригласили к нам в студию. Здравствуйте, Диана.
3: Добрый день.
2: Диана держит руку на пульсе у более чем 7 тысяч клиентов. Она помогает им чувствовать себя уверенно. И я хочу вас спросить. Мы сейчас поговорим о пенсиях. Скажите мне, вот я сейчас сказал, получает после пенсии 300 шекелей в месяц. На самом деле, от чего зависит, сколько денег человек будет получать на пенсии?
3: Зависит от количества денег накопившихся. Во-первых, страховая компания не будет платить 300 шекелей в месяц. Если это меньше, чем 600 шекелей, страховая компания просто выдаст единоразово человеку в возрасте пенсионном, что мужчина 67, женщина 64, отдаст единоразово сумму, которая накопилась, и не возьмет налогообложение.
2: Так.
3: Теперь, чтобы получать пенсию более 600 шекелей в месяц, человек просто на протяжении всей жизни... Я всегда советую не дотрагиваться ни до пенсионных денег, ни до пенсионного пособия об увольнении. Первое, так как, во-первых, наши деньги работают, они лежат на бирже, на бурсе. Они показывают очень красивую доходность, это первое. Второе и самое важное, когда человек освобождает пенсионные деньги, он должен понимать, что он себя лишает потери трудоспособности, он себя лишает потерю кормильца. Не просто так пришел закон о том, что каждый человек,

0: лет растранжирил свою пенсию, дети женились, внуки родились, и пришел к 70 годам без одного шекеля ежемесячного дохода. Но этот человек привык жить как минимум на X сумму в месяц.
1: Да.
0: И он должен понимать, что он останется на пособие по старости битуах леуми.
1: Это означает, что наши радиослушатели могут прийти к вам и получить вот такую подробную консультацию, рассказать им, какие у них есть сбережения, как они могут по ним распорядиться, посмотреть, вы можете проверить, какая есть пенсия, где она, что она. Это так?
0: Да, конечно.
1: Как вам позвонить?
0: Мой телефон всегда открыт. 050-33-99-829.
1: Так, теперь еще один вопрос. Но существуют же такие ситуации, когда человек зарабатывает хорошо, а выходит на пенсию, а она маленькая. Есть такое?
0: Конечно, есть. Во-первых, если вы видите в своем тлуше, что с вас работодатель снимает пенсионное накопление, то это не обязательно, что он вам их вкладывает. Это первое. Второе, если вы видите, что с вас снимают пенсионное накопление, и оно менее чем 6% от вашей заработной платы, значит, однозначно работодатель не страхует всю вашу заработную плату. Если у вас на постоянной основе дополнительные часы, шаот-нусафот, или бонусная система на постоянной основе, свыше полугода ежемесячно работодатель обязан страховать вам полную сумму. К примеру, и есть такой случай, кстати.
1: Так.
0: Парень работал на Безеке, и он получал бонус, свою зарплату и очень высокие бонусы. Басис у него был 6 тысяч шекелей, а бонусы он доходил до 16 и далее зарплаты. К сожалению, с ним случился инсульт в 51 год. И сегодня он получает потерю трудоспособности от пенсионного фонда от 6 тысяч заработной платы 75%.
1: Угу. Человек привык жить на 16 тысяч. Это очень важный момент, поэтому наши радиослушатели, аудитория, которая сейчас находится на волне, вы можете обратиться к Диане Шарифкер, вы можете ей позвонить, договориться о встрече и в том числе понять, что происходит с вашими пенсионными отчислениями, что делает работодатель, где эти деньги. И вообще, вы же можете объяснить, как правильно ли управляют моими пенсионными отчислениями, и можете подсказать, как изменить это к лучшему?
0: Конечно, с пенсионными фондами нужно работать сразу, как только вы начали работать у работодателя или частный предприниматель. Не нужно ждать пенсионного возраста, так как вы можете поменять свою программу, вклады в какой компании, доходность каждой компании, комиссионные деньги. Это очень важно, проверять свои пенсионные накопления, чтобы не дойти до пенсионного возраста и понимать, что уже поздно.
1: Так, я еще раз дам номер телефона Дианы, она любезно разрешает это сделать, 050-33-99-829, можно позвонить даже прямо сейчас, вот после того, как Диана выйдет из эфира. Скажите, ну а если вот я, например, поменял работодателя, что происходит с моей пенсией?
0: Очень важно проверить, что пенсия, у вас есть ровно 5 месяцев от работодателя до работодателя, от окончания работы до начинания новой работы.
1: Так.
0: У вас есть ровно 5 месяцев не вкладывать. Если вы до сих пор не нашли нового работодателя, новую работу, вы должны сообщить своему пенсионному агенту, сделать так называемый риск звони, чтобы не потерять потерю трудоспособности. И супер важно понимать, если даже вы сразу перешли на новую работу, нужно понимать, или вы можете перейти на новую страховую компанию, или вам все-таки лучше остаться в нынешней страховой компании.
1: То есть туда, куда делались отчисления до перехода на новое место работы.
0: Это нужно проверить.
1: Диана Шарифкер, я даю номер телефона, будьте добры, запишите, уважаемые дамы и господа, позвоните, договоритесь о встрече, займитесь или, может быть, упорядочите, или приведите в порядок, или просто проверьте, что происходит с вашими пенсионными накоплениями. 050-33-99-829. Диана разрешает позвонить прямо сейчас, когда она выйдет из нашей студии. И мы с Дианой встретимся ровно через час.
2: Жаркое лето в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car Azur. Дерех Ашива 9. В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион. Работает в субботу. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания.

0: огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
2: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
3: «Центр Кар Азур».
4: Дыр Хашива 9.
5: Реклама.
6: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
7: Это программа по заявкам, и вот еще одна заявка от Лени. Здравствуйте, Влад, и все-все-все, он пишет нам. Прошу поставить песню Бориса Шварцмана «Одной тобой». Причина? А скоро 1 сентября. А мы первый раз встретились в школе, с тех пор мы до сих пор вместе. Сегодня у нас уже два внука, одну ее зовут бабушка Света. С уважением к Первому радио, Леня, спасибо вам.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Еще одна заявка к нам прилетела из города Ашкелон. Нам пишет Саша. Он говорит о том, что на данный момент или в данный момент наш эфир и программу по заявкам слушает его друг грузин в Грузии, в Сакартвело. И Саша хотел бы попросить, чтобы для друга отсюда из Израиля отправилась в подарок песня грузинской группы «Урса». Песня называется «Распространяем любовь». И всему грузинскому народу с большой любовью Саша хочет подарить эту песню, так как они нас уважают и любят, и так как мы их уважаем и любим, говорит Саша, присоединяясь с удовольствием к этому подарку, который отправляется в Грузию замечательным людям, которым мы любим ездить в гости и восхищаться их страной. Группа «Урса»

0: Октябрь километр на.
1: Реклама.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: В новом филиале Маданэй Мания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Маданэй Мания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
1: Реклама.
0: В эфире 101 километр.
9: Продолжается программа по заявкам. И еще одна песня звучит в нашем эфире. Нам пишет Павел. Здравствуйте. Хотел бы передать привет своей любимой жене Елене и сказать ей: я тебя очень сильно люблю. Не представляю своей жизни без тебя. Вместе мы словно одно целое. А без тебя я чувствую себя неполноценным, опустошенным. Ты моя душа. И завтра у Лены большой юбилей. Так скажем, пишет нам Павел, 2 по 25. Для Лены, по просьбе Павла, звучит песня «Кто тебя создал такую?» Леонид Портной.
10: Словно лебедь с тонким станом, вся из белого тумана. Ты плывешь в мои объятия,

0: Это был Леонид Портной, и песня «Кто создал тебя такую» была. Песня заказана в качестве подарка в преддверии семейного праздника, и мы с удовольствием выполнили ее очередную заявочку. Сегодня остается у нас 10 минут, и мы хотим разобраться. У нас есть еще заявки. Есть заявка на несколько исполнителей, чьи песни у нас не звучат с 1 марта 2022 года по, к сожалению, простой, но неприятной причине. Вот, так что, если что, пересмотрите свои взгляды и можете решить эту проблему заказом песни другого исполнителя, более адекватного. Ну, а сейчас у нас звонок. Здравствуйте.
1: Влад, это я сейчас?
0: Да, Данил, в прямом эфире. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Влад. Еще раз. Вчера же.
0: Да, здравствуйте.
1: Общались.
0: Вот. Так точно.
1: Сегодня немножко другой повод. Вот. И жена моя далеко. И скучаю, естественно.
0: Подождите, вот... подождите. Далеко это где?
1: В Канаде.
0: Ого! Ого, так.
1: Вот, все. Забрала детей, манатки, никуда.
0: Манатки. Так, то есть вы вообще без манаток остались, что ли, или что?
1: Ну, почти, практически.
0: Так.
1: Ну, ничего, я справляюсь. Все нас не попадало. В общем, и первая песня, если честно, которая мне пришла в голову, это ваша песня в вашем исполнении «Не могу без тебя».
0: Это про манатки, в смысле, песня такая?
1: Ну, вам виднее. Это же
0: ваша... Я шучу, шучу. На самом деле, автор песни не я, автор песни замечательный композитор Сергей Горелик. Да, я ее исполняю. И, судя по всему, вы скучаете по супруге.
1: Ну, конечно. Ты еще молодой.
0: Конечно, конечно, да. Ну и, соответственно, и что, надолго она вас оставила?
1: Пока непонятно.
0: А, вот даже так.
1: Время покажет.
0: Так, ну а если вы туда полетите?
1: 27 октября точно.
0: Ох ты ж! То есть она участвовать в выборах будет там, да?
1: Я сомневаюсь, что она будет участвовать.
0: Ну, за нее проголосуйте.
1: Обязательно. Так. Я так и скажу.
0: То есть, таким образом, мы сейчас послушаем песню «Не могу без тебя». Она улетит через океан в Канаду. В каком городе она там расположилась?
1: Она уже там, она где-то под Монреалем.
0: Где-то под Монреалем. Мы найдем ее под Монреалем, ей передадут, потому что я вот вижу, что в предыдущий час у нас здесь были, да, у нас здесь были гости из Канады, вот, из Торонто нам писали. Так что где-то там мы найдем вашу супругу. Вы назовете хотя бы ее имя, чтобы мы понимали?
1: Влада.
0: Влада?
1: Да.
0: Влада, если вы слушаете первое, скорее всего, да, потому что там тоскливо в Канаде в этой. Знаете, сейчас ваш очаровательный супруг, он на самом деле хорохорится, как герой, но он скучает. Он скучает очень сильно, а тем более, что вы будете там аж до конца октября. Не каждый мужчина справится с таким сроком, когда любимая уезжает. Ну, а я с удовольствием спою песню, чтобы вас поддержать, Даниил.
1: Ну, спасибо, Влад, на это и рассчитывал. Мне нравится, честно, ваше исполнение, ваш голос.
0: Спасибо, мне очень приятно. Мне очень приятно, я реально надеюсь, что таким образом я смогу вас немного поддержать, так вот проявив мужскую солидарность. Так что, спасибо. И в следующем часе у нас игра, не забывайте, Даниил.
1: А, ну как же, уже готов. Уже ищу эмодзи.
0: Хорошо, ну тогда для вас песня.
1: Не могу. Спасибо большое. Спасибо.
0: До свидания.
2: Без тебя, не могу без тебя. Я ни ночи, ни дня, я ни ночи, ни дня.

0: песни на 101-м километре.
1: Ну вот таким образом мы и добрались до финала. Программа по заявкам завершена. Я благодарю вас, уважаемые дамы и господа. Надеюсь, те, кто просто слушали, получили удовольствие. Надеюсь, те, кто заказывали песни и передавали привет, и тоже удовлетворены. В принципе, это две главных цели программы по заявкам. Дело в том, что каждый второй вторник на 101-м появляется программа по заявкам, и здесь звучат песни авторские, песни городского фольклора, уличные, шансонные. А вот большие программы по заявкам у нас выходят каждую субботу в 13 часов. Да, там вы можете заказать песни любых форматов, жанров, направлений. Очень важно, когда вы звоните и рассказываете, почему вы хотите услышать ту или иную песню или кому вы ее хотите подарить. Поэтому используйте возможность, используйте субботу. А, кстати, приближаются праздники. Несколько дней у нас будут по расписанию субботы, и программа по заявкам тоже окажется в прямом эфире. Ну, а далее вот как будет складываться наш эфир. Сейчас мы послушаем рекламу. После этого Светлана Карабут расскажет нам о самых свежайших новостях. Кстати, самые актуальные и, скажем так, экстренные новости вы можете прочитать в телеграм-канале Первого радио. Да, у нас есть телеграм-канал, с которым в том числе работает наша новостная служба. Вы можете подписаться, это бесплатная подписка на ближайшие 150 лет, и там получать информацию в том числе и о том, что происходит в стране, и о том, что происходит вне нашей страны, и о том, что произойдет. Более того, вы можете получать анонсы на наши программы. Так что я в любом случае приглашаю вас подписаться на телеграм-канал под названием Первое радио Израиль, а есть еще и второй телеграм-канал, который называется «Без выгоды». Там мы размещаем некоммерческие объявления. В общем, есть чем вам заниматься, а я пока хочу вместе с вами послушать рекламу.
2: 101-й, и это правильно.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
4: Реклама. Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
3: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
8: Реклама.
13: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
11: Не, не по Фрейду.
14: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
13: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
15: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
16: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
15: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Биньямин Нетаньяху подтвердил, что в Восточном Иерусалиме не будет комплекса УНРВА. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира об установлении контроля над комплексом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в деревне Кафар-Акап в Восточном Иерусалиме. Нетаньяху заявил, государство Израиль не позволит организации, сотрудники которой были замешаны в терроре и резне 7 октября, действовать на его территории и будет применять против этой организации все средства. Представители Совета мира, созданного президентом США, заявили сегодня, что как Израиль, так и Хамас продолжают нарушать соглашение Трампа по Газе. Они раскритиковали и запуск воздушных змеев из Газы в сторону израильской территории, и последние операции ЦАЛя в секторе Газа, сообщает Вайнет. Заявление прозвучало на фоне участившихся запусков воздушных змеев из сектора Газа в приграничные районы Израиля. Каждый случай нарушения немедленно рассматривается с нарушившей соглашение стороной. Мы создали механизм под руководством американских военных, который оперативно занимается такими случаями. Нарушившая соглашение сторона должна понимать, что продолжение нарушений повлечет за собой серьезные последствия. Обе стороны по-прежнему нарушают соглашение из 20 пунктов, сообщили представители Совета. По их словам, главная задача сейчас заключается в том, чтобы добиться выполнения соглашения, после чего можно будет приступить к разоружению Хамаса. Глава правительства и лидер партии Ликуд Биньямин Нетаньяху принял решение назначить министра Зеева Элькина, получившего непроходное 32-е место на праймерис, руководителем предвыборного штаба для репатриантов. В рамках этой должности Элькин будет участвовать в работе предвыборного штаба Ликуда, который занимается всем кампейном. Он будет отвечать за работу с репатриантами из всех стран и останется в этой должности до выборов. Напомню, по последним опросам Ликуд может получить 23 депутатских мандата на выборах, и Зеев Элькин по этим прогнозам в Кнессет не проходит. Газета «Нью-Йорк Таймс» получила доступ к внутреннему документу Государственного департамента США, согласно которому уже на этой неделе начнется возвращение на Ближний Восток сотрудников посольств, эвакуированных из-за войны с Ираном. Согласно документу, это касается демиссий в Кувейте, Ираке, Омане, Израиле, Ливане, Катаре, Саудовской Аравии и Иордании. Информацию об этом подтвердили изданию три дипломатических источника, говоривших на условиях анонимности. Эвакуация персонала была проведена в преддверии американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля. Возвращение сотрудников воспринимается как свидетельство отказа президента Трампа от возобновления военных действий. Украина получила дополнительную партию ракет для американских зенитно-ракетных комплексов «Патриот», а также несколько комплексов ПВО «Кроталь» и ракеты к ним. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Эстонии Аллором Карисом в Киеве. По словам Зеленского, соответствующие договоренности были достигнуты в рамках саммита коалиции желающих. При этом он не раскрыл страны, поставившие вооружение, и точное количество переданных ракет. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 98,6 горы, евро 3 шекеля 48,2 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 34 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Этот час на первом продолжит Влад Зерницкий с программой «Картина маслом» о развитии событий в следующем выпуске.

0: В эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Так, добрались до второго часа, который я тоже проведу с вами. Уже 6 минут позади. Должен сказать, вторник замечательный у нас получается, 25 августа. И после новостей, которые нам их представила Светлана Карабут, я готов отправиться в этот музыкальный час вместе с нашей большой аудиторией. Должен сказать, что принято решение о компенсации израильской компании, которая называется Intercure, в связи с ущербом, который был причинен во время нападения 7 октября 2023 года. Но есть один такой нюанс, о котором я просто хочу вам рассказать. Дело в том, что эта компания производит медицинский каннабис. Да, Intercure производит медицинский каннабис. И во время 7 октября плантации, да и компания очень сильно пострадали. В конечном итоге принято решение, что государство заплатит компании компенсацию 230 миллионов шекелей для того, чтобы она смогла восстановить производство и, соответственно, вернуться на рынок, да и в том числе поставлять медицинский каннабис большому количеству людей, которые в этом нуждаются. В том числе пострадали и сотрудники компании, а двое работников компании были взяты в заложники. Они, правда, остались живы, слава богу, они вернулись в Израиль в рамках сделок, но прошлый 2025 год компания завершила с убытком 37 миллионов шекелей. Но вот сейчас компенсация поможет стабилизировать и дать возможность каннабису снова расцвести яркими зелеными листьями. Это была такая новость. Даже просто подумать о каннабисе уже, да, приятно. И я как бы настраиваю вас на всплеск энергии, который вам понадобится, потому что мы начинаем.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
2: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Да, мы начинаем. Это игра, где все построено и завязано на эмодзи. На эмодзи. Я уже говорил вам буквально несколько дней назад, что специально издание New York Times обратилось к базам данных Google и к социальной сети Reddit для того, чтобы выяснить, какой же эмодзи больше всего посылают друг другу люди в мире. И мы надеялись на то, что это будут поцелуйчики, сердца, там, я не знаю, язычки, там, эти ладошки, которые стучат друг друга. Но нет. Самые популярные эмодзи, как оказалось, прошлого года, это громко плачущая голова. Да, два глаза, из которых льются два синих потока слез. Но вот так ничего не сделаешь. Давайте, может быть, попробуем в этом году изменить, и чтобы самым популярным эмодзи стал, я не знаю, стало пурпурное сердце или сердце фиолетового цвета, такого же, как цвета нашего логотипа. Значит, что я хочу сказать? Во-первых, у нас есть подарки победителям. А победителя мы определим только лишь тогда, когда он нам позвонит в прямой эфир и даст правильный ответ. Но прежде давайте разберемся вот с чем. Значит, эта игра построена на эмодзи. Для того, чтобы вы смогли расшифровать, то есть угадать, что же мы зашифровали, вы должны получить код. Он сегодня состоит из 7 эмодзи. И для того, чтобы получить код, вам надо прислать заявку. Заявка присылается на наш WhatsApp на 054-2070-800. И это будет кое-что, что я сейчас скажу. Да, спасибо, вот Дарья Достоевская принесла мне сюда упаковку каннабиса. Нет, шучу, на самом деле. Принесла, соответственно, информацию о том, какой же приз сегодня будет. Но ждите, готовьтесь. Я сейчас скажу, что отправить. Пока давайте-ка пройдемся вот по чему. Призы. Дело в том, что в качестве приза сегодня победитель получит, во-первых, знаменитую минеральную воду из Чехии, магнезию. Да, это целый ящик воды. А я бы даже сказал, знаете, не ящик, а упаковка воды. Так вот сегодня посовременнее говорить. Дело в том, что о магнии мне вам рассказывать не надо, потому что содержание природного магния в воде делает ее волшебной, лечебной водой, уникальной водой. Потому что магний участвует на самом деле в почти в 300 процессах нашего организма. Так вот, в Карловых Варах есть источник, там эту воду получают и упаковывают или фасуют в бутылочки, они прибывают в том числе в Израиль. И вот ящик, упаковку целой уникальной воды «Магнезия» получит победитель, но это не все. И вместе с этим наш гость, страховой агент, владелец страхового агентства Диана Шарифкер, дает возможность получить организацию и создание бесплатно полного финансового портфеля, где будет проверено и собрано в одном месте. И все ваши пенсионные накопления, и Керен и Штальмут, и накопительные, и пенсионные программы, и страхование жизни, и здоровья. В общем, все, что у вас есть, будет проверено, упорядочено, спланировано. Это стоит денег. Это стоит, если не ошибаюсь, 690 шекелей. Победитель, да, я не ошибаюсь, 690 шекелей. Победитель получит возможность создать такой портфель и сконцентрировать все свои деньги с помощью страхового агентства Дианы Шарифкер бесплатно. Вот призы. А теперь заявка. Для того, чтобы получить от нас набор из 7 эмодзи, вы должны совершить безумный поступок. По крайней мере, так говорит об этом наш продюсер Дарья Достоевская. И прислать на WhatsApp на 054-20-70-800 эмодзи. Мы решили выбрать осенние, да, эмодзи, потому что пахнуло, дунуло. Я не про каннабис, я про ветерок осенний утром. Присылайте нам зонтики. Зонтики. Не, один зонт. Каждый присылает по одному зонту. 054-2070-800. Первым зонт нам прислал... Ух ты! Даниэль! Сегодня вы просто шустры!

0: Мартин и песня «Позову звезды смотреть на тебя». Я же позвал весь коллектив, который готовил сегодня код, посмотреть на то количество зонтов, которое нам отправляет уважаемая аудитория Первого радио. Да, судя по всему, зонты вы отправляете намного чаще, чем тыкву и все остальное. И, кстати, такие красивые, я даже не знал, что у вас они есть. Особенно мне нравится зеленый зонтик. Так, ну играем.
1: Картина маслом.
0: Давайте договоримся. 16 часов 16 минут. Я сейчас объявлю задание. Вы получили эмодзи. И, кстати, друзья мои, оказывается, вот уже мы несколько лет играем, но у нас есть радиослушатели, которые не догадываются, что надо нажимать пальчиком на картинку, которую вы получаете от нас. Дело в том, что когда вы нажимаете пальчиком, картинка раскрывается, и тогда вы видите все 7 эмодзи. А бывает, когда люди не нажимают пальчиком, говорят, а мы получили только 4. И это катастрофа, это провал, это мега-проигрыш. Нет, обязательно нажмите на картинку, посмотрите. Если чего-то не понимаете, мне кажется, сегодня все там понятно, то можете уточнить у родственников, у коллег по работе, можете просто остановиться, спросить у соседа на светофоре, скажите там, алло, что, ты понимаешь, что здесь такое нарисовано? Главное, смотрите, что ни в коем случае не отвлекайтесь от управления автомобилем, не разговаривайте по телефону, во время движения не отправляйте смски, не пишите нам, используйте только разговорное устройство. Безопасность движения превыше всего. Дарья, скажите, пожалуйста, сколько зонтов мы получили? Невероятно. Послушайте, я бы сказал, что один из самых популярных в Израиле эмодзи – это зонт. И это в стране, где дождей практически не бывает. Соскучились по дождю. Дарья говорит, что 57 зонтов у нас уже на полках. Разных цветов есть даже зонты, которые мокрые, с водой, есть сухие, есть раскрытые и сложенные. Молодцы. Сразу видно, пользуйтесь различными смартфонами и разными операционными системами. 16 часов 18 минут, время объявить задание. Так не хочется говорить задание, потому что оно такое классное, оно такое сложное. Я просто представляю, как вы будете синеть и краснеть, когда увидите его, и никто не сможет нам позвонить и дать правильный ответ. И это, между прочим, радует нашу команду. Сегодня у нас нет Екатерины Вергуновой, она находится где-то там под камнем, я сегодня видел, лежит. Вот. Дарья Достоевская сама обрабатывает все ваши ответы. И здесь команда, наша традиционная команда, засекреченная. Ее невозможно увидеть в камеры, поэтому можете включать аппликации, можете не включать. Бесполезно, но им огромное спасибо за это задание. И сейчас я объявляю. Внимание! Как только знаете правильный ответ, звоните 07-52-891. 07-52-891, номер телефона, для того, чтобы мы услышали правильный ответ. Мы зашифровали сегодня... Мы зашифровали сегодня популярную спортивную игру. Популярная спортивная игра внутри 7 эмодзи.

0: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.
1: Реклама. Пока мы с вами играем, время поговорить с очень интересным человеком, владелицей своего собственного страхового агентства. Это Диана Шарифкер. Здравствуйте, Диана.
2: Здравствуйте.
1: Мы час назад говорили о том, что Диана и ее сотрудники, коллеги могут помочь вам централизовать, понять, упорядочить, спланировать работу с вашей пенсией, с теми деньгами, которые накапливаются. И для этого мы давали вам номер телефона 050-33-99-822. Но сейчас мы поговорим в том числе и о других видах страховок, над которыми работает агентство. Дело в том, что агентство Дианы – это место, где вы решаете практически все вопросы под одной крышей, начиная от страхования жизни и здоровья, завершая страхованием ваших автомобилей и страховкой, когда вы собираетесь путешествовать. Я верно говорю?
2: Да.
1: Так вот, у меня к вам вопрос. Я знаю, что у вас более 7 тысяч клиентов, Диана, и они обращаются к вам по разным вопросам. Скажите мне, в чем вот притяжение этих клиентов? Почему они выбирают вас, на ваш взгляд?
2: Во-первых, я на связи с клиентами 24/7. Во-вторых, подобрать страхование каждому – это очень важно. Правильно его подобрать. Я бы рассказала случай недавно, который произошел, и клиент до сих пор не работает. Это частный предприниматель, он занимается ремонтами квартир. Мы подобрали ему страхование, он сделал страховку на несчастные случаи, на переломы, на потерю трудоспособности от несчастного случая, и также пенсионный фонд у него, слава богу, был, так как не все частные предприниматели это себе делают.
1: Да.
2: Он делал шипуц, ремонт в квартире и очень сильно упал с лестницы и сломал себе таз. До сих пор он находится дома, он был в реабилитационном центре «Бетадар». Он моментально получил за переломы, он моментально получил за госпитализацию от несчастного случая. Он прошел таки операцию. Он сегодня дома после реабилитации, там 3 месяца в Бетадаре он пролежал. И это считается тоже испуз после несчастного случая. Сейчас он в процессе получения инвалидности на постоянной основе тюната вода. Он получит компенсацию с битуах люми на постоянной основе инвалидность, пока он получает временную компенсацию от битуах люми. Также он получает временная потеря трудоспособности от несчастных случаев туната вода. Также он начал получать потерю трудоспособности параллельно от пенсии. Другими словами, это частный предприниматель, который привык зарабатывать немало и обеспечивать свою семью. Сегодня он имеет потерю трудоспособности именно примерно ту же сумму, на которую он, в принципе, ту, которую он зарабатывал.
1: Это очень убедительный случай, когда человек предусмотрительно обращается к вам, делает страховки и понимает, что его работа связана с риском получить травмы, и что, к сожалению, и произошло. Мы говорим о страховом агентстве Дианы Шарифкер. Я даю номер телефона нашим радиослушателям для того, чтобы вы могли позвонить, для начала хотя бы просто поговорить, проконсультироваться и понять, о чем вы хотите, скажем так, поговорить непосредственно с Дианой и чем вы хотите заняться, как и что упорядочить в ваших финансовых вопросах. 050-33-99-829. Вы, кстати, все время говорите о том, что вы отвечаете 24/7. Насколько это важный критерий в работе страхового агента?
2: Это очень важно, потому что когда случается страховой случай, к примеру, человек едет с работы, и он, к примеру, заехал за ребенком, и случилась авария, и если он мне вовремя позвонил, то мы превратим этот случай в рабочий иск. Потому что если на самом деле он заявит в Купат Холиме после аварии, что он был с ребенком в машине, это уже не теунат авода. Теунат авода считается от точки А до точки Б, как говорится, напрямую до работы, это считается теунат авода. А если человек остановился купить сигареты,

0: К нашему радиослушателям. С чего вы начинаете работу с новыми клиентами? Надо ли вам что-то подготовить, какие-то документы? Как вам приходить?
1: Обязательно. Я прошу прислать мне туда ДЗИУТ, я подготавливаю полностью пенсионный ТИК, пенсионный портфель.
0: То есть вы проверяете, да?
1: Все проверяю. С первого дня, что он начал работать в Израиле или какую-то копейку откладывал в Израиле, вплоть до того, что у него есть хисахон для ЕЛИД, и это мы тоже видим. И только потом мы назначаем встречу, когда я имею полный портфель этого человека.
0: В том числе фронтальную встречу, когда вы находитесь непосредственно в офисе и к вам приезжаешь, да?
1: Или фронтальную, или по Зуму, конечно, да.
0: А офис у вас находится в Аждоде?
1: Или? Офис находится в Аждоде.
0: Угу. Ну, аждодцам вообще повезло, да. Диана Шарифкер, и я даю номер телефона, позвоните ей. Ей можно звонить, как вы увидели, и сейчас, и после эфира, и вечером, потому что Диана говорит о том, что для нее не полис. Это важно. Для нее важен человек, который этот полис приносит, и, соответственно, она занимается полисом уже потом. В первую очередь, люди. Телефон 050-33-99-829. И очень важно отметить, что Диана Шарифкер и ее агентство занимаются в том числе пенсиями, планированием пенсии. Это важный момент. Сегодня, когда вы зарабатываете, вы можете получать деньги, планировать там отдых, что-то купить, но когда вы уходите на пенсию и не будете работать, в этот момент вы вспомните Диану, которая помогла вам это спланировать, и вы можете позволить себе снова полететь, допустим, там, не знаю, в Черногорию, в Мозамбик, и сказать, позвонить, сказать: Диана, спасибо, все работает. Диана, ну, я в любом случае хочу вас поблагодарить за то, что вы к нам сегодня пришли снова и предлагаете свои услуги. Если вы хотите, вы можете назвать номер вашего телефона сами, если это убедительно.
1: Да, 050-33-99-829.
0: Я имею в виду убедительно, да, чем я. Но да, я все равно повторю, мне он нравится. 050, легко запоминается, 050-33-99-829. Страховое агентство Дианы Шарифкер. Диана к нам завтра снова придет. Спасибо, Диана.
1: Хорошего вечера.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера. Daxo 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Dax. Качество, стиль, функциональность.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
10: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
11: Реклама.
12: Программа «Картина маслом».
13: Не проходите мимо.
0: Так, очень хорошо, что не прошли мимо. У нас количество зонтов увеличилось, пока Диана Шарифкер была в студии. И я так понимаю, почти под 80 мы подбираемся. Это большая армия игроков. Сегодня мы зашифровали популярную спортивную игру. Есть 7 эмодзи. И первой нам позвонила Ольга. Здравствуйте, Ольга.
14: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Мне, правда, сказали, что вы Оля, но я подумал, лучше Ольга, да?
14: Не имеет значения.
0: Хорошо. Хорошо. Итак, у меня к вам первый вопрос. Вы сами-то спортивный образ жизни ведете или уже забросили?
14: Не, почему? Стараюсь поддерживать.
0: Хорошо, старайтесь поддерживать.
14: Здоровый дух.
0: Согласен. Послушайте, а бывает такой момент, когда вы садитесь к телевизору и смотрите какое-то спортивное состязание?
14: Ну, если

0: то да.
1: Хорошо.
0: Там бокс, например, обязательно посмотрю.
1: Хорошо, бокс, да. Или, например, допустим, там матчи какие-то. Окей, хорошо. Давайте теперь вернемся к эмодзи, потому что у нас их 7, и вам предстоит особая честь выпала их озвучить. А я вообще с благоговением отношусь к первому позвонившему. Так что, Оля, в добрый час. Что же за эмодзи?
0: А можно сразу дать ответ?
1: Нет, Оля, нельзя сразу дать ответ.
0: Не нужно дать. Нужно, я поняла, булавка, утка, чашечка кофе, сучка с капельками с дождем, цифра 3, камушек и фламин.
1: Молодец, Оля, молодец. Единственное, только я поправлю, мы заложили это чашечка чая, потому что там свисает еще, видите, такая бирочка, ну, неважно.
0: Точно.
1: В общем, чашечка чая, булавка, утка, облачко с дождем, цифра 3, камень и фламинго. И здесь загадана популярная, зашифрована популярная спортивная игра, которую Оля угадала, да?
0: Ну, я не знаю, это вам судить, угадала я или нет.
1: Давайте.
0: Я предположила, что это может быть боулинг.
1: Это боулинг, считает Ольга. Расскажите мне, Ольга, почему вы так считаете?
0: Ну, совсем все эмоции я, наверное, не расшифровала.
1: Окей.
0: Но булавка, допустим, это у нас как спин. Уточка, есть такая разновидность дак-пин боулинг.
1: Подождите, дак-пин боулинг. А что это такое? Что это? Утка такая есть или что?
0: Да.
1: А,
0: ну,
1: да.
0: Черный камень нам напоминает черный шар, скажем так.
1: Согласен, камни всегда напоминают шары, да.
0: Фламинго иногда напоминает позу игрока, когда человек бросает, он потом как бы остается на одной ноге, как фламинго стоит на одной.
1: Вы так же бросаете, да?
0: Я в боулинг из-за ногтей вообще перестала играть.
1: А, я понял.
0: Я по молодости играла, но...
1: Я понял. Так, ну, должен сказать, что вы, конечно, прошлись по этим эмодзи, так вот, немножечко виляя влево-вправо, обогнув их не самым удачным образом. Камень и шар — это такая тяжелая ассоциация. Фламинго может быть, но на сегодняшний день, Оля, это неправильный ответ. Это не боулинг, это не спортивная игра, которую мы загадали. Спасибо за игру.
0: Пожалуйста, спасибо вам.
1: Спасибо, до свидания. Но вы были первой, и это почетно. А нам позвонил Элли, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Элли, Оля считала, что это боулинг. А мы зашифровали популярную спортивную игру, у нас есть 7 эмодзи. Я хочу уточнить, Элли, что первое эмодзи — это чашечка чая, потом булавка, потом утка, потом облако с дождем, потом цифра 3, камень. Ну, а Ольга говорила, что это черный камень и фламинго. А вы знаете, да, что это за игра?
2: Ну, я предполагаю, вы, если честно, меня немножко сбили, когда я услышал, что это чай, у меня сразу появилась другая версия.
1: Тогда вы или дадите другую версию, или останетесь на прежней, или подумайте и перезвоните.
2: Я останусь при своей, если я ошибаюсь, то я позвоню выиграть другому.
1: Давайте, что это за версия?
2: Моя версия изначально была гольф.
1: Гольф? Гольф?
2: Да, гольф.
1: Принимается ваша версия, и возвращается вам ответ от ведущего этой программы. К сожалению, вы не угадали, уважаемый Элли. Увы. Камень с плеч у Элли, кстати, потому что он, наверное, сомневался. Может быть, нам было другой дать вариант. Еще один звонок. Я, кстати, говорю о том, что если вы знаете правильные ответы, или вообще знаете ответ, или вообще решили, что вы угадали, звоните 07-52-891. Дарья принимает звонки. Здравствуйте. Да, Михаил, это вы в прямом эфире. Вы сами спортом занимались когда-нибудь?
3: Собираюсь начать.
1: Хорошо. Где, в какой области, в каком виде спорта?
3: Какой поймаем, такой начнем.
1: Правильно. Для начала нужно несколько лет подумать как следует хорошо, чем заняться, потом почитать еще годик об этом. А потом уже можно решить, идти на это или не идти. И мне нравится ваше устремление. Это свойственно всем таким мощным спортивным людям. Сейчас, Михаил, вы дадите ответ. Мы зашифровали популярную спортивную игру. Вы посмотрели на 7 эмодзи и знаете ответ.
3: Не знаю, но предполагаю, что это
1: керлинг. Керлинг. Это вы откуда оттолкнулись? От чего в наших эмодзи? Я знаю.
3: Я просто за рулем, я эмодзи не вижу.
1: Хорошо. Я знаю, вы оттолкнулись от камня.
3: Камень, во-первых, он в форме утки.
1: Камень в форме утки?
3: Так, да.
1: У меня аж прям поплыло перед глазами вот эти все наши эмодзи. Так, хорошо, допустим. Знаете, только что перед вами, только что перед вами Ольга звонила, у нее был камень в форме шара для боулинга. У вас камень... Вы понимаете, какая близость? Шар и утка, и все это камень. Кто-то из нас здесь каннабис начал покупать. Так, дальше.
3: Так, про шар я ничего не говорю, но в Кёрлинг действительно камни с утка, а не на утку.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Так, и что еще, кроме камня?
3: И облачко с водой там натирают постоянно лёд.
1: А-а-а. Вы романтик в этой ситуации. Но, Михаил, это неправильный ответ. Это, к сожалению, для вас не кёрлинг. Спасибо за игру. Это не кёрлинг. Александр, вы здесь?
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Вы чем-то подавлены?
4: Да, нет.
1: О, наоборот, хорошо, да. Сразу засмеялся.
4: Вы мне ответили.
1: Хорошо, итак, Оля, Эля и Михаил, да, назвали уже три спортивных игры. Вы... Идете под номером 4 в этой игре, и я желаю вам дать правильный ответ. Что мы зашифровали?
4: Спасибо. Я думаю, что это поло.
1: Это поло. Послушайте, вы слышали же, да, правильно, как я говорил вам задание, скажем так, озвучивал?
4: В общем, да.
1: Окей. Вы внимательно слушали, да?
4: Я старался.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Итак, поло. Кто из наших радиослушателей играет в поло? Поднимите руки. Вы когда-нибудь играли в поло?
4: Вы имеете в виду, что это не такая популярная игра?
1: Нет. Во-первых, вы правильно меня поняли. Вы правильно меня поняли. Вы очень правильно меня поняли, потому что мы зашифровали популярную спортивную игру. Но я, честно говоря, не хочу как бы вам противостоять, потому что я не знаю, насколько она популярная игра. Мне кажется, даже несмотря на то, что она там, она, кажется, даже в Олимпийских играх есть или была, но мне кажется, она не такая уж популярная. Она для избранных, нет?
4: В общем, да.
1: Ну, в любом случае, это неправильный ответ, и я должен, к сожалению, с вами расстаться. Простите.
4: Спасибо большое.
1: До свидания. Да, это интересная игра поло. И есть еще один звонок, прежде чем мы отправимся слушать рекламу, да? Нам позвонил Володя. Володя, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Влад. Я думаю, что это большой теннис. Я не
1: это
5: знаю. Вот,
1: большой теннис?
5: Вот как, ну, как-то навеяло.
1: Не, ну навеяло все равно. У вас было 7 эмодзи, Володя. И вы смотрели на эти 7 эмодзи, и вы... Естественно, большой теннис — это очень популярная спортивная игра, и здесь вы отлично совпали. Вы посмотрели на фламинго, и фламинго подсказало вам что?
5: Оно мне ничего, конечно, фламинго не подсказало, но вот у меня вот такая ассоциация.
1: Ну, цифра 3 я знаю. А цифра 3 я примерно знаю. Что? Но вы скажите, что подсказало вам 3? Или тоже ничего?
5: Ну, два игрока и судья.
1: Слушайте, ну вы виртуоз просто, виртуоз. Потому что я подумал, что теннисисту подают перед подачей 3 мячика, из которых он выбирает 2. А вы, оказывается, двух игроков и судью посчитали. Я присваиваю вам звание главного виртуоза игры «Код команды Зерницкого» и сообщаю, что, Володя, сегодня вы проиграли нам.
5: Нет проблем.
1: Спасибо за игру. Володя проиграл, я не знаю, ну вот что. Немножечко песен про арбуз нам не хватало. У меня есть, пожалуйста.

0: Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
12: Жаркое лето в «Центр Кар».
13: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
12: «Центр Кар Азур».
14: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
0: Реклама.
1: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.
15: Да, мы идем вперед, да и более того, не так много времени нам остается ходить тут вперед-назад. У нас есть звонки, и я буду принимать их. Сегодня мы зашифровали популярную спортивную игру. Наши радиослушатели, их было уже 5, пока не угадали, хотя получили подсказки, 7 эмодзи. Это 7 серьезных полновесных подсказок. Сейчас мы идем дальше. Я вижу, что у нас есть следующий радиослушатель. Леонид, здравствуйте.
16: Добрый день.
15: Добрый день и вам, Леонид. Скажите мне, насколько вы серьезно относитесь к спорту?
16: Серьезно отношусь.
15: Серьезно, да? Вы за «Динамо» или за «Спартак»? Что у вас?
16: Я за «Динамо».
15: За «Динамо», я понял. То есть милиция вам ближе. Ясно. Хорошо, Леонид, давайте разбираться. Итак, у нас было 7 эмодзи. Я их напомню нашим радиослушателям. Чашечка чая, булавка, утка, облако, цифра 3, камень и фламинго. И здесь зашифрована популярная спортивная игра. И вы знаете, что это за игра, да, Леонид?
16: Да.
15: Вы сами-то играли когда-нибудь в нее?
16: В детстве играл.
15: А, интересно, давайте.
16: Я думаю, что это хоккей.
15: Хоккей какой? Есть разные хоккеи.
16: На льду.
15: Хоккей на льду есть разный. Хоккей с шайбой, хоккей с мячом.
16: Шайбой.
15: Шайбой. Итак, вы считаете, что это хоккей с шайбой. Угу. Да. Так, и вам нужно мне рассказать, почему. Потому что потом мы должны перед радиослушателями отчитаться.
16: Камень, если я не ошибаюсь, на английском...
15: Stone.
16: Также называется шайба.
15: Шайба называется Stone?
16: Рок.
15: Так. Запутанная версия. Дальше.
16: Фламинго в виде клюшки, чай, потому что холодно. Потому что лед.
15: Интересно. Значит, чай — это чтобы согреться, потому что играем на льду. И действительно, в хоккейном зале всегда холодно. А фламинго — это у вас ассоциация с клюшкой, да?
16: Да.
15: Так, дальше.
16: И это тройка.
15: Тройка нападающих. А где защитники? Обычно же пятерками играют в хоккей.
16: Тут пробел верти.
15: Ладно, так. А утка? Утка-то, утка, дак.
16: Утка есть, известная команда в НФЛ. Анахайм Майти Дакс.
15: А вы смотрели, кстати, хоккей НХЛовский?
16: Уже много лет нет.
15: Окей, я вас понял. Так, то есть после серии НХЛ против советских клубов вы перестали смотреть это?
16: Нет, позже.
15: Я шучу. Хорошо, Леонид. Это не хоккей с шайбой, увы. Это, более того, я вам сейчас скажу так, команда, которая зашифровалась, сейчас встала на ноги и нахмурилась, потому что вы один из тех радиослушателей, который отправляет их в нокаут своим недоверием и пониманием того, что они не могут загадать что-нибудь покруче. Но это не хоккей с шайбой, Леонид, увы. Спасибо за игру.
16: Спасибо.
15: Так, 16 часов 49 минут. Здравствуйте, Ольга.
8: Добрый день.
15: Оля, вы занимаетесь спортом или любите смотреть спорт, спортивные состязания по телевизору?
8: Я почти не смотрю, в любительском плане.
15: А, то есть вы играете в любительской лиге. То есть иногда, когда переключаете с одного турецкого сериала на другой, вдруг видите...
8: Я вообще не смотрю телевизор.
15: А, вы, извините, забираю слова все обратно и все свои версии эти несерьезные. Так, Оля, давайте перейдем к игре непосредственно, потому что у нас времени мало. Мы зашифровали популярную спортивную игру. Только что был хоккей с шайбой. На всякий случай вам говорю, чтобы вы не повторились.
8: Да.
15: Ваш ответ.
8: У меня возникла ассоциация, что это должна быть какая-то английская игра, потому что тут есть английская булавка.
15: Согласен, эту булавку можно назвать английской. Так, и я начинаю нервничать.
8: Версия крикет.
15: Вы считаете, что мы загадали крикет? Это интересно. У нас, кстати, было нечто похожее рядышком полу, да? Вы слышали игру такую нам тут говорили?
8: Да, вроде говорили.
15: А теперь вы решили немножечко...
8: Ну, у меня не все эмоции подходят под это описание. Ну...
15: А что у вас не подходит? Давайте
8: Я не знаю, как камень объяснить, я не знаю, как фламинго объяснить.
15: Как фламинго объяснить? Оля, скажите, а вы вообще играли с нами когда-нибудь?
8: Да. Ну, я в прошлый раз, вот я несколько недель звонила и давала неправильные
15: ответы. А, я понял. Ну вот вы помните мою просьбу? Получаете эмодзи, возьмите их, озвучьте вслух. Проговорили? Не проговорили. Не проговорили, отнеслись наплевательски к моей просьбе, к моей подсказке.
8: Да, я извиняюсь.
15: Зря вы извиняетесь, потому что вы дали правильный ответ. Ваша победа! Это крокет! А если правильно говорить, крикет, а не крокет, потому что я проголодался. Да, это я о себе, я неправильно сказал. Я тут сижу печенье, все жду, когда мне принесут с чаем. Это крикет, и вы дали правильный ответ. Совершенно верно. Оля, ну бывает же такое, да? На прошлой неделе неправильный, а на этот правильный. Да, мы зашифровали популярную спортивную игру крикет. И сейчас, наверное, кто-нибудь мне скажет, это какая, что такое популярная игра крикет? Так вот, друзья мои, чтобы вы понимали, что крикет — это вторая по популярности в мире игра. Да, после футбола. И ее смотрят 2,5 миллиарда человек. Крикет! Ой... Слушайте, ну, во-первых, упаковка чешской воды с магнием, магнезия ваша. Во-вторых, если вы захотите обратиться к Диане Шарифкер и проверить и упорядочить все ваши накопления и доходы, а она страховой агент, она откроет вам ТИК бесплатный, все сделает, соберет, централизует и подскажет. Это ваша чистая победа. И давайте пройдемся по эмодзи, да?
8: Давайте.
15: Чай. Крикет зародился в 16 веке на юге Англии. И, разумеется, английский чай должен был немножко отправить нас в Англию. Но помимо этого в крикете существуют официальные перерывы на чай. Это невероятно британская деталь. Чай. Булавка, вы совершенно точно сказали, английская булавка, британец Чарльз Роули запатентовал ее в Англии, и это должно было снова подсказать, что спорт имеет отношение к Англии. Утка, ну вот здесь было посложнее. Это ситуация, определенная игровая ситуация, когда бэтсмен, это игрок с битой, он отбивает мяч и защищает свою калитку, в которую надо затолкать мяч. Так вот, когда бэтсмен выбывает с поля, это называется утка, дак. Причем есть разные, золотая, серебряная, бриллиантовые утки. Дождь — это уникально. Крикет из-за дождя не останавливается, а меняет правила. Если не хватает времени доиграть встречу из-за дождя, есть специальное правило пересчета очков. Если вода не уходит с поля, игру объявляют несостоявшейся или объявляют ничью, чего нет в хоккее и в футболе. Цифра 3. Популярный в футболе хет-трик, когда забивают три гола, родился именно в крикете в 1858 году. Тогда боулер Стивенсон выбил трех беттеров. Три подачи подряд. Хет-трик. А теперь в футболе, забивающий три гола, он забивает хет-трик. Камень. Вот здесь очень интересно. Мяч в крикете тверже камня. Он весит 160 граммов. Он сделан из пробки и плотно обтянут кожей. Он жестче и тяжелее бейсбольного. Летит 160 км в час. И не дай бог этот мяч попадет вам по вашему телу. Ну а фламинго буквально перед вами Леонид фантастически подсказал. Дело в том, что...
8: клюшка в форме.
15: Нахон, как говорят во Франции. Королева сердец в Алисе, стране чудес, Льюиса Кэрролла, играет в крикет с живыми фламинго, используя их вместо клюшек. Ребята, поаплодируем. Ольга победитель. Причем совершенно шикарно сыграла. Не кладите, пожалуйста, трубочку, потому что вам расскажут, как вы получаете приз. Спасибо вам.
8: Спасибо.
15: А для нас будет петь индийская певица Надзион Пар.

0: Вот на этой индийской ноте я расстаюсь с вами до завтра. Завтра к нам придет актер театра и кино Руслан Рудный, в прошлом актер Одесского театра мускомедии академического. И это будет интересный разговор в 16 часов и прямая трансляция в YouTube в том числе. Далее в студии Алина Дарк, а в 20.00 Михаил Гершинзон и... Дмитрий Гершинзон и программа «Фа-фа-ля-ля», программа «Украинские музыки». Сегодня вторник, 25 августа. Мы с вами хорошо сыграли. И посмотрите крикет. Не помешает вам.
1: Картина маслом. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Жаркое лето в Center Car.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Center Car Azur.
4: Дерех Ашива 9.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
8: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
9: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Филичита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Министр обороны Кац побывал на позициях Цааля в Сирии. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац проинспектировал позиции Цааля на вершине Хермона на сирийской стороне вместе с замначальником генштаба, командующим Северным военным округом и другими высокопоставленными офицерами. Во время визита Кац заявил: «Мы не уйдем с Хермона и из зоны безопасности, пока будут существовать джихадистские угрозы Израилю. Мы действовали против турецкой попытки закрепиться в Сирии, создающей угрозу безопасности Израиля. Мы четко разъяснили это и будем придерживаться этой позиции и в будущем». Премьер-министр Бениамин Нетаньяху подтвердил заявление министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира об установлении контроля над комплексом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в деревне Кафр-Акаб в Восточном Иерусалиме. Нетаньяху заявил, государство Израиль не позволит организации, сотрудники которой были замешаны в терроре и резне 7 октября, действовать на его территории и будет применять против этой организации все средства. Администрация президента США Дональда Трампа объявила о денежном вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит задержать верховного руководителя Ирана Моджтаба Хаменеи и высших чинов Корпуса Стражи Исламской Революции. В списке значатся заместитель руководителя аппарата верховного руководителя Али Асгар Хаджи, военный консультант Яхья Рахим Сафави, министр внутренних дел Искандер Мамини и другие высокопоставленные лица. Инфографика с именами и фото разыскиваемых сопровождается сообщением: если у вас есть информация об этих лицах или о других высших чинах КСИР, направьте ее нам. Предоставление информации дает вам право на денежное вознаграждение и безопасное перемещение в другую страну. Вашингтон рассматривает идею переименования озера Онтарио, расположенного на границе между одноименной провинцией Канады и американским штатом Нью-Йорк, в озеро Америка, заявил во вторник президент США Дональд Трамп. США размышляют над переименованием озера Онтарио в озеро Америка, поскольку мы больше не собираемся вести дела с Онтарио, написал Трамп в своей соцсети. Отношения США и Канады ухудшились ранее в августе, после того, как стороны не смогли добиться новых торговых договоренностей. В субботу в силу вступили американские пошлины в 50% в отношении канадских товаров, включая пиво и сыр, на 20 миллиардов долларов. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 33 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
17: Шестая передача на Первом радио.

Добрый вечер, дорогие друзья, с вами я, Алина Дарк, шестая передача начинается, ну что ж, все как обычно, в принципе никаких изменений нету, ну разве что циферка сменилась на календаре, сегодня у нас уже 25 августа, двигаемся дальше, потихонечку приближаемся к осени и к сентябрю, наконец-то все пойдут в школу, и будут страдать, да ладно, может кому-то повезло со школой больше, чем мне, поэтому, может быть, у них классное детство, никто его не рушит и тому подобное. Ну что ж, дорогие мои, сегодня будем с вами болтать, хорошо проводить время. Ну и, конечно же, основное, что мы будем делать, это слушать музыку. Много музыки никогда не бывает, особенно на волне Первого радио. И давайте прямо сейчас и приступим. «Разбуди меня», так поют ночные снайперы. Хотя уже вечер, зачем будить человека? Ну, ладно, погнали.

Ну что же, давайте начинать нашу сегодняшнюю тему. Все смотрели фильм «Терминатор» в свое время, да? Да, было такое. Ведь фантастические фильмы десятилетиями обещали нам суровое будущее, где разумные машины захватывают города и полностью меняют привычный порядок. Однако реальность оказалась куда ироничнее, веселее, можно сказать, и одновременно поразительнее любых голливудских сценариев. Сегодня робототехника развилась до невероятных высот, но вместо мрачных терминаторов мы получили очень старательных, умелых и порой невероятно комичных помощников. Ну как мы? Не мы. Их еще до сих пор разрабатывают. И вот совсем недавно весь мир следил за потрясающим зрелищем, о котором сейчас и расскажу. Вы наверняка слышали про это. Конечно же, ведь это соревнование гуманоидов. В Пекине они прошли. Я уверена, что вы в курсе. Да. Как же это выглядело? Вы видели наверняка тоже видео. Я не знаю, но сейчас они просто по всему интернету, куда ни посмотри. Между прочим, эти игры собрали лучших инженеров со всего мира, и главная цель этого мероприятия заключалась в демонстрации того, насколько точно машины могут копировать сложные человеческие движения. И зрители увидели соревнования по бегу, прыжкам в длину, футболу и даже настольному теннису. Забег одного из андроидов стал главным событием турнира, ведь машина показала феноменальную скорость на дистанции в 100 метров. Однако самым эмоциональным блоком программы стали именно командные игры. Футбол в исполнении роботов выглядит как невероятно трогательное и одновременно смешное зрелище. Андроиды долго рассчитывают траекторию мяча, замирают перед ударом, затем часто падают все конструкции на газон. И каждое такое падение вызывало взрыв аплодисментов. Еще бы. Ведь подняться самостоятельно для робота — это отдельная сложнейшая инженерная задача. Организаторы подчеркнули, что подобные соревнования — это не просто развлечение для публики. В процессе инженеры тестируют балансировку, скорость реакции, алгоритмы ориентации в пространстве. И именно через спортивные курьезы и падения создаются технологии, которые завтра позволят роботам уверенно ходить по неровным дорогам наших городов. Ну, что самое забавное, вот как раз во всех видеороликах было видно... Хорошо, окей, один из роботов... Даже Усейна Болта рекорд побил. Молодец. Но только они тормозить не умеют. Им приходилось врезаться в стену для того, чтобы затормозить. И сегодня, знаете, машины, они, в принципе, в целом покинули закрытые лаборатории и, в принципе, начинают уверенно шагать в нашу повседневную жизнь, берутся за самую опасную, рутинную и порой абсолютно абсурдную работу, освобождая людей от тяжелого труда, от глубоководных погружений до выгула домашних животных. Так что спектр их обязанностей расширяется с каждым днем. И сегодня давайте мы немножечко разберем самые интересные и удивительные, необычные сферы, где роботы работают прямо сейчас. А как вы думаете? Мне вот просто интересно. Вы можете не писать, кем вы там работаете, но вот просто задумайтесь. И, может быть, пришлите мне на WhatsApp ответ 054-2070-800. Как вы думаете, а заменит ли вас робот в ближайшие лет 15-20, может быть, дальше? Не будем прям слишком близко говорить время, правильно? А вот просто, возможно ли вашу профессию, как вы думаете, заменить в течение, ну, вот лет 15-20. Будет интересно узнать ваше мнение. Но прямо сейчас лично я хотела бы очень-очень-очень послушать одну песню, и останавливать себя я не собираюсь. Я уверена, вам она тоже знакома и, может быть, даже нравится. Ведь это композиция Seven, и исполняет ее Джон Кук. Погнали! Погнали!

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама.
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
9: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
10: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
11: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
12: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
14: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
5: Реклама.
15: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинается с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
16: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
15: Анна Родина.
17: Первому радио 20.

60 до миллиграмма. Ну, однако процесс обучения машин кулинарному искусству не обходится без курьезных форс-мажоров. И в сети регулярно появляются видео, как робот-повар слишком резким движением запускает блинчик прямо в потолок или роняет сотейник. А особого внимания заслуживают роботы-сомелье. Да, и такие тоже имеются. Они оснащены сверхчувствительными химическими датчиками. Они способны за доли секунды определить химический состав напитка, его возраст, даже сорт винограда, из которого он сделан. Так что человеческие ноздри и рецепторы больше не являются единственным инструментом для оценки качества элитных напитков. Но, тем не менее, посетители ресторанов приходят туда не только за точной химией, но и за атмосферой. Поэтому роботы-повара пока работают скорее как зрелищные аттракционы и верные помощники шефа, чем как полная замена человеческому кулинарному таланту. Лично я помню, что еще, наверное, лет 10 назад, если не ошибаюсь, показывали макеты таких кухонь, в которые встроены руки робота, и они будут вам готовить что-то. Но что-то как-то я не вижу подобного предложения на рынке, не правда ли? Куда-то оно делось все. А где оно? Я хочу, приходишь домой. Такой, тебя твой умный дом, к примеру, спрашивает. Алина, а что бы ты сегодня хотела на ужин из того, что вот я могу приготовить, из того, что тех продуктов, которые у нас есть? Такая, хочу сегодня запеченного лосося, значит, и спаржу. И он такой, да, сейчас все сделаю. И делает быстренько, пока я там, не знаю, переодеваюсь, наслаждаюсь вечером, провожу время с супругом, да? Но нет, пока все своими ручками. И ну, хорошо, да, у нас появились какие-то средства, благодаря чему это стало делать гораздо-гораздо легче. Например, там всякие ниндзя-грили, например, там аэрогрили всякие и тому подобное. Но все равно, пока ты все это нарежешь, пока ты все это помоешь, пока ты все это приготовишь, пока ты... Ой, столько времени тратится. А было бы так классно, как я сказала, приходишь, и робот все за тебя делает.

А кому еще способны помогать роботы? Ведь сельское хозяйство всегда требовало колоссального количества тяжелого ручного труда, особенно в период сбора урожая. И долгое время считалось, что доверить сбор хрупких ягод или спелых томатов жестким металлическим клешням просто невозможно. Однако современные инженеры создали роботов с мягкими силиконовыми захватами и встроенными техническими камерами. И такие машины способны на ощупь определить степень мягкости клубники и аккуратно срезать ее с веточки, не повредив кожуру. Они работают на полях круглосуточно, не устают, не страдают от жары. Специальные алгоритмы компьютерного зрения позволяют им моментально отличать спелый плод от зеленого прямо на кусте. И в садоводческих хозяйствах Японии, например, такие роботы уже собирают там персики, яблоки, аккуратно складывая их в ящики. И кроме того, существуют роботы-пропольщики, которые уничтожают сорняки точечными импульсами лазера, полностью исключая химикаты. Сельскохозяйственные работы постепенно меняют представление о фермерстве, превращая его в такое высокотехнологичное производство. И хотя роботы пока не видно на городских улицах, именно благодаря им на полках магазинов появляются идеальные фрукты, но, я так понимаю, пока что не у нас. Ну, давайте так, признаем, что все равно стало легче жить в современном мире. Нет, фермерам-то всегда сложно. Естественно, никто этого не отрицает. Это колоссальная работа, за что мы им всем безумно благодарны. Что бы мы без них делали? Ничегошеньки, абсолютно, да. Но сейчас не нужно брать прям плуг в свои руки и тянуть его самостоятельно или специально какой-нибудь кобыле и тому подобное. Для этого есть приспособление, и это замечательно. Гораздо меньше нужно тратить сил на это. Но если все равно работать в поле при постоянной жаре, особенно на нашей израильской, это же вообще ужас какой-то, ужас, кошмар. Но каким-то образом они справляются. Ну а мы будем продолжать этот вечер. Адам Левин у нас прямо сейчас. Давайте послушаем, погнали.

0: шестая передача.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
7: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
8: 03-94-94-88-8.
7: Год без забот.
9: Реклама.
10: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
11: Лэптопы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Лэптопы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней
13: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
15: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
17: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
18: Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное.
19: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Azur. Эры Хашива 9.
9: Реклама.
0: Шестая передача.

Невероятный Робби Уильямс, конечно же, как можно его не узнать с композицией «Фил» только что прозвучала для нас. Ну, а я тем временем продолжу наш сегодняшний разговор о том, где же роботы в данный момент очень полезные. Океанические глубины. Да, они представляют для человека не меньшую опасность, чем открытый космос, и из-за колоссального давления воды, естественно. Именно поэтому подводная робототехника стала ключевой отраслью для обслуживания морской инфраструктуры. Специальные глубоководные аппараты погружаются на 1000 метров, чтобы чинить нефтяные платформы, прокладывать оптоволокольные кабели по дну океана. Они оснащены мощными прожекторами, гидравлическими манипуляторами и сверхпрочными корпусами из титановых сплавов. Ну, как мы знаем, это не всегда, к сожалению, спасает, но все-таки человек управляет такой машиной дистанционно, находясь на борту судна в полной безопасности. Роботы выполняют невероятно сложную сварочную работу в условиях нулевой видимости и ледяной воды. И кроме промышленного применения, эти подводные аппараты активно участвуют в научном поиске затонувших кораблей и изучении неизведанных видов глубоководных существ, например. Они способны проводить на дне недели, если не больше, собирая образцы грунта и снимая видео с высоким разрешением. Вот это реально круто. И без этих стальных исследователей мы бы до сих пор, ну, намного меньше знали о жизни океана, не правда ли? И морей в том числе. Подводные роботы ежедневно спасают жизни человеческих водолазов, беря на себя самую опасную работу на планете. И это действительно очень круто, что человечество до такого додумалось и такой прогресс у нас случился. Ну что же, совсем скоро час завершится, поэтому предлагаю прямо сейчас послушать Айову и Минаев.

Вот подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем переходить во второй. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в этот вечер вторника, 25 августа. А с вами я, Алина Дарк.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня – свое родное.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Center Car Azur.
9: Дерех Ашива 9.
10: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
13: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
12: Андрей Ежов.
14: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль пока не намерен уходить из буферной зоны на юге Сирии. Подробнее через несколько секунд. Восемнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильские военные не покинут буферную зону в Южной Сирии, пока с территории этой страны будут по-прежнему исходить угрозы, заявил министр обороны Исраэль Кац. «Мы не оставим гору Хермон и зону безопасности, пока угроза джихадистов для государства Израиль сохраняется», приводит Times of Israel слова министра, который сегодня посетил зону безопасности в Сирии. Также Кац упомянул недавние удары Израиля по военной базе Абу-ад-Духур в сирийской провинции Идлиб, расположенной приблизительно в 70 километрах от границы с Турцией. По словам министра, Израиль мешал попыткам Турции закрепиться в Сирии, ставя под угрозу интересы Израиля в сфере безопасности. По словам главы Минобороны, израильские военные продолжат действовать так и впредь. Официальный представитель Совета мира потребовал от Хамаса прекратить любую военную деятельность в секторе Газа, включая запуски воздушных змеев, и одновременно призвал Израиль соблюдать соглашение о прекращении огня. Об этом он заявил агентству Рейтер. «Любая военная деятельность в Газе должна прекратиться, включая запуск воздушных змеев. Мы передали это послание напрямую через действующий механизм», — сказал представитель Совета мира. В то же время он призвал Израиль соблюдать режим прекращения огня. «Израиль также должен соблюдать режим прекращения огня. Военные действия не могут продолжаться дольше, чем этого требует ответ на реальные и непосредственные угрозы», предупредил он. Комментарий прозвучал после того, как Израиль обратился к Совету мира с требованием оказать воздействие на Хамас, чтобы прекратить запуск воздушных змеев и шаров из Газы в сторону нашей территории. Израиль заявил, что дает на это 3 дня, после чего усилит удары по Газе. Президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в убийствах протестующих и назвал происходящее в стране гуманитарным кризисом колоссального масштаба. «Терпящая крах Исламская республика Иран не платит значительной части своих военных и одновременно убивает протестующих, даже когда они уже не протестуют в масштабах, которых мы прежде не видели», написал Трамп сегодня в своей соцсети. «Это гуманитарный кризис колоссального масштаба. Убийства протестующих необходимо немедленно прекратить», добавил президент. Трамп не уточнил, какие именно события стали поводом для его заявления. «Франс Пресс» отмечает, что в последние месяцы в Иране участились казни людей, задержанных в связи с массовыми антиправительственными протестами, прошедшими в стране в начале года. Азербайджан подал иск против CNN, Федеральный суд штата Делавэр, обвинив телеканал в распространении ложной информации об использовании территории страны Израилем для военных и разведывательных операций против Ирана. Об иске сообщили Bloomberg и азербайджанское агентство Report. Иск касается расследования CNN, опубликованного 5 июня. CNN со ссылкой на 4 источника утверждал, что во время войны с Ираном Израиль тайно разместил в Азербайджане подразделения спецназа и сотрудников Моссада. По данным телеканала, они действовали с нескольких объектов на юге страны вблизи иранской границы и занимались сбором разведданных и операциями с использованием беспилотников. В иске Азербайджан утверждает, что публикация CNN была ложной, нанесла ущерб репутации страны и могла поставить ее под угрозу ответных действий со стороны Ирана. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прилетел в Россию на переговоры, сообщает CBS News со ссылкой на источники. По его данным, глава ЦРУ Рэдклифф прибыл в Россию на борту самолета Boeing C-17 для встреч в Москве во вторник. Причина визита главы ЦРУ пока неизвестна. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.
0: Шестая передача на Первом радио.

18 часов и сколько? Правильно, 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И наш совместный вечер вторника продолжается. И сегодня мы с вами сидим, болтаем, слушаем музыку, хорошо проводим время и спокойненько, без нервов. Ну, по крайней мере, стараемся. Едем домой. Знаете, вот, например, вчера у меня было просто чудесное настроение весь день. Там работа была классная, и все классно. А потом села за руль, чтобы ехать домой, сюда еще нормально доехала, вот домой, когда ехать за руль, и все, настроение как не бывало, просто-напросто, оно испортилось настолько, что я приехала домой, я просто ненавидела весь этот мир, и потом меня муж потихонечку старался успокоить, такая, ну, успокойся, там вкусняшек дал, вот так-то, да, а иначе-то как, да, приходится... Только немножечко себя приводить в порядок после таких поездочек. Поэтому все, кто за рулем, ребята, просто желаю вам терпения. А сегодня мы с вами сидим и болтаем о том, как же роботы нам помогают. Потому что, казалось бы, мы видим какие-то видеоролики, где роботы еще какие-то кривые, косые. Ну, это роботы, которых пытаются создать похожими на человека. Но есть же роботы, которые выполняют сложную, опасную работу и помогают человечеству. И вот, например, городские подземные коммуникации. Такой огромный лабиринт из узких труб, каналов и вентиляционных шахт. И для проверки состояния этих систем инженеры создали уникальных роботов, имитирующих движение змей. Эти длинные гибкие устройства состоят из десятков сегментов, каждый из которых оснащен собственным микромотором. И они способны изгибаться практически под любым углом и проникать в самые безнадежные заторы внутри водопроводных или канализационных сетей. На головном сегменте робота установлены миниатюрные камеры, ультразвуковые сканеры и датчики утечки газа. Машинка ползет по трубам на километры, передавая оператору детальную картинку внутреннего состояния инфраструктуры, и это позволяет находить трещины и коррозию задолго до того, как на поверхности произойдет что-нибудь плохое, какая-нибудь авария или провал грунта. И в случае обнаружения повреждения робот может точечно нанести герметик или распылить защитный состав. Раньше для проверки таких мест приходилось, естественно, что делать? Выкапывать очень много чего, целые улицы, перекрывать движение. А теперь гибкие механические змеи тихо и незаметно поддерживают жизнедеятельность современных мегаполисов изнутри. Вот так-то. Ну что же, давайте, дорогие мои, продолжим этот вечер. Прямо сейчас композиция «Везувий» Feist Family. Погнали!

0: Если мы говорим слово «робот», то каждый представляет что-то свое, но чаще всего это связано, например, с роботами-пылесосами, не правда ли? Ведь бытовые роботы давно стали в такой привычной части нашего дома, но их поведение до сих пор регулярно генерирует смешные новости и видео. И самыми популярными героями, как я уже сказала, являются обычные круглые роботы-пылесосы, работающие в квартирах и офисах. По всему миру периодически описывается история о том, как пылесос сбегал из, там, не знаю, отеля, частного дома, через случайно открытую дверь. Оказавшись на улице, причем они бесстрашно продолжают выполнять свою программу и пытаются пропылесосить асфальт, газоны, тротуары. А владельцам приходится искать своих питомцев по всему району, ориентируясь на сообщения удивленных соседей в соцсетях. А еще одной классической проблемой остаются домашние животные, которые устраивают на роботов-пылесосов настоящую охоту. Кошки используют пылесосы в качестве бесплатного транспорта, а собаки воспринимают их как подозрительные металлические захватчики территории и пытаются их скушать. Инженеры вынуждены полностью обновлять прошивки, чтобы научить устройство объезжать забытые на полу вещи, тапочки, детские игрушки, но некоторые роботы, как вы знаете, уже оснащены специальной ручкой, которая от кого езжает, подвинула носочек и дальше себе пылесосит, да? Тем не менее, эти милые бытовые провалы лишь добавляют роботам-пылесосам человечности и делают их любимцами всей семьи, особенно я уверена, что многие из вас, если у вас есть такой робот, установили на него какой-то смешной голос, потому что стандартный вряд ли кто-то сохранил, хотя есть и такие люди, консерваторы, привыкли они так. Появился робот, он таким голосом говорит, так и будет. А некоторые установили какие-то смешные программы, чтобы было прикольно послушать, что он там начал, как-то к вам прикольно обращается, не знаю, например, моя госпожа. О, это было недавно. Ивритоязычный человек такой, что мы с ним поговорили. И он только говорит мне, спасибо, госпожа. Я стою, а я не знаю, что ответить. Такой шок у меня был. Так ко мне еще, конечно, не обращались. Это было очень забавно. Причем это ивритоязычный человек. Откуда он знает именно эту фразу? Мне даже стало очень интересно, какая там предыстория была. Но, видимо, это останется навсегда для меня тайной. Ну что же, прямо сейчас послушаем небольшую рекламу, ну а потом продолжим наше музыкально-развлекательное путешествие. Погнали!
1: Шестая передача.
2: Реклама.
1: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Даксу 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
1: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9.
9: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
11: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь... Это утро будет легким и приятным.
10: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
3: Шестая передача.

про роботов-сомелье мы уже поговорили в прошлом часе, но на этом их работа не ограничивается. Контроль качества на крупных пищевых заводах требует абсолютной точности и постоянства, на которое человеческий организм просто не способен. Именно поэтому дегустацию чипсов, соусов, шоколада, газировочных напитков и все чаще доверяют искусственным технологиям. Специализированные роботы-дегустаторы оснащены электрическим языком электронным и носом, набором высокочувствительных химических сенсоров. Они способны за миллисекунды определить уровень кислотности, сладости, солености и концентрацию ароматизаторов в любой партии товара. Машина не может устать. У нее не притупляются рецепторы к концу рабочей смены, и она не подвержена влиянию настроения. Если в рецептуре происходит малейший сбой, робот мгновенно останавливает конвейерную линию и сигнализирует операторам об ошибке. В парфюмерной индустрии такие устройства оценивают стойкость духов и раскладывают сложные ароматы на отдельные молекулярные составляющие. А для контроля качества выпечки созданы роботы, хрустящие печеньем перед микрофоном, чтобы измерить идеальную степень прожарки по звуку. Технологический контроль превратил дегустацию

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Серый мне пишет: «Добрый вечер, Алина. А мне из всех современных роботов больше всего нравится робот из мультика «Ну, погоди, Серый». Какой же, во-первых, современный робот, а во-вторых, зачем? Зачем вы сейчас это написали? Господи, меня аж передернуло просто. Какой ужас! Как же я его боялась, этого робота. Ужас какой-то. Но я что-то в Израиле подобного не видела, но во многих крупных городах мира доставка еды и небольших посылок все активнее занимаются небольшие такие колесные роботы-курьеры. Шестиколесные чемоданчики на батарейках их называют. Самостоятельно они передвигаются по тротуарам, переходят дороги по пешеходным переходам вроде и обещают прохожих. Они оснащены камерами, GPS-модулями, которые позволяют им ориентироваться в пространстве, но, правда, не все так идеально, не правда ли? Вы наверняка видели кучу видео, где их там сбивают, они попадают под машину, их не видят, они где-то застряют, да. И активное такое внедрение курьеров породило новые смешные городские проблемы, ведь на узких тротуарах или у дверей популярных ресторанов иногда возникают настоящие пробки из застрявших роботов, они могут замкнуться в бесконечном цикле, уступая друг другу дорогу, и вежливо пропускаю коллегу вперед, и прохожие часто помогают застрявшим роботам выбраться из того, где они застряли, например, или подняться на высокий бордюр. Я уверена, что детям и собакам они очень тоже нравятся. Ну, собакам свои нужды на них справлять, а детям просто прикольно пока что, пока они к этому не привыкли. Да, несмотря на такие мелкие накладки, роботы-курьеры уже стали неотъемлемой частью современной городской культуры, но что-то, я же говорю, в Израиле я пока такого не замечала. Вы можете меня поправить, может быть, где-то оно есть, может, в Хайфе и в Иерусалиме или Тель-Авиве есть, а я где-то живу в селе каком-то. Кто знает, но честно, я что-то как-то новостей подобных не видела. Хотели бы вы, чтобы по нашим улицам разъезжали такие роботы? Если честно, я не очень хотела бы. Знаете почему? Да потому что у нас движение и так какое-то сумасшедшее, и ты пытаешься просто нормально проехать, себя уже бесит. А если будут еще эти роботы под ногами путаться, господи, даже представлять не хочу. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Шестая передача. Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляции.
0: Реклама. Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Маданей Мания. Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные, свежие, 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Старый Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
0: Реклама.

Ну что ж, продолжается наш совместный вечер на волне Первого радио. Говорим сегодня про роботов. И строительная отрасль переживает настоящую технологическую революцию благодаря внедрению специализированных строительных роботов. На смену привычным бригадам приходят огромные манипуляторы и портативные системы, способные буквально печатать здания. Такие роботы послойно подают быстро сохнущий бетон и по заранее заданной трехмерной модели возводят стены за считанные дни. Они работают в любых погодных условиях, не требуют перерывов на отдых и обеспечивают идеальную геометрическую точность конструкции. Ну и, естественно, помимо печати стен, существуют специализированные роботы-укладчики кирпича, которые работают в несколько раз быстрее человека. Машина захватывает кирпичи, наносит точный слой раствора, ну, с миллиметром до точности все это у нее получается. Так что все очень даже неплохо. Использование роботов на стройплощадках позволяет снизить количество травм и существенно сократить стоимость постройки жилья. И в будущем именно такие технологии, говорят, будут использоваться для быстрого возведения домов в зонах, естественно, каких-нибудь. Но, честно, я даже не знаю. Хотели бы вы, вот, например, лично вы жить в доме, который построили именно роботы? С одной стороны, вроде безопасно, а с другой стороны, ну, как-то человеческие усилия не прикладывать такое странно. Это все странно. Мир меняется, надо потихоньку к этому привыкать, но также потихоньку осознавать, что и этот час совсем скоро завершится, но мы еще успеем послушать песни.

Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи на волне Первого радио. Передвигаемся в третий и завершающий совсем скоро выпуск новостей. Узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами в этот вечер вторника, 25 августа. А с вами я, Алина Дар.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
7: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
8: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
11: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
12: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
15: Голоса первого радио.
16: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 Олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
17: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить. Значит, у нас 16 лет свадьбы. Знакомство. Надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват. Виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
16: Эли Швидлер.
15: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
18: Израиль удалил представителей Нидерландов из Международного центра поддержки Газы в Кирьят-Гате. Подробнее через несколько секунд. В 19:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился удалить представителей Нидерландов из Международного центра поддержки сектора Газа в Кирьят-Гате. Как сообщил Саар, решение было принято по согласованию с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. По словам министра, причиной стала серия антиизраильских шагов правительства Нидерландов. Последним из них Саар назвал принятие закона, запрещающего торговлю товарами из поселений в Иудее и Самарии и на Голландских высотах. Саар сообщил, что вечером об этом решении уведомили посольство Нидерландов в Израиле и американскую сторону. Представителям Нидерландов предписано покинуть Израиль в течение недели. «Наш посыл ясен. Израиль не оставит направленные против него действия без ответа», написал Саар в соцсети X. Официальный представитель Совета мира потребовал от Хамаса прекратить любую военную деятельность в секторе Газа, включая запуски воздушных змеев, и одновременно призвал Израиль соблюдать соглашение о прекращении огня. Об этом он заявил агентству Рейтер. «Любая военная деятельность в Газе должна прекратиться, включая запуск воздушных змеев. Мы передали это послание напрямую через действующий механизм», — сказал представитель мира. В то же время он призвал Израиль соблюдать режим прекращения огня. «Израиль также должен соблюдать режим прекращения огня. Военные действия не могут продолжаться дольше, чем этого требует ответ на реальные и непосредственные угрозы», — заявил он. Комментарий прозвучал после того, как Израиль обратился к Совету мира с требованием оказать воздействие на Хамас, чтобы прекратить запуск воздушных змеев и шаров из Газы в сторону израильской территории. Президент Эсхак-Герцог сообщил семье пропавшей Айманут Касау, что Шабак принимает активное участие в ее поисках. По словам герцога, об этом ему сообщил глава общей службы безопасности Давид Зини. «Перед встречей с вами я говорил с главой Шабака Давидом Зини, и он подтвердил мне, что после обращения полиции Шабак подключился к расследованию и сейчас всеми силами помогает в поисках Айманут», — сказал герцог на встрече с родными девочки. Родители Айманут в последние месяцы неоднократно требовали более активного участия Шабака в расследовании. Еще в феврале юридический советник правительства разрешил Шабаку в порядке исключения использовать свои возможности для помощи полиции. Однако само расследование осталось в ведении полиции. Напомню, Айманут Касау пропала 25 февраля 2024 года из центра абсорбции в Цфате. На момент исчезновения ей было 9 лет. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американские военные не позволят Ирану вновь устанавливать мины в Ормузском проливе. До сведения Ирана довели, что любой корабль или лодка, которые снова займутся установкой мин, будут немедленно и систематически уничтожаться, написал Трамп в своей соцсети. Он добавил, что командование ВМС США только что сообщило ему о ликвидации всех мин в проливе. Трамп заявил, что США благодаря средствам космической разведки могут наблюдать за каждым участком Ормузского пролива. И о погоде. На следующей неделе в Израиле вновь придут дожди. На этот раз осадки ожидаются на обширной территории севера и центра страны. Об этом сообщают в метеослужбе. В ночь с субботы на воскресенье, 30 августа, ожидается погода, напоминающая осеннюю, с локальными дождями на севере и в центре, вдоль Средиземноморского побережья, в округе Ашфила и в восточных районах. В некоторых районах дожди могут быть сильными. Ну а пока сохранится жаркая погода. Завтра температура воздуха будет чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме ночью 23 градуса, днем 34, в Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 22-30, в Бершеве 20-38, в Эйлате 28-42 градуса. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
0: Шестая передача на Первом радио.

Вот он, третий завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами по-прежнему я, Алина Дарк. Сегодня у нас вечер вторника, 25 августа. И сегодня с вами сидим, слушаем музыку и болтаем о роботах. Где же они могут пригодиться, где они выполняют какую-то работу и где без них уже никак невозможно представить себе нормальную работу. Вот, например, в медицине. Роботы давно они перестали быть элементом научной фантастики, превратившись в незаменимый инструмент для спасения жизни. Самой известной хирургической системой в мире стал комплекс Da Vinci, который используется в тысячах клиник по всему земному шару. И важно понимать, что этот робот не проводит операцию самостоятельно. Им полностью управляет опытный хирург из специальной консоли. Машина масштабирует движение пальца врача, полностью устраняя естественный человеческий тремор рук и обеспечивая невероятную точность. Насадки робота способны изгибаться внутри тела пациента под углами, недоступными для человеческой кисти. И благодаря этому хирурги делают микроскопические разрезы, что значительно сокращает время реабилитации пациента после операции. Робот оснащен камерами высокого разрешения, создающими объемное трехмерное изображение внутренних органов с многократным увеличением. И с помощью таких вот систем врачи могут проводить сложнейшие операции на сердце, мозге, ну и тому подобное. Так что медицинская робототехника доказала, что союз человека и машины способен творить настоящие чудеса в спасении здоровья.

Невероятно, Кристина Агилера завораживает своим голосом. Но мы сегодня говорим про роботов, и за пределами нашей планеты роботы уже давно стали единственными представителями человеческой цивилизации. Космические марсоходы и исследовательские зонды, ежедневно выполняя сложнейшую работу в условиях экстремального холода и радиации, марсоход представляет собой настоящую научную лабораторию на колесах, автономную, передвигающуюся по поверхности Красной планеты. Он самостоятельно выбирает безопасный маршрут, анализирует состав скальных пород с помощью лазера и бурит грунт. В паре с ним работает, между прочим, миниатюрный вертолет, доказывающий возможность полета в разряженной марсианской атмосфере. Роботы отправляют на Землю уникальные снимки, данные об атмосфере и еще следы древней микробической жизни. Задержка сигнала связи с Землей составляет десятки минут, поэтому машинам приходится принимать решение о преодолении препятствий абсолютно самостоятельно. Инженеры закладывают в их алгоритмы колоссальный запас прочности, позволяющий работать годами сверх запланированного срока. Без этих неутомимых космических исследователей освоение других планет было бы просто невозможным. И пока там Илон Маск мечтает о том, чтобы построить колонию на Марсе, все-таки пока это невозможно, поэтому будем довольствовать тем, что хотя бы роботы нам передают какую-то информацию о наших соседях.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Мягкая мебель, спальни, гостиные, прихожие от лучших европейских производителей. Большой выбор моделей с быстрой доставкой. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
13: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
12: Андрей Смертенко.
11: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Это Леди Гага с песней «Marry the Night». А между прочим, а что насчет шоу-бизнеса? Развлекательная индустрия всегда активно впитывала самые передовые инженерные разработки для создания впечатляющих шоу. В тематических парках по всему миру работают сотни аниматроников, роботов, имитирующих сказочных персонажей и динозавров. Современные роботы-актеры способны передавать микромимику человеческого лица с помощью десятков встроенных специальных под силиконовой кожей всяких штучек, и они, знаете ли, улыбаются, хмурятся, моргают и поддерживают зрительный контакт с публикой, создавая иллюзию живого общения. А в некоторых театрах Японии уже ставят полноценные спектакли, где главные роли исполняют андроиды, идеально помнящие весь текст и мизансцены. На музыкальных концертах все чаще можно увидеть роботов-барабанщиков или гитаристов, способных играть партии со скоростью, недостижимой для человека. Технологии позволяют им совершать сотни ударов в минуту, не сбиваясь с ритма и создавая уникальные звуковые эффекты. Ну, правда, повторяю, просто за человеком. Однако артисты-люди не боятся конкуренции. Зрители ценят в театре и музыке прежде всего живую эмоцию и спонтанность. Поэтому роботы в шоу-бизнесе остаются яркими, зрелищным таким фоном, дополняющим человеческое творчество. Но все равно я думаю, что сейчас-то мы смотрим, да, прикольно, роботы там танцуют, что-то делают, какие молодцы, но все равно человек все-таки гораздо приятнее. Или нет?

Ну а следующий пункт поистине важен для современного и не только человека. При техногенных катастрофах, землетрясениях, пожарах первые часы имеют решающее значение для спасения людей. Однако отправлять человеческих спасателей в разрушенные здания или зоны с высоким уровнем радиации часто бывает слишком опасно, и на помощь приходят специализированные гусеничные и четвероногие роботы-спасатели, обладающие повышенной проходимостью. Они способны карабкаться по завалам из бетона, выбивать двери и проникать в задымленные помещения. На борту таких машин установлены тепловизоры, микрофоны и газоанализаторы для поиска живых людей под обломками. Найдя пострадавшего, робот может передать ему воду, медикаменты и обеспечить связь со спасателями через встроенный динамик. Некоторых из них оснащают мощными клешнями, способными поднимать тяжелые плиты и расчищать проходы. Защищенные от высоких температур корпуса позволяют роботам-пожарным тушить огонь в эпицентре возгорания на химических заводах, например. И с каждым годом эти стальные спасатели становятся все более автономными, помогая предотвращать человеческие жертвы в самых критических ситуациях.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
4: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
5: Реклама. Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня – свое родное.
9: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
10: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Реклама.
0: Шестая передача.
13: Ну что ж, продолжим шестую передачу. И знаете, в условиях глобального старения населения в мире возник огромный спрос на автоматизированную помощь в сфере ухода за пожилыми людьми. В Японии, где эта проблема стоит особенно остро, активно разрабатываются и внедряются роботы-сиделки. Они представляют собой мягкие экзоскелеты или автономные кресла, помогающие человеку перемещаться по дому, вставать с кровати. Существуют также специальные роботы-компаньоны в виде милых механических тюленей щенков, реагирующих на ласку, и они создают приятные звуки, моргают, виляют хвостиком, показывая мощный терапевтический эффект для людей с ментальными расстройствами. Такие устройства помогают снизить уровень тревожности, улучшают настроение и стимулируют пожилых людей к активности. Более продвинутые социальные роботы могут напоминать о необходимости принять лекарства, мерить давление и связываться с врачом при ухудшении показателей. Они не заменяют человеческого тепла, но становятся на надежной опорой для семей, нуждающихся в постоянном присмотре за близкими. Развитие социальной робототехники делает жизнь пожилых людей более комфортной, безопасной и независимой.

Ой, признаюсь честно, 100 лет уже не слышала группу Sky. Нужно возобновить ее в своем плейлисте. Но если вы хотите услышать больше украинской музыки, то это можно будет сделать совсем-совсем скоро в следующей программе «Фа-фа, ля-ля» с Дмитрием Гершензоном. Ну и, конечно же, итоговый выпуск новостей тоже не пропустите. Узнаете, что же происходило сегодня в мире и в Израиле. Ну а я с вами прощаюсь. До завтра. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
4: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
6: Такое платье увидела от кутюр, пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама. Легенды Италии. Альбано и его оркестр с единственным шоу в Израиле. Любимые хиты «Феличита», «Чисара», «Либерта» вживую. 13 сентября. Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
11: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Мидхамали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Жаркое лето в Центр-кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр-кар Азухэры Хашива 9. Почему помидорчики дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши помидорчики. Дядя Ваня, свое родное. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
13: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
12: Лена Семенова.
14: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель пока не намерен уходить из буферной зоны на юге Сирии. Израиль удалил представителей Нидерландов из Международного центра поддержки Газы в Кирьят-Гате. Шабак подключился к поискам Айманут Касау. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильские военные не покинут буферную зону в Южной Сирии, пока с территории этой страны будут по-прежнему исходить угрозы, заявил министр обороны Исраэль Кац. «Мы не оставим гору Хермон и зону безопасности, пока угроза джихадистов для государства Израиль сохраняется», приводит Times of Israel слова министра, который посетил сегодня зону безопасности в Сирии. Также Кац упомянул недавние удары Израиля по военной базе Абу-ад-Духур в сирийской провинции Идлиб, расположенной примерно в 70 километрах от границы с Турцией. По словам министра, Израиль мешал попыткам Турции закрепиться в Сирии, ставя под угрозу интересы Израиля в сфере безопасности. По словам главы Минобороны, Цаль продолжит действовать так и впредь. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар распорядился удалить представителей Нидерландов из Международного центра поддержки сектора Газа в Кирьят-Гате. Как сообщил Саар, решение было принято по согласованию с премьер-министром Беньямином Нетаньяу. По словам министра, причиной стала серия антиизраильских шагов правительства Нидерландов. Последним из них Саар назвал принятие закона, запрещающего торговлю товарами из поселений в Иудее и Самарии и на Голландских высотах. Саар сообщил, что вечером об этом решении уведомили посольство Нидерландов в Израиле и американскую сторону. Представителям Нидерландов предписано покинуть Израиль в течение недели. Официальный представитель Совета мира потребовал от Хамаса прекратить любую военную деятельность в секторе Газа, включая запуски воздушных змеев, и одновременно призвал Израиль соблюдать соглашение о прекращении огня. Об этом он заявил агентству Рейтер. «Любая военная деятельность в Газе должна прекратиться, включая запуск воздушных змеев. Мы передали это послание напрямую через действующий механизм», — сказал представитель Совета мира. В то же время он призвал Израиль соблюдать режим прекращения огня. «Израиль также должен соблюдать режим прекращения огня. Военные действия не могут продолжаться дольше, чем этого требует ответ на реальные и непосредственные угрозы», — сказал он. Комментарий прозвучал после того, как Израиль обратился к Совету мира с требованием оказать воздействие на Хамас, чтобы прекратить запуск воздушных змеев и шаров из Газы в сторону израильской территории. Израиль заявил, что дает на это 3 дня, после чего усилит удары по Газе. Президент Исхак-Герцог сообщил семье пропавшей Айманут Касау, что Шабак принимает активное участие в ее поисках. По словам герцога, об этом ему сообщил глава общей службы безопасности Давид Зини. «Перед встречей с вами я говорил с главой Шабака Давидом Зини, и он подтвердил мне, что после обращения полиции Шабак подключился к расследованию и сейчас всеми силами помогает в поисках Айманут», — сказал герцог на встрече с родными девочки. Родители Айманут в последние месяцы неоднократно требовали более активного участия Шабака в расследовании. Еще в феврале юрсоветник правительства разрешила Шабаку в порядке исключения использовать свои возможности для помощи полиции. Однако само расследование оставалось в ведении полиции. Айманут Касау пропала 25 февраля 2024 года из центра абсорбции в Цфате. На момент исчезновения ей было 9 лет. В начале этого года расследование было передано подразделению ЛАВ-433, однако до сих пор установить, что произошло с ребенком, не удалось. Азербайджан подал иск против CNN, Федеральный суд штата Делавэр, обвинив телеканал в распространении ложной информации об использовании территории страны Израилем для военных и разведывательных операций против Ирана. Об этом иске сообщили Bloomberg и азербайджанское агентство Report. Иск касается расследования CNN, опубликованного 5 июня. CNN со ссылкой на 4 источника утверждал, что во время войны с Ираном Израиль тайно разместил в Азербайджане подразделения спецназа и сотрудников Моссада. По данным телеканала, на Лане действовали с нескольких объектов на юге страны вблизи иранской границы и занимались сбором разведданных и операциями с использованием беспилотников. В иске Азербайджан утверждает, что публикация CNN была ложной, нанесла ущерб репутации страны и могла поставить ее под угрозу ответных действий со стороны Ирана. И о погоде. Как сообщают синоптики, на следующей неделе в Израиле вновь придут дожди. На этот раз осадки ожидаются на обширной территории севера и центра страны. В ночь с субботы на воскресенье, 30 августа, ожидается погода, напоминающая осеннюю, с локальными дождями на севере и в центре, вдоль Средиземноморского побережья, в округе Ашвила и в восточных районах. В некоторых районах дожди могут быть сильными. Ну а пока сохранится жаркая погода, а температура воздуха будет чуть выше среднесезонной. Ближайшей ночью в Иерусалиме 23 градуса, днем 34, в Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 22-30, в Бершеве 20-38, в Эйлате 28-42 градуса. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Дмитрий Гершензон с программой «Фа-фа-ля-ля».

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
1: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов Кнессет – это именно такой день. Инспекторы по контролю за честностью выборов играют важную роль в обеспечении прозрачности избирательного процесса во время голосования и при подсчете голосов. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
3: Почему салаты и закуски дядя Ваня такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши овощи. Дядя Ваня, свое родное.
0: Реклама.
4: Голоса первого радио.
5: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в 3-м классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
6: Ну какой тут может быть комментарий?
7: Не знаю. Не знаю.
6: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
5: ЗФ Ханин.
8: Первому радио 20.

0: Голоса Первого радио.
1: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
2: Дедушка!
1: С 1997 года выступает на израильской сцене.
3: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
1: Влад Зерницкий.
0: Первому радио 25 лет.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Радио 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио.
2: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
3: Что ты хотел?
4: Зарядочку.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: В спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов.

0: Первое радио. Всегда
1: давайте
0: с тобой
1: дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк.

0: всегда с тобой. Anytime,
1: Daddy, what are you doing? Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а.
1: Большие.
5: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио.

0: Первое радио. Всегда
1: проходите,
0: с тобой.
1: Садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: Вечер.ком.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Ульё.
3: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
6: Okay. Это круто! Это здорово!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с

0: low.
1: Первое радио.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Весели.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе шестая передача с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Откровичка.
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
2: Здравствуйте, с тобой. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям дарк.

письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: no. Первое радио 89.1 FM.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
3: Пятницей, конечно.
4: Как? Уже пятница?
5: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
4: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
5: Каждую пятницу просыпайтесь с «Савино».

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Связать это.
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это.
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи»

0: Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
2: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
3: О чем это я? А, да.
4: Случайные связи.
0: С 7 до 9 утра.
2: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.

0: Первое радио всегда с тобой. Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это

0: Первое радио.
1: Надо знать,
0: всегда что с тобой,
2: где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.